0: Здесь есть специальные анализы, которые помогают выявить, в каком состоянии находятся наши другие системы, сердечно-сосудистая система, и здесь уже нужно делать вывод. Или вот этот показатель будет уже ключевым. Нужно оставлять миндалины, или они уже больше разрушают организм, чем ему помогают.
1: То
0: или
1: есть миндалины больные, они со своей функцией не справляются, и страдает весь организм из-за них, да? То есть вот только в этом случае могут быть показания для удаления.
0: Но нужно сделать все со своей стороны и со стороны доктора, все, что можно для того, чтобы оставить миндалины на своем месте. Для этого нужно делать соответствующее лечение. И если вот из простых процедур, у докторов тоже есть очень такие простые процедуры.
1: Поделитесь.
0: Доктора умеют промывать миндалины. У них специальные инструменты, с помощью которых они могут зайти почти в каждую лаконку, в каждую крипту и туда ввести под давлением раствор жидкости или антисептический раствор, или просто воду с каким-то травяным настоем, или с антибиотиком, или с тем средством, которое убьет именно ту бактерию, которая будет высеяна с этой вот миндалины. И они смогут вымыть содержимое патологическое и микробы из миндалины. Тем самым миндалине будет гораздо легче выздороветь и прийти к нормальному состоянию.
1: То есть как перейти, так сказать, в компенсированную форму?
0: Перейти в компенсированную форму, и тогда можно избежать операции.
1: То есть все-таки нам стоит побороться за свой организм?
0: Стоит. Так чудесно сотворенный. Есть надежда, что бороться можно, и можно с этим ситуацией справляться.
1: Ну, а все-таки вот какие последствия удаления гланд? Потому что, к сожалению, человек иногда с легкостью расстается с частями своего организма, считая, что так ему будет легче жить, ему не надо будет больше лечить эти гланды, которые его замучили.
0: Да, здесь нужно все взвешивать. На самом деле показанием для удаления должна быть только та ситуация, когда миндалины наносят больше вреда, чем пользы. Если их еще можно сохранить, нужно за них бороться. Потому что, ну, последствия, особых тяжелых последствий нет. Мы просто ослабили иммунное кольцо. У нас остались еще другие миндалины. У нас осталась язычная миндалина, у нас осталась глоточная, трубные миндалины. Так называемое кольцо Пирогова, которое вот стоит на страже, входные ворота для воздуха и пищи. Остались другие элементы, но на них приходится большая теперь нагрузка.
1: Да,
0: теперь
1: и не факт, что они выдержат и тоже не заболеют.
0: Они тоже будут болеть, их тоже придется лечить. То есть придется какое-то время очень долго бороться за свою иммунную систему.
1: То есть облегчение, просто отрезав свою часть, мы, скорее всего, не получим. И надо серьезно об этом подумать. А как вообще... Вот еще есть такое заболевание, я знаю, когда абсцессы возникают на гландах у человека. И причем это повторяется, в общем-то...
0: Ну, с некоторой периодичностью.
1: Да, с некоторой периодичностью.
0: Абсцессы чаще всего формируются не на гландах, а возле гланд. Есть очень рыхлая жировая клетчатка возле гланд. И туда, если проникает инфекция при хроническом тонзиллите, или бывает как осложнение острого тонзиллита, внутри этой клетчатки, то здесь формируется абсцесс. Иногда этот абсцесс, обычно на пятый, развивается он таким образом. После ангины, когда уже вроде бы стихли все симптомы, вдруг появляется новая волна температуры и боли в горле.
1: Да-да.
0: Характерный симптом для этого заболевания, что человек не может открыть рот. Вот если человек с трудом открывает рот, это уже очень важный признак того, что у него развивается вот этот гнойник в горле. И иногда на пятые сутки он обычно скрывает самостоятельно. Или он достигает той стадии, когда доктору можно его легко и безболезненно вскрыть. Если он скрывается самостоятельно, то чаще он не полностью опорожняется. Часть гноя выходит, а часть остается в глубине тканей. Оно формирует такую сумочку вокруг себя, осумковывается. И остается дремать до определенного момента, пока человек не ослабнет снова, и снова этот абсцесс не расцветет в своей новой фазе. Здесь данное состояние будет уже показанием, что миндалины нужно убирать.
1: Почему? Причем есть миндалины?
0: Потому что они будут помогать. Они будут помогать снова развитию данного заболевания.
1: То есть все взаимосвязано.
0: Самое страшное, если прорыв такого гнойника произойдет не в полости рта, а в глубокие ткани и спустится ниже, в область
1: средостения.
0: То есть, когда он спускается в область средостения, это очень тяжелое состояние, и с ним тяжело справиться даже врачам. Поэтому бывают вот такие вот осложнения. Поэтому к миндалинам нужно относиться очень серьезно.
1: И ценить, да, эту часть своего организма.
2: Живой источник.
1: А как все-таки можно поддерживать свое горло, ну и в том числе миндалины, в здоровом состоянии, чтобы вот у ребенка, когда он еще маленький, когда у него еще

0: Еще, в принципе, все впереди, чтобы не было в будущем таких заболеваний.
1: Но у детей очень сложно лечить миндалины вовремя и что-то с ними делать. Конечно, когда у него бывает острый тонзиллит, он не может полоскать. Ему часто используют здесь спреи или используются просто мазевые аппликации. Используют раствор хлорофилипта, масляный или спиртовый смазывается этим растворчиком, какой-то вот предмет с ваточкой, и смазывается потом миндалины. Можно таким образом. Но детке очень тяжело дает это делать.
0: Да-да-да.
1: Все, что можно сделать у детей, это воздействовать на их общий иммунный статус, то есть на общую иммунную систему. То есть нужно следить, чтобы детки росли у нас правильно, правильно питались, у них было сбалансированное питание. Не только они ели те сладости, которые им хочется, а чтобы они кушали витамины, зерновые продукты, каши. Я сегодня наблюдала, опять же, в столовой, как детки получали кашу и получали небольшое количество семечек, орешки. Угу. То есть они с удовольствием это ели, и это очень хорошо влияет на их сбалансированное питание. Фрукты, чтобы они обязательно кушали, зелень, ну, чтобы абсолютное питание было у них сбалансированное. Чтобы они имели хорошее настроение, чтобы они бегали, получали достаточное количество солнечных лучей, выводить их на улицу, посвящать им время, общаться с ними, выслушивать их проблемы. То есть чтобы детки возле нас чувствовали себя комфортно. Казалось бы, это миндалины, но да, на общее состояние иммунитета это тоже влияет.
0: То есть нам нужно следить вообще за здоровьем ребенка, да? Чтобы он рос здоровым, и тогда весь его организм во всем комплексе будет действительно здоровый. А вот что касается взрослых людей, как им можно поддерживать здоровье своего горла? Я вот знаю, мне один знакомый говорил, нужно пить ледяную воду для того, чтобы закалять горло. Ну, я вот как-то не знаю, насколько это вообще правильно.
1: Но есть такая версия, и я тоже помню, когда я была маленькая, моя тетя, она была врачом-инфекционистом, она говорила о том, что это нужно делать, и что мне нужно кушать мороженое. И я помню, мы с папой ходили к папе, я говорю, ну мне же надо, мне не хотелось есть мороженое.
0: Удивительный ребенок, не хочет мороженое.
1: Доктор же прописал, ну пойдем снова покупать мороженое. Есть такая версия, но здесь может быть опасно, потому что в мороженом, как в моем случае, здесь большое количество молока и сахара, который может ослабить местный иммунитет.
0: А сейчас еще и различных добавок вкусовых.
1: Да. Начинать резко пить ледяную воду – это очень опасно. Лучше начать с контрастных полосканий, с контрастных процедур. Тем самым мы усилим свою резистентность горла. То есть она будет более устойчива к подобным состояниям. И если мы поймаем когда-то вот ледяной воздух или вдохнем холодный, то горло уже будет к этому привычное и
0: сможет
1: с этим справиться. Да.
0: А, кстати говоря, ведь такое полоскание его можно попробовать даже вот и детям начинать, да?
1: Да.
0: Так вот, пусть по чуть-чуть, все, потому что на самом деле дети иногда, они, ну, не всегда можно проконтролировать, какую воду они выпили, как они бегали на улице с открытым ртом или нет, да? И тогда ребенок действительно будет уже натренирован вот к получению порции, может быть, чего-то холодного, это будет ему не страшно. То есть это очень интересный способ, кстати говоря, закаливания.
1: Кстати, можно делать его не только для горла. Можно делать это и на ручки, можно делать это для ножек. Я помню, в детском саду в свое время нам еще практиковали эту процедуру, когда ополаскивали ножки теплой и прохладной водичкой. Общий контрастный душ. Опять я хочу здесь вспомнить Флеминга и его открытие. Он открыл, что на слизистых у нас есть особое вещество лизоцим, которое является очень мощным антисептическим средством, которое убивает фактически все бактерии и вирусы.
0: То есть Бог дал нам собственный антисептик.
1: Дал нам собственный антисептик. Так вот, количество этого антисептика у нас повышается при контрастном душе. Используя эту процедуру, мы можем повысить количество этого вещества на слизистых. И организм сам справится с нашими бактериями.
0: Очень интересно. Будем ополаскивать руки, ноги, а здоровым станет от этого горло. И, как вы говорили, я помню, тоже нос и уши, все это вместе, все это в комплексе.
1: И, кроме того, надо не мешать теми средствами, которые могут усилить неприятные ощущения в горле. Не нужно использовать бесконтрольные леденцы и спреи и пользоваться это слишком долго, потому что от этого могут быть побочные действия. Может развиться другая флора, может грибковая флора. Это сегодня у нас бич нашего века, активизация грибковой флоры. И мы будем здесь уже лечить грибковую инфекцию.
0: Поэтому... Она легко переходит в хроническую форму, действительно.
1: Ну, не так легко, но она часто активизируется. Она в норме у нас там сидит, но она приглушена нашими другими бактериями. Но может активизироваться иногда.
0: Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, надеюсь, что со сегодняшней рекомендацией помогут вам быть здоровыми и счастливыми. Божьих вам благословений. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поют Сергей и Наталья Пермина.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с ними в своей жизни. И хотелось бы вот поговорить сегодня о некоторых отношениях вот между исламом, между христианством, о том, как они воспринимают одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше, о том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так: вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читаете. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
2: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
1: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
2: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
1: себя,
2: свои,
1: да,
2: традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
1: А.
2: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
1: заслуги,
2: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге, о вере в Бога и как Бог влияет на личностном уровне, с каждым из них они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
1: То есть какие-то живые опыты, как
2: да,
1: жизнь моя
2: Бог поменялась. Исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет. Иудеи скажут, о, нам уже больше 4000 лет. Понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
1: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
2: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Угу. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура, третий аят, сура Аль-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. Я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Они взрослеют, хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я, как отец, от него отрекусь?
1: Да нет.
2: Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении, или если он заболеет, буду приходить его в больницу. Если ему понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя и не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Ну разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а эта неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам новое.
1: Всевышний всегда прав, такого не может быть.
2: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: То есть это как бы такое хорошее дополнение. Ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли. Это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
0: Пророки в Коране.
1: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5.
2: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5, это родители.
1: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4.
2: Да, я бы хотел повторить, вот смотрите, 1-4, в них во всех присутствует Бог, слово Бог, Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, вторую книгу Мусы, Исход, и откроем 20 главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. И в этих первых 4 там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
1: Да.
2: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот 4 заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
1: То есть прежде всего это заповедь о работе, то есть надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
2: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормить своих родных и близких, научиться чему-то, не быть лентяями.
1: Понятно.
2: Все правильно.
1: И один день отдыха. Ну вот теперь смотрите. Один день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. Христиане говорят, суббота – это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница – это день намаза, день молитвы. Кто прав?
2: Вот вы знаете, когда вы говорите слово «пятница», да, «пятница», мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая сура, она в арабском звучит джума. Угу. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии 6-й день недели назван как джума.
1: Ага, то есть это
2: да. Но в русском
1: 6-й
2: переводе,
1: день.
2: Но в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Как он должен переводиться по замыслу? Если это джума в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как?
1: ну, не знаю,
2: пятница,
1: да. Пятница, да?
2: Но он здесь переводится как собрание.
1: А, как собрание. То есть день не собрания. Как пятница, а как день собрания.
2: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно. Вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют два дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите. Воскресенье, ну, мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из двух частей. Первое – это персидские числительные идут. Угу. Персидские числительные, числительные с персидского языка. Як, ду, се, чор, панч. Соответственно, и дни недели так и называются. Шамбе – это день. Угу. Шамбе. Як – шамбе.
1: Первый.
2: Ду – шамбе. Второй. Се – шамбе. Чор – шамбе. Панч – шамбе. Пятый. Шестой идет джума – собрание.
1: Собрание.
2: И идет день шамбе. Просто шамбе. Без числительного.
1: То есть, смотрите, первый, второй – первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе, шамбе
2: и потом четвертый
1: просто шамбе, шамбе.
2: Пятый шамбе. Потом идет шестой собрание и седьмой просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну и как и во многих народах, где як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. Угу. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос. Як шамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да. Як шамбе.
1: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
2: Хорошо. Вот когда я только что я выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано «шесть дней работы». Видите, не было числительных, не было названий, ага. Не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение шести дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд шесть дней. В седьмой день он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, угу. радовались, общались. Такой родительский день». Понимаете? Шесть дней работы, седьмой день Господу. И вот если мы сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть четыре календаря, четыре времяисчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой.
1: Но дни недели
2: одни. Число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что, уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, угу. по недельному летоисчислению. Угу. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетних историй.
1: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
2: Она не менялась. Хотя французы хотели поменять.
1: А, знаете, да, декады.
2: На декады, но у них не получилось. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике – это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
1: То есть в Коране говорится о субботе?
2: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых».
1: Ну, подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть это значит, нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
2: Все правильно.
1: И, в принципе, это, ну, как бы заповедь для евреев.
2: Все правильно. Все правильно, абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев. потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово в 66 стихе, смотрите, что написано. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных».
1: То есть это наказание иудеев.
2: Для богобоязненных. А если мы открываем...
1: И в пример всем народам.
2: Но смотрите.
1: То есть смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
2: Для всех народов, но здесь вот это слово благочестивый или богобоязненный.
1: А то есть прежде всего для них.
2: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры, Бакара, корова, то здесь мы читаем так. Книга эта, вот эта книга, несомненно, для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен. В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность, таква. Помните, мы говорили таква.
1: Помню,
2: это праведность. Мутакин – те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
1: Назидание.
2: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
1: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как иудей. Такой вывод?
2: Да, да.
1: Спасибо. Вообще это что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
2: откровение.
1: Новое,
2: потому что люди просто не исследуют, не читают внимательно.
1: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет Юлия Авструп.
2: Один другому

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Конкурсы красоты, проходящие сегодня повсеместно, далеко не новые. Около 2500 лет назад в Персидской империи царь Артаксеркс собирал красавиц со всей своей империи для того, чтобы провести конкурс красоты, название «Царицы империи». Я приглашаю вас открыть вместе со мной священную книгу Библию и почитать, как в ней записана эта история. В книге «Есфирь» во 2 главе. «И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен, под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притирания. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Остинь». И угодно было это слово в глазах царя, и он так и сделал. История Есфири, о которой пойдет сегодня речь, начинается с этого конкурса. Взята и она была на этот конкурс и снискала расположение и в глазах царского евнуха, и позже в глазах самого царя. И она была избрана царицей вместо предыдущей царицы Остинь. Есфирь была иудеянкой. Она воспитывалась без отца и без матери, воспитывал ее дядя Мардохей. Чудесным образом Есфирь стала царицей. Но время было непростое. Персидская империя охватывала огромную территорию. Израиль на тот момент был разбросан по всей этой территории. Иудеи жили и там, и здесь, перемешанные со всеми народами. У царя Артаксеркса один из князей Аман был возвеличен и вознесен выше всех других князей. И царь издал указ, чтобы каждый, кто встретится с ним, падал ниц и кланялся ему. И Аман в гордости своей часто прогуливался для того, чтобы люди поклонялись ему. Но Мардохей, который сидел у ворот царских и был из мудрых людей народа, не делал этого. И люди обращались к нему и говорили: «Как так? Ты, Мардохей, приступаешь в царское повеление и не кланяешься Аману?» Но Мардохей не отвечал им ничего. Он не делал это потому, что Господь запрещал ему кланяться кому-либо, кроме Господа. Мардохей был человек верующий, Мардохей был человек принципа, человек, твердо держащийся законов Господа своего. И так донесено было Аману, что есть такой Мардохей, еврей, который не поклоняется ему, когда он проходит мимо. Аман сильно возгордился и разозлился на Мардохея. Он готов был уничтожить его. Но убить просто Мардохея он мог с легкостью, и этого было для него недостаточно. Он решил в сердце своем, что раз существует такой народ, который гордый и поклоняется только своему Богу и никому более, он должен быть уничтожен, весь народ. Тогда Аман разработал план. Он подошел с хитростью, с деньгами, которые он предложил в царскую казну, для того, чтобы был подписан указ об истреблении всех иудеев. Об этом услышал и Мардохей. Когда иудеи узнали об этом, то объявили пост, потому как не знали, что им еще делать. Взмолились к Господу своему, чтобы Господь защитил их. И Мардохей начинает действовать. Какая еще есть надежда у них, кроме как на Господа? Мардохей знал, что царица Есфирь тоже из этого народа. И он посылает через одного из евнухов к Есфире, посылает тот указ, который был роздан всем, о том, чтобы истребить евреев. И просит, чтобы она могла войти к царю и поговорить с царем по этому поводу. Может быть, она обретет милость у царя, и царь каким-нибудь образом отменит этот указ. И мы читаем ответ Есфири Мардохею. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, к тому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». Есфирь прекрасно понимает, что она уже давно не была у царя. Если она сейчас, без того, чтобы быть позванной, пойдет к царю, она может навлечь на себя не просто гнев царский, но может умереть от этого. И пересказали Мардохею слова Есфири, и сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для иудеев из другого места придет, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И после этих слов Есфирь соглашается и просит, чтобы все иудеи в престольном городе молились о ней, когда она на третий день пойдет к царю просить о всем народе. Главная мысль всей этой истории заключена в словах: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Для каждого человека в этом мире у Господа есть свой план. Здесь, в этом месте, вы, возможно, для того, чтобы кому-то вовремя помочь, кому-то вовремя сказать слова ободрения, кого-то защитить, а кого-то спасти от смерти. Обратите внимание, Господь совершил такое чудо, Есфирь выиграла конкурс красоты, стала царицей, всего лишь для того, чтобы один прекрасный день спасти весь народ. Царица Есфирь пошла к царю. Пошла, потому что это был единственный путь, который они могли видеть для избавления народа иудейского. Пошла, и царь простер свой золотой скипетр к ней, и она жила. Указ был отменен. Иудейский народ был спасен. Ему позволено было защищаться от всех тех, которые все-таки нападут на них. И тогда, в тот самый день, в тот день, когда должен был погибнуть весь иудейский народ, погибли все неприятели их, которые решили напасть на них. Аман, злобный князь, который искал возможности убить Мардохея только из-за того, что тот не хотел кланяться ему, был повешен на том же самом дереве, которое он приготовил для Мардохея, за то, что он так злобно поступил, за то, что он хотел убить того, кто оказался другом царю и много раз спасал царя от смерти, как нашлось в записях памятных книг. Есфирь была оправдана и перед народом, и перед царем, и перед Богом. Как вы думаете, чего ждет от каждого из вас Господь? В первую очередь того, чтобы вы пришли к Нему. Обратились в молитве к Господу, покаялись, приняли Его в свое сердце. И тогда вам откроется ваше предназначение в этом мире и в этой жизни, чтобы вы могли кого надо спасти, кого надо ободрить, кого надо поддержать. Да прославится Господь в жизни вашей, в тот момент, когда вы будете делать дела добрые и благословенные. Аминь.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Лень – это двигатель прогресса или безответственное нежелание что-либо делать. С ленью сталкивается большинство из нас. Как бороться с ленью взрослому человеку? Хорошо, когда ты маленький и у тебя нет выбора, но есть хороший мотиватор, родители, строгий преподаватель, тренер. Но что делать, если человек уже стал взрослым, а все еще не научился бороться с ленью? Почему мы ленимся выполнять те или иные действия? Какой бывает лень? А самое главное, что с ней делать? Как избавиться от ничего не делания, взять себя в руки и побороть этот ужасный недуг? Что такое лень? Лень – это отсутствие желания действовать, работать, любовь к безделью. Но лень – это всего лишь внешний сигнал о внутренних проблемах человека. Как повышение температуры тела – это не заболевание, а лишь его симптом, так и лень – это лишь симптом о каких-то неполадках в психологическом, моральном или физическом состоянии человека. Зачастую лень – это следствие внутреннего конфликта между тем, что вы хотите делать – лежать на диване, любоваться видом из окна, например – и тем, что вы должны делать – идти гулять с собакой, собираться на работу. Ваша задача состоит в том, чтобы понять причину вашей лени. А таких причин может быть три. Причина первая – это банальная физическая или эмоциональная усталость. Если вы целый месяц работали без выходных, если вынуждены были участвовать в серьезном проекте, готовились к экзаменам или совещаниям, то вам просто нужно отдохнуть. Тогда силы и энергия вернутся, и лень уступит место продуктивности. Причина номер два – лень как отсутствие интереса. Не напрасно говорят, что не бывает ленивых людей, бывают занятия и цели, которые не вдохновляют. И правда, вспомните, с каким воодушевлением вы делаете то, что по-настоящему интересно, важно для вас. Для таких дел у нас всегда есть энергия. Если же нам не интересно, мы начинаем лениться. Поэтому так важно выбирать в себе занятия по душе, и в работе, и в домашних делах. Если же такой возможности нет, то как минимум нужно четко задать ответ на вопрос: для чего вы этим занимаетесь? Причина номер три – лень как образ жизни. Зачастую к лени приводит цепочка неверных решений и действий. У человека отсутствует мотивация в жизни, он не тренирует свою силу воли, не развивает такие качества, как дисциплина, самоконтроль. В результате лень становится его образом жизни. Человек больше не планирует свою жизнь, а просто движется по течению. Такой человек не берет на себя ответственность. Он постоянно откладывает дела на завтра, считает, что в следующий раз у него будет больше сил, возможностей, энергии для того, чтобы выполнить эту задачу. Все это звучит очень безобидно, но последствия у лени разрушительны. Разрастаясь, лень лишает вас воли, перспектив, она снижает шансы на успех, приводит к конфликтам, проблемам в семье, ведет к потере ориентиров в жизни. Мудрый царь Соломон еще 3000 лет назад предупреждал о негативных последствиях лени. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна?»

твоего. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Лень всегда оставляет человека на шаг позади. Она является препятствием на пути к мечте. Поэтому избавляться от нее нужно и как можно скорее. Чем дольше человек пребывает в таком состоянии, тем сложнее его вывести из него. Можно посоветовать такому человеку поставить для себя высокие цели. Нельзя оставаться без мечты, ведь тогда наша жизнь кажется нам бесполезной. Итак, есть как минимум три причины, почему люди ленятся. Лень как усталость и дефицит энергии, лень как отсутствие интереса и лень как привычный образ жизни. Важно понять причины происхождения своей лени и подобрать соответствующее лекарство. А для того, чтобы победить лень, важно: первое, хорошо отдыхать, восполнять запас своих физических, умственных и эмоциональных сил. Второе, стараться находить занятия себе по душе, искать в жизни то, что вдохновляет и радует. Третье, определить цели, расставить приоритеты для своей жизни и начинать действовать. Только действие поможет с мертвой точки сдвинуться. Лень – это симптом, который побуждает нас переосмыслить свою жизнь. Если вы будете знать, чего вы хотите, в битве с ленью вы станете победителем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась. То есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная. Работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать, и была в этом искренне уверена и убеждала окружающих, опять-таки. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться. Но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела, ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. Вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория-санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными, хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных, мне это интересно. Я поступила в технику, мне осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены, и уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете, я... Думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь, Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-43. 07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Воскликните Господу, вся земля!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова быть вместе с вами. И сегодня хотелось мне продолжить ту тему, о которой мы уже с вами имели беседу. Семья, обреченная на счастье, можно сказать, что это вторая часть той проповеди, о которой я говорил. Почему? Потому что есть основополагающие, фундаментальные вещи для семейного счастья, семейного благополучия, и все их, если мы не проговорим, то то, о чем я уже говорил, а сейчас я повторю, о чем же мы с вами уже имели встречу и беседу. Первое, мы остановились на книге «Бытие» 2 главе 18 стихе, и мы говорили о том, что Бог сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение, отношения. И мы видим, что самое главное для человека, здесь, живя на земле, это также иметь отношения, во-первых, друг с другом, а также и с Богом. Итак, первое, о чем мы уже с вами говорили, что Бог создал Адаму и Еву для того, по той причине, что он был одинок. Шесть раз мы с вами встречаем «хорошо, весьма», «Бог творил прекрасно» и «созидал», и говорил, что это все замечательно. И один раз Бог говорит «нехорошо быть человеку одному». Итак, первое, о чем мы с вами говорили, это человек не должен быть одинок, в одиночестве не должен находиться. И мы говорили о том, что в послании евреям 13 главе 16 тексте написано: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Я здесь остановлюсь буквально на секундочку и хочу подчеркнуть, дорогие мужчины, может быть, мы с вами не так устроены, как наши жены, но женщины устроены совершенно по-другому. Для них общение имеет очень важное значение, может, первостепенное даже имеет значение быть в общении. Ну и мы с вами также нуждаемся в этом общении. Второе, о чем мы с вами говорили, Бытие 2 глава 18 стих, «сотворим ему помощника, соответственного ему». И мы говорили о том, что мужья должны любить своих жен, и они должны оказывать им помощь. Мы таким образом созданы друг для друга во семейных отношениях, что мы должны работать как единая слаженная команда. Если я вижу, что моя жена нуждается в помощи, то я обязательно должен оставить, может быть, какие-то дела, которые мне кажутся важными, и о своей жене оказать помощь. Ну, к примеру, я просыпаюсь очень рано, и сегодня, рано проснувшись, там, 4:30, я иду на кухню и смотрю, чем я могу своей жене помочь. Если я вижу, там посуду можно помыть, или там на кухне убрать, или что-то там по дому сделать, я обязательно сделаю это для того, чтобы облегчить труд моей жене. Я хочу ей быть помощником. В то же время и она, если она видит, что я в чем-то нуждаюсь, она окажет мне помощь. Итак, счастливая семья та, которая следует Божьему замыслу семейных отношений. Первое. Мы не должны быть одиноки, мы должны строить отношения. Нам нужно быть общительными, нужно общаться друг с другом. А второе, нужно помогать друг другу. Об этом мы с вами говорили. Ну а сегодня мы поговорим еще о фундаментальных истинах, которые необходимы нам, если мы хотим быть счастливым, если мы хотим быть благословенными, нам нужно следовать именно Божьему замыслу семейных ценностей, семейных отношений. Итак, какая же еще фундаментальная вещь может быть? Итак, Бытие 1 глава, 28 стих. Бытие 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». Бог благословил первых людей и повелел, чтобы они имели хорошие сексуальные отношения. Бытие 2 глава с 24 по 25 текст. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Интересно, зачем Бог через Моисея, раба своего, когда дает повествование творческому процессу, как он творит людей, почему Бог заостряет внимание на том, что эта пара была нага, то есть они были обнажены и при этом не стыдились. Если вы думаете, что протестанты не имеют предрассудков в области сексуальных отношений или имеют полное и правильное представление об этих отношениях, я хочу вас разочаровать и сказать, что многие верующие люди, называющие себя христианами, заблуждаются в вопросах сексуальных отношений. И можете посмотреть фильм, называется «Алая буква», и в этом фильме вы увидите, что вот в наше время, к примеру, уже стало, как положено, да, говорить о религии и о вере других людей с таким принижением там, или презрением, с критикой определенной, и восхвалять свое вероубеждение или там вероубеждение протестантизма. Но я хочу вам показать, вот посмотрите вот этот фильм «Алая буква», и вы увидите, что и у протестантов, и, короче говоря, у верующих людей любой деноминации существует масса предрассудков, которые переносятся из поколения в поколение. И мы с вами не исключение, потому что мы воспитаны и взращены в этой среде, в среде неправильного понимания Слова Божьего, а именно в среде предрассудков. Однажды у одного миссионера спросили: «А вы видели когда-либо свою жену обнаженной?» И он воскликнул, сказал: «Вы что, я никогда не допускал себе такой грех!» Тогда ему показали вот этот текст из Библии «Бытие», 2 глава, где написано, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Понимаете, то есть многие вещи, которые мы носим с собой в своих рюкзачках, они не имеют никакого основания библейского, они выдуманы людьми. Итак, друзья мои, в Библии есть одна из самых замечательных книг, называется «Песни песней». Эта книга у еврейского народа считается и считалась книгой для взрослых. Эту книгу можно было читать, когда человеку исполнялось, когда человек становился совершеннолетним. Так вот, друзья мои, о чем же эта книга? Эта книга воспевает красоту человеческих тел, романтику и близких физических отношений. То есть, если бы это было не важно, если бы не было важно именно сексуальные отношения между мужем и женой, то этих бы текстов и этой книги не было бы в нашем с вами распоряжении. Мы не имели бы в Библии никакого руководства и водительства для того, чтобы посмотреть и увидеть, как же Бог оценивает эти отношения или как Бог смотрит на эти отношения. В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, 25 стихе, вот что нам сообщает. Будьте внимательны. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Кстати, вот отметьте себе вот это слово «оказывает жене должное благорасположение». Я остановлюсь на этом чуть попозже, на этом слове. «Подобно и жена мужу, жена не властна над своим телом, но муж, ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Как вы думаете, о чем этот текст? Можно, конечно, придумать разную информацию. В основном люди, которые уже разрушили все свои семейные отношения, разрушили именно отношения и сексуальные, они найдут массу обоснований или, я не знаю, толкование на этот текст, который будет говорить о чем угодно, но только не о том, что здесь написано. То есть, что апостол Павел имеет в виду. А Павел пишет не о чем-то размытом и неконкретном, он пишет о гармоничных сексуальных отношениях, когда муж и жена полностью должны удовлетворять друг друга. Мы видим, что и к жене обращение, и к мужу. И что они должны не быть эгоистами в вопросах своей собственной жизни, но удовлетворять потребности друг друга, своего спутника жизни. Итак, друзья мои, вы видите, что Библия четко и конкретно говорит о сексуальных отношениях и о сексуальной близости. Но нам с вами нужно посмотреть, как же, каким образом восполнять эти отношения. Ну, больше всего, вот обращу ваше внимание на это слово, муж, оказывая жене должное благорасположение. Вот, если мужчине, если мужу достаточно зрительного контакта, да, то есть он увидел свою жену, что она красивая, и больше ему ничего не нужно, то вот жене как раз-то, когда речь идет о сексуальных отношениях, муж должен оказывать благорасположение. То есть он должен оказывать ей какие-то определенные знаки любви. Какие? Ну, немножко дам практических советов. Во-первых, вспомните, когда вы только встретились, когда вы только познакомились со своей супругой, как вы проводили время. Наверняка, вот наверняка. Я когда готовил эту проповедь и спросил у жены, подходит ли вот это предложение, она сказала, вот когда я за ней ухаживал, то я в этом как раз-то и преуспел, да. Я приглашал свою жену в кино, да, мы ходили очень часто в какие-то кафешки, ну, недорогие, там, мороженое покушать, выпить сок какой-то. Я проявлял какие-то там знаки внимания, ходили много с ней, гуляли по парку, в лес ходили гуляли, и на лоне природы там я всегда умудрялся сорвать какой-то цветочек и подарить ей. И еще сразу хочу отметить, во-первых, вы вспомните, как это было, а во-вторых, вспомните, сколько времени вы на это тратили. То есть, сколько времени вы проводили вот в этих походах и в этих отношениях. И посмотрите на сегодняшнюю свою жизнь, и когда люди много разводятся, когда люди, живя в семейных отношениях, далеко не счастны. И раньше, когда я только пришел в церковь, я, конечно, думал, что самые счастливые, самые правильные пары – это, конечно, верующие, это христиане. Но, друзья мои, с практикой жизни в пасторском служении я увидел, что это далеко не так, что и христианские семьи, да, как общежитие, делят одну крышу, делят одну жилую площадь, но за ними наблюдаешь, с ними разговариваешь, ты видишь, что это люди, живущие своей собственной жизнью какой-то на одной территории. Ну, не все, конечно. Итак, друзья мои, первое, что нужно сделать, это вот вспомнить, как вы это делали, и начать снова это делать. Вспомните, сколько времени вы на это уделяли, и ну, максимально постарайтесь увеличить время вот этих отношений. Второе, что нужно, друзья мои, дарите цветы и делайте подарки своей супруге. Ну, это не только, может быть, касается ну, мужчин, делать подарки женам своим, ну и жен тоже это касается. То есть, если вы видите, что язык любви у вашего мужа – это подарки, ну, делайте ему тоже подарочки. Итак, при этом не обязательно дарить каждый день по шикарному букету роз. Достаточно раз в неделю купить, ну, там, красивую розу. Я никогда не думал, я лично никогда не думал, что моей жене нравятся цветы. Ну, я сам такой, мне цветы, я считаю, что это деньги на ветер. Но заметил интересную вещь. Вот просто это эксперименты я проводил. Я вот заходил в магазин, она работала в торговом центре, и я заходил на первом этаже в цветочный магазин, покупал одну розу, поднимался к ней на работу и дарил ей цветок. И смотрел на ее реакцию. И я увидел, что реально ей это нравится. То есть, оказывается, что женщинам нужно дарить цветы. Не нужно там каждый день это делать, но хотя бы раз в неделю нужно это делать. Также там я не буду говорить о праздниках, о днях рождения, о определенных датах каких-то. Запомните их. Не можете запомнить? Напишите. И еще очень важно, знаете, как делать подарки? Не на день рождения, там, не на день свадьбы, а просто так. Просто так. Внезапно. И тем самым вы подчеркнете, как, это как знак вашей любви, вашего отношения. Разговаривайте со своей женой, разговаривайте со своей подругой, супругой. Говорите ей приятные вещи. Первое, помните, мы с вами разбирали, что человек создан для общения. И там я прямо остановился буквально на два слова и сказал, что женщины отличаются от мужчин в вопросах общения. Да, женщины так устроены, но в общении вашем, когда вы строите общение со своей супругой, вспомните книгу «Песни песней». Вот вспомните, как царь Соломон описывает взаимоотношения мужа и жены. И вспомните слова мужа, который говорит к своей невесте. Что он говорит? «Возлюбленная моя, красивая моя». То есть язык его таков, что он подчеркивает все ее достоинства, все ее прелести. Поэтому, друзья мои, когда вы, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите иметь счастливые отношения, а я думаю, что вы все знаете, что женщина – это как плодородная почва, что в нее бросает, что она и взращивает, и умножает в 300 крат. Поэтому если вы свою жену будете засыпать комплиментами, если вы будете в этих комплиментах искренни и откровенны, я уверяю вас, вам это восполнится, то есть вы получите обратно ту любовь, которую вы пытаетесь дать своей жене. Здесь я прям буквально остановлюсь на пару минуток. Почему нужно делать комплименты своей жене? Дело в том, что женщины, все-таки они, ну, девочки, да? Ну, понаблюдайте, у кого есть дочь, тому повезло. Мне неслыханно повезло. Я счастлив, что Бог дал мне дочь. И она растет на моих глазах, и я с малых лет, вот там годик-два, когда я стал замечать, дома практически никогда не смотрели телевизор, ну и сейчас, допустим, он есть, но его никто не смотрит, он даже не включается, я не знаю, зачем он стоит дома. И раньше мне говорили, что ну, дурной пример. И я стал за своей дочерью замечать, вот телевизор она не смотрит, я думаю, почему она каблуки одевает? Почему она туфли мамины одевает? Почему она там пытается взять там губную помаду и нарисовать себе губы? В 2 года ребенку было, 2 года девочке. Сын у меня там с машинками играл, да? Почему девочка начала так себе, почему она так себя ведет? Я замечал, наблюдая за ней, замечал, что даже в маленьком ребенке просыпается вот это желание быть красивой, желание быть вот. Как сказал Адам, вот кости от кости моей, плоть от плоти моей, будет она моей женой. То есть вот девочка, она с детства, никто ей ничего не говорил, никто ей не учил этого делать, но она это делает. Заложено Богом это, вот быть женственной. Вот, поэтому раз в женщину заложено быть женственной, она хочет быть красивой. Понятно, что мы говорим о том, что пусть ваша красота будет не внешнее плетение волос, но не путайте, что там апостол Павел говорит. То есть Павел же не говорит «будьте некрасивыми». Там речь совершенно не об этом. И я не видел, если следовать вот этой логике о тексте Павла, то тогда женщины должны ходить с растрепанными волосами. Понимаете? Там Павел не об этом говорит. Там акцент сделан на том, что женщина должна иметь доброе сердце, красивое. Вот. Но тем не менее, никто не отнимает той красоты, которую Бог наделяет. Женщина, она хочет быть красивой, она должна быть красивой. И вы, мужья, должны им об этом говорить. Вы должны быть теми людьми, кто свидетельствует о ее красоте. Они нуждаются в этом. И поэтому, если вы не будете своей жене делать комплименты, она начнет думать, что она некрасива и непривлекательна, что вы больше ее не любите, что она больше вам не нравится. Женщины так устроены. Поймите меня, братья, мужчины, нужно им делать комплименты. Если вы не будете этого делать, и вы думаете, что ваша жена христианка, И на этом все. Я хочу сказать, что помните, мы текст прочитали с вами у апостола Павла, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием вашим. Я вас уверяю, что найдется, сатана найдет того, кто начнет ей петь дифирамбы, кто начнет ей говорить о том, что она красива. Найдется тот, кто будет ей. Сегодня есть очень много способов, как это сделать. Это и интернет, и так далее. То есть найдутся те, кто будет говорить ей о ее красоте, о ее прелестях. А мы с вами сказали, что женщина так устроена. Хотите вы того или нет, большая часть из них отреагирует в этом направлении. Поэтому вы можете потерять свою жену, вы можете потерять свою семью. Но это самое отрицательное развитие событий. Но мы же с вами говорим о семейном счастье. Если вы хотите быть счастливыми в своей семье, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите, жены, чтобы ваши мужья были счастливы, пожалуйста, вот говорите друг с другом. Мужья, делайте женам комплименты. Женщины тоже делайте комплименты мужьям своим, потому что иногда замечаю, как женщины ведут себя неправильно. Неправильно ведут, но чуть попозже об этом скажу. И еще что нужно, совет еще один, телесные контакты. Обнимайте, целуйте свою жену. Это должно быть в вашей семье заведено за правило. Вы приходите с работы, надо обязательно обнять свою жену и поцеловать. Уходите вы на работу, обязательно обнять свою жену и поцеловать. Дети должны видеть это, видеть, как папа любит свою маму, как это проявляется, Божья любовь. Даже вот у меня кошка дома есть, не моя, сына кошка, но вот она... Наверное, или она меня выбрала, или я ее выбрала, не знаю кто. Но мне приходится ее кормить за ней, короче, там все, ухаживать за этой кошечкой. И я сажусь за рабочий стол, она обязательно приходит ко мне рядышком на окошечко. И вот развалится на окне и начинает мурлыкать. И вот я только руку протяну туда, к окну, она то одним боком на мою руку ляжет, то другим боком на мою руку ляжет. Вы понимаете, даже скотинке, животному, хочется, чтобы его погладили, понимаете? Хочется, но он сразу успокаивается. Поэтому, друзья мои, ну, также телесные контакты. Не упускайте возможности, ну, погладить свою жену, приобнять ее, поцеловать ее. И я вам уверяю вас, она будет как цветочек расцветать. Конечно, хотелось бы вам порекомендовать несколько книжечек для прочтения. Запишите, пожалуйста. Книги, замечательные книги, которые необходимо вам прочитать. Первая книга «Размножение неволи». Вторая книга «Обними меня крепче». Третья книга «Союз непохожих». Четвертая «Все сложно». Пятая «Испытание ребенком». Шестая книга «Любовь как образ жизни». Автор тот же самый, который написал «Пять языков любви». Эту тоже книгу нужно прочитать. И восьмая книжечка, которую бы я вам порекомендовал, это «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры». Вот, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми людьми, уделяйте огромное внимание на вот этой фундаментальной истине о сексуальных отношениях. Приведу вам маленький пример или историю одну. Это самая трогательная история из жизни Маяковского. Она произошла с ним тогда, когда он был в Париже со своими выступлениями. Он познакомился там и влюбился в Татьяну Яковлеву. Можете в интернете набрать и посмотреть, погуглить эту историю. Вы прочитаете ее, вы просто будете ошеломлены этой историей. То есть Владимир Маяковский настолько влюбился в эту женщину и настолько проявлял к ней свою теплоту и заботу. Но так жизнь распорядилась, что ему пришлось возвращаться обратно в Советский Союз. Он полученный гонорар перевел в банк, чтобы этот банк один раз в неделю переводил средства в одну цветочную фирму, в одну компанию. И та компания, получая эти деньги, должна была приносить каждое воскресенье букет самых разнообразных красивых цветов с визитной карточкой, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Как вы думаете, сколько времени эта женщина получала эту корзину со цветами? Наступила Вторая мировая война, немцы захватили Францию, Париж, и единственный источник для выживания этой женщины был этот букет, который приносила эта фирма цветочная ей каждое воскресенье. Ей приходилось продавать эти цветы, и таким образом она не умерла с голоду. После войны уже, примерно в 70-е годы, один из инженеров, который краем уха, находясь в СССР, слышал об этой истории, думал, что это какая-то легенда, вымысел. Приехав во Францию, он решил навестить эту женщину, пришел к ней, к этой женщине, и, общаясь с ней, беседуя, когда они пили вместе чай, он стеснительно задал ей вопрос. «Скажите, пожалуйста, вот нас всех в России мучает вот этот вопрос. Правда ли, что Владимир Маяковский вот такой жест сделал вам?» Она ему сказала: «Вы никуда не торопитесь, давайте посидим, попьем чай». А это было как раз воскресенье. И вот в определенное время, примерно в час дня, я не знаю, сколько там времени было, раздался звонок в двери. Двери открылись, и на пороге стоял посыльный, у которого в руках был удивительно огромный букет. И там была эта визитная карточка, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Вот, казалось бы, какой-то один поступок он сделал, один жест. Маяковского уже нет десятилетий, она пережила его на 60 лет. Но он продолжал быть в ее жизни. Каждое воскресенье к ней приносили цветы, и в этих цветах лежала визитная карточка «От Владимира Маяковского». Я не приглашаю вас вот к таким жестам, мои дорогие братья, сестры. Конечно, если у вас есть возможность, почему бы так и не сделать. Но я приглашаю вас к тому, чтобы вы могли, мои дорогие братья, мои дорогие мужчины, оказывать своим женам такие знаки внимания, чтобы вы, как Владимир Маяковский, в жизни этой женщины, были всегда в их жизни. Вы должны, ну, я не знаю, прочитайте что-то, найдите, поделитесь каким-то опытом с кем-то, как это сделать, как делать так, чтобы вас ваша жена любила, ценила, и вы на протяжении всей вашей жизни были для нее самым дорогим, самым любимым, самым любящим человеком. Итак, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми, вы должны и этот фундамент Божьего установления для семейного счастья соблюдать. Пусть Господь вас обильно благословит, и да поможет нам с вами Бог. Всего доброго, до свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать тайны нашего сердца и пытаться найти ответы на вопрос, какие у сердца есть кнопочки и можно ли им как-то управлять и как-то его координировать. Кстати, сердце начинает биться уже на 4-й день с момента зачатия. Та энергия, которую вырабатывает сердце за один день, ее достаточно, чтобы очень мощный грузовик мог преодолеть расстояние в 40 километров. За жизнь сердце человека вырабатывает энергии достаточно для того, чтобы доехать на этом грузовике до Луны и вернуться обратно. То так, это наше сердце. Друзья, еще раз здравствуйте. Представьте, что с этого момента вы являетесь самыми компетентными людьми на планете Земля по вопросам сердца. И, кстати, по всем делам сердечным. Итак, вы можете прочувствовать? Вы представьте, что вы самые компетентные в области сердца от буквы А до буквы Я, от правого желудочка до левого предсердия, включая перикард, миокард и так далее. И вопрос. Вы, будучи самыми компетентными людьми в области сердца, получаете право на всю планету Земля рассказать что-то одно важное о сердце. Что бы вы сказали?
3: Вот так вот нельзя сказать.
4: Нужно берегите сердце.
2: Берегите сердце. Вот так вот нельзя сказать слова настоящего ученого. Ученый понимает, что он вообще ничего не знает.
3: Все, вот я так и знал.
2: Хорошо, пожалуйста, друзья. Вот что-то важное, что вы накопили в своем багаже жизненном, связанном с сердцем. На любом уровне. Кроме того, что сердце надо беречь, сердцу не прикажешь.
3: Что именно конкретнее? Типа, я знаю, что...
2: Какая-то важная информация о сердце, которую вы считаете крайне актуальной для любого человека, живущего на Земле. Вот это ты можешь не знать, но вот это ты просто обязан понимать.
4: Мы сейчас говорим о сердце как об органе?
2: Любой.
5: Ну, оно
2: вы
5: дает
2: эксперт,
5: жизнь.
2: Вам право определять, о чем говорим.
5: Как? Оно дает жизнь.
2: Оно дает жизнь. Хорошо. Спасибо. Можно вспоминать школьные курсы биологии, если хотите.
3: Не,
2: можно
3: не
2: просто
3: опыт плохо жизни. Вспоминаются школьные курсы биологии.
4: Следи за ритмом сердца.
2: О, красиво звучит. Следи за ритмом сердца. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились. Мы начинаем. Как вы думаете, кого из библейских героев, не считая Иисуса из Назарета, можно назвать экспертом в области сердца? Кто чаще всего в своих книгах, в своих словах упоминает сердце из библейских героев?
3: Давид, может быть.
2: Давид. Еще есть варианты?
4: Соломон.
2: Соломон. Родственники, отец и сын. Кстати, вы абсолютно правы. И Давид, и Соломон. Но в данном случае давайте мы обратимся к специалисту в области сердца. Не потому, что мы так думаем, а давайте посмотрим, как о нем говорит сам Создатель. Мы с вами прочитаем сейчас книгу Деяний, 13 глава, стих 22. Откровенное признание самого Создателя Вселенной о Давиде. Пожалуйста, читаем.
6: «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал мужу по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои».
2: Спасибо. «Нашел я человека по сердцу моему». Бог говорит, что Давид — человек по его сердцу. Интересно, какие важные факты о сердце Давид может нам рассказать? Давайте посмотрим. То было откровенное признание Создателя, а теперь откровенное признание самого Давида. Что важного о сердце он может нам сообщить? Псалом 56, стих 8 читаем.
7: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить».
2: Спасибо. Вопрос. Давид говорит, даже давайте так скажем, как вы думаете, после той фразы, которую Давид проговорил, с каким вопросом к нему можно было бы обратиться? Чему бы Давид нас мог научить?

0: «Не погуби, Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодействующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою».
1: Угу, спасибо. Посмотрите. «Не погуби». Давид убегает от Саула в пещеру. «Доколе не пройдут беды, душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем». Вы понимаете, в какое состояние было? То есть, оказывается, вот этому состоянию «готово сердце мое» предшествовал каскад огромнейших трудностей в жизни Давида. Кризисная ситуация. И теперь вопрос. Тем более совет Давида становится актуальным, если он смог подготовить сердце свое, находясь в очень кризисной, трудной ситуации, когда его жизнь висела на волоске. Давайте посмотрим, как он это делает. Пульт управления сердцем Давида. Что он нашел? Читаем Псалом 15, со 2 стиха. «Ты мой владыка, в тебе одном все мое счастье, сказал я Господу. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает». Внимание обратили, друзья. Он говорит: «Я Господа из вида никогда не упускаю». Почему сердце его ликует? Замечаете? И вот тут мы с вами подходим к тому, чтобы как-то обозначить вторую кнопку управления сердцем. Первая кнопка была «Вера и убеждение». А вторая кнопка, если он говорит «Я Господа из вида не упускаю», это значит, что он умеет делать?
2: Ходить в присутствии Бога.
1: Ходить в присутствии Бога, хорошо.
2: Чтобы он всегда был с ним.
1: А чтобы ходить в присутствии Бога, что надо научиться делать?
2: Слушать его, слышать.
1: Хорошо. А чтобы его слышать, что надо научиться делать?
3: Пребывать в духе.
0: Пускать его из вида?
3: Как? Пребывать в духе.
1: Пребывать в духе. А чтобы в духе пребывать? Не пускать из вида. А что для этого необходимо? Мы сейчас докопаемся до истины, друзья, с вами.
4: Может, молиться?
1: Молиться. А чтобы молитва была актуальной, что важно? Я понимаю, я вас замучил. Однако...
4: Вы хотите, чтобы мы растрактовали понятие «иметь отношение с Богом»?
1: Близко.
0: Надо от всего сердца это делать?
1: Близко. Друзья, вы правы, безусловно. Да. Запятая. Однако. Главное... Вторая кнопочка управления сердцем, без которой вера не будет работать и убеждения не будут помогать, это если мы не сможем фокусировать вовремя свое внимание на то, что на самом деле важное. Способность фокусировать свое внимание, способность быть внимательным. Когда Давид говорит о том, что готово сердце мое, и потом говорит «я Господа из вида не упускаю», другими словами, он умеет фокусировать себя на присутствии Господа. И действительно, давайте честно, прокрастинация. Кто не знает, что это такое?
0: Я не знаю, что это такое.
1: Ты счастливчик. Зайдешь в Яндекс, посмотришь, такое прокрастинация. Но момент, на самом деле, именно прокрастинация часто мешает нам фокусироваться на чем-то важном, что именно прямо сейчас нужно начинать делать. И одна из проблем нашего сердца – та кнопочка, которая чаще всего западает – это кнопочка способности фокусироваться на том, что действительно важно. Давайте посмотрим кое-что. Вопрос. Что тут такое у нас есть?
2: Две картины в одной.
4: Дупло.
1: Да. Две картины в одном. Кстати, вот птицы, летящие к дуплу, или девушка. И у меня вопрос. Как вы думаете, что на самом деле изображено на этой картине? Какая реальность отражена?
3: И то, и другое.
1: И то, и другое.
2: Мне кажется, дерево.
4: Если идти по логике вещей и потому, как это может быть в жизни, то это, скорее всего, дерево и птички. А вот уже как мы видим, что мы видим в этих птичках и дереве, это уже...
1: Да.
3: Есть еще третье, то, как заложил в это художник.
1: Что художник, да, имел в виду, когда писал эту картину. Совершенно верно, спасибо, пожалуйста.
5: Но основываясь на том, что дерево и птички выражены в полном, как бы, в полной картине, то есть их четко видно, а девушка...

0: она уже состоит из вот этих птичек. Они как бы часть ее. И она здесь не полностью. Мы не видим четких границ лица. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что здесь основной рисунок — это дерево и птички. Но также здесь заложен смысл второго рисунка.
1: Спасибо.
2: Природа в образе женщины. Возможно, намек такой, то, что нужно о природе заботиться так же нежно, как о женщине. И бывает она порой тоже, грубая или как-то, зла. Если ты там, к примеру, неправильно относишься или не готов к проявлению ее характера. То есть об этой картине можно много о чем поговорить.
1: Кстати, вот это очень здорово. Спасибо большое, Аня, потому что это уже пошел момент интерпретации, объяснения. Итак, попытка заглянуть вглубь. И это здорово, это очень ценно. Однако, друзья, действительно, прежде всего, если, представьте, мы сейчас делаем программу под названием «К барьеру», и у нас по одну сторону барьера будет стоять человек, который считает, что там дерево с птичками, по другую – человек, который говорит, что там девушка, или природа в образе девушки. Не вопрос. И смогут ли они убедить друг друга, кто из них на самом деле прав? Ключиком действительно, как сказала Альбина, является то, что тут же пригласить художника со словами: «Скажи, пожалуйста, дорогой человек, что ты имел в виду? Что ты на самом деле писал? Мы понимаем, ты тут играешься, но прежде всего, какую реальность ты описываешь?» К чему мы это говорим? Что вопрос нашей фокусировки позволяет нам видеть или девушку, или дерево и птиц. Вопрос нашей фокусировки. От чего зависит фокусировка? От нашего внутреннего состояния, от наших убеждений, ну и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, что да, фокусировка очень важна. Соответственно, есть три момента, связанные с нездоровой фокусировкой. То, на чем не стоит зацикливаться, то, на что не стоит внимание обращать. И есть триада здоровой фокусировки. Давайте посмотрим. Начнем с того, на что не стоит внимание обращать, но на что люди часто внимание обращают, на чем люди зацикливаются. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, люди фокусируют часто свое внимание на... О, отлично. Еще нет тут ничего. Кстати, помогите мне. Вот сейчас будет что-то идти. То, на чего нет смысла, в чем как... То, на что нет смысла фокусировать свое внимание. Но люди часто это делают. Какие-то моменты, если вы можете предположить. Ну, наверное, не стоит вот на это внимание обращать, а люди, да, часто внимание обращают. Да, по жизни. Общие ситуации берем. Я подскажу одну, а дальше вы будете помогать мне, хорошо? Человек фокусирует свое внимание на своих страхах, о том, чего он боится. А помните, мы с вами читали в прошлый раз, чего боится нечестивый, то его и постигнет. Когда человек говорит: «Ой, ой, ой, я боюсь, я упаду с велосипеда», он обязательно таки да упадет с велосипеда. Фокусировка на страхе, она не помогает часто проблему решать, если человек в этот момент не начинает думать действительно, что я могу предпринять, чтобы остановить это. Но ведь часто люди просто фокусируются на страхе, и он заполняет все их естество, и они большую часть времени пугаются чего-то, не решают, как с этим страхом можно бороться, а просто вот этот страх, как снежный ком, разрастается в их сознании, во всех деталях. Раньше был такой стих о том, как был такой мальчик, его звали Петя. И он очень боялся спать без света. И когда он маму начал упрашивать, чтобы мама свет оставила в комнате, но сказала мама «нет», чик, и выключила свет. Стало тихо и темно, свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя ступу с Бабой Ягой. Оказалось на рассвете, это печка с кочергой. Ну и, в общем-то, весь стих в таком ключе построен, что мальчик фокусируется на своих страхах, и действительно он чего только там не увидел. Опять, может быть, вы были такие моменты, когда поздно вечером вы домой идете, кусты шевелятся, в кустах гном или тролль сидит, или маньяк какой-то. Это не маньяк, это мусорная урна, да, или еще что-то. Или кошка. Вот почему наш разум так устроен, что мы смотрим в что-то, что нам пока непонятно, чем является, и мы, как правило, там самое худшее представляем себе, что в темноте мы не видим, там сундук с сокровищами, а мы там каких-то монстров видим. Ну, там вопрос так, вопрос в воздух. Хорошо, еще предположение. Что может быть частью триады нездоровой фокусировки? Во-первых, не стоит на своих страхах фокусироваться, а их нужно понимать, они рациональны или иррациональны. Да? Если рационально, подумать, что мы сможем сделать, чтобы это предотвратить. Хорошо, еще вариант.
3: На недостатки других людей.
1: Кстати, да. Очень часто мы фокусируемся на недостатках других людей. А какой бонус в этом есть?
3: Никакого.
2: Не заметить свои.
1: Да, абсолютно верно. Я на фоне недостатка другого человека буду выглядеть хорошо. И наоборот, увы, мы так устроены, что мы чаще говорим о недостатках других людей, чем о моих достоинствах. Увы. Спасибо.
0: На обидах.
1: Да, человек обижается и раскручивает вот эту вот тему боли. Как со мной несправедливо поступили, ну почему это произошло, это ж так нечестно, так неправильно.
4: На плохой жизни. Просто человеку что-то не надо. Ну, типа, какие-то события просто. Угу. Вот там, не знаю, микроволновка сломалась с утра, и все. Целый день ходит взвинченный, на всех кричит и срывается.
1: Ой, как же теперь я без микроволновки туда? Совершенно верно. Давайте посмотрим. Спасибо, что поделились, друзья, вашими мнениями. Посмотрим, что психологи говорят. Итак, первая нездоровая фокусировка – это на своих страхах. Вторая – это негативные чувства и их причины. Мы любим обращать внимание на то, что плохо. А почему это плохо? И начинается копание. Или самокопание, или копание в другом, в мотивах другого человека. О, он так поступил, наверное, потому что что-то против меня имеет, а имеет против меня потому что... И дальше пошло-пошло. И, наконец, третье – это на описание проблемы. Если я описываю проблему больше, чем ищу вариантов для ее разрешения, это уже неправильно, потому что это не конструктивно, это не приближает меня к тому, чтобы с проблемой справиться, но накручивает меня эмоционально и вводит меня в состояние эмоционального и духовного минуса. Помните закон Паретто? Правило 80 на 20. Да, так самое интересное, что кто-то говорит «да», а кто-то говорит «нет, конечно же, я помню».
4: Просто недавно семинар про это слушал.
1: Хорошо, семинар по Паретто. Какие главные мысли были?
4: Ну, да, там было про поиск себя в жизни, в обществе, в мире. Вот. То, что есть в 80%, точнее, в 100% всего, есть 80 хлама. Ну, я тогда себе решил. И 20 чего-то хорошего.
1: Ага, ну это...
4: Вот, но там рассказывал лектор про людей, то, что вот 20% управляет миром, так сказать, а 80% как бы
1: управляемы.
4: Управляемы, да.
1: Угу. Спасибо, Сереж. Да, друзья, к чему мы вспомнили закон Паретто? К тому, что он применим в этой ситуации, когда мы говорим, что одна из проблем, когда человек больше внимания уделяет описанию проблемы, причем детализации проблем, чем поиску решения. Есть очень простое применение этого закона Паретто. Оно заключается в том, что 80% времени нужно думать о том, как проблему разрешить. Не почему это получилось, ни к чему это приведет, не какая она страшная, а что я могу сделать, как этот вопрос можно решить. А 20% можно посвятить тому, чтобы уж подумать, а какая она, да, вот именно описание ее. Главное, ничего не перепутать. Хорошо, то была триада нездоровой фокусировки. Теперь давайте посмотрим, есть еще триада здоровой фокусировки. Что это такое? На что, да, нужно внимание обращать и приучивать свое сердце именно внимание обращать на что-то. Кстати, предположите, пожалуйста.
3: На позитив. Если там был негатив, то тут позитив.
1: Да, от обратного идем. На позитив.
3: Да.
1: А прежде всего, самым главным позитивом в этом мире является...
3: Иисус Христос.
1: Иисус. Давайте посмотрим. Итак, первое – это... Первая часть, важнейшая триада здоровой фокусировки – это на Бога и на Его любовь. Если человек умеет видеть Бога в ситуациях... Смотрите, главное – не придумывать Бога там, где Его нет. Бывает такое, когда человек, чтобы оправдать себя, говорит, ну вот Господь не дал мне это. А Господь говорит, я тебе наоборот все двери открыл, но я не могу за тебя шаг сделать вперед. Это должен был быть твой выбор, твое действие. Поэтому очень важно учиться замечать Бога там, где Он есть. И не пытаться своим сознанием запихнуть виртуального Бога туда, где настоящего Бога нет. Второе, тоже что очень важно. Если мы проанализируем псалмы, помните, с чего мы начали? Что Давид, он является экспертом в области сердца. И книга псалмов – потрясающая книга по работе со своим сердцем. И именно книга псалмов учит нас фокусироваться на Боге и его любви, раз. И второе, именно книга псалмов, она учит нас фокусировать свое внимание на то, что вызывает чувство благодарности. За что я могу Богу сказать спасибо? Может быть, вы помните, когда были маленькие, вас, может быть, родители учили молитвы пяти пальцев. Кто-то слышал про нее?
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо за предложение. Смотрите, молитва пяти пальцев – это когда вы каждый день с утра и каждый день вечером находите пять причин, за что каждый палец может Богу сказать спасибо. У детей выглядит так. Большой пальчик говорит: «Я Бога благодарю за то, что…» И какая-то реальная ситуация, за что Богу спасибо можно было сказать.
2: Я маленький, но толстый.
1: Не вопрос. Я маленький, но сильный. И я могу со всеми взаимодействовать. А, да, видите, момент фокусировки. Опять. Какой он? Молитва пяти пальцев – это буквально, да, что есть как минимум пять поводов каждый день у тебя, хотя их больше, чтобы Богу сказать спасибо. Потому что мы так устроены, когда мы проговариваем Богу благодарность, то мы учим себя, приучаем себя замечать присутствие Бога, за которое опять мы можем будет сказать спасибо и выразить слова благодарности. Итак, фокус на Бога и его любовь, фокус на то, что вызывает чувство благодарности, и последняя часть триады здоровой фокусировки – это внимание на решение проблемы, о чем мы говорили, а не написание самой проблемы. Как задачу решить, а не то, что «О, нам столько всего задали по алгебре, как же это возможно, почему учитель такой жестокий, там или еще что-то». Как решаем? Хорошо. А теперь маленькая метафора. Вот это, я думаю, вам хорошо знакомо. Я попрошу вас сделать следующее. Вытяните руки. О, спасибо. Я надеюсь, вы насекомых не боитесь. И с ними в ладах. У вас на правой ладошке находится красивая, симпатичная пчелка, а по левой ползает не менее симпатичная, но зеленая, с волосиками, муха навозная.
4: Можно сделать вот так вот.
1: Нет, не надо, не надо. Осторожно, мы природу бережем. Более того, мы уменьшаем камеру GoPro, она становится маленькой-маленькой, прикрепляем к мухе и к пчелке. И потом делаем так, запускаем. Вот, все, отлично. Теперь полетели. Вначале то, что было на левой руке, муха. Смотрим, а у нас на экране фиксируется, как муха летит. Вот она вылетела из открытого окошка, полетела, пролетает мимо лугов, мимо полей, мимо цветов. На луг следующий залетает, на лугу пасутся коровы. Точно, коровы. Но коровы муху не интересуют. Коровы интересуют что-то другое. Ой, корову, муху что-то другое интересует. То, что коровы после себя оставляют, она находит и... Пух, вот оно, приземляется в свое счастье. И она счастлива. Теперь оставим ее с ее счастьем, но прежде полюбопытствуем. Муха, а ты видела, сколько было цветов, мимо которых ты пролетала, что трава такая зеленая вокруг, что там на деревьях почки появились и так далее. Муха этого не замечала, ибо она была нацелена на одно. На что нацелена, то она и получила. Она сфокусировала себя на поиск своего счастья. Теперь смотрим на пчелу. А пчела полетела следом за мухой. Она делала маневры, она летела мимо того луга, на котором пасли коровы. И она видела муху, которая где-то там счастье свое нашла. Но она пролетела и находит замечательную поляну с цветами, приземляется и начинает нектар собирать. Вопрос. Что нашла пчела? То, чего искала. Она сфокусировалась. И теперь, с чем прилетит муха обратно? Но я думаю, что мы ее себе на ладошку больше не пустим. После того счастья, которое было у мухи. Но что касается пчелы, мы скажем: «Добро пожаловать, ты нам нужна, а еще меда можно?» Вот действительно, порой мышление каждого из нас, оно в какой-то момент похоже или на мышление мухи, когда мы ищем негатив, фокусируем внимание на негатив, потом пух, и там зависаем в этом негативе. А иногда наше внимание, оно похоже на пчелку, которая ищет лучшее, из чего можно сделать мед. И действительно, в твоем сердце есть кнопка под названием «фокусировка». И именно ты для себя определяешь, на что настроить тебе себя – Что ты по жизни будешь замечать, а что по жизни будешь пропускать мимо себя? И действительно, очень бы хотелось, чтобы вот этот принцип мухи и пчелы мы в своем сознании хранили как некую коррекцию для фокусировки нашей. На что мы будем внимание обращать, а что будем мимо себя пропускать. Хорошо, друзья. Спасибо вам за ваше внимание, спасибо за ваше участие. Еще увидимся. Дорогие друзья, мы сегодня с вами еще раз вспоминали о том, из чего состоит наше сердце, какие у него есть кнопки и как с ними можно взаимодействовать для того, чтобы научиться понимать свое сердце, научиться им управлять. Мы не можем представить, что приготовила нам жизнь. Далеко не все подарки жизни, они будут нам нравиться или вызывать какое-то чувство восторга. Но именно от нас зависит, будем мы их принимать или мы будем их не принимать, как мы будем относиться. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, самое важное, это вопрос фокусировки. Принцип пчелы или принцип мухи. Очень важно помнить об этом и делать правильный выбор. Всего доброго, еще увидимся.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Мы изучаем сейчас, какой Господь установил путь и каковы условия очищения от греха. Это то, что написано в законе Божьем, который дан самим Творцом. Первое – это осознание. Когда человек начинает понимать, что то, что он делал в прошлом, это грех во свете Слова Божия, он должен сделать второй шаг. Какой? Исповедь. Он должен возложить руку на голову жертвенного животного и исповедать там беззакония и грехи свои. В книге Левит, в 5 главе, в 5 стихе написано: «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил». И вот, когда мы смотрим, какой должна быть эта исповедь, мы находим снова Левит 16:21, сказано: «Исповедает все беззакония, все преступления и все грехи». То есть исповедуется в чем? В чем виновен, в чем согрешил. Это не исповедь своей греховной природы. Это не означает сказать: «Господи, прости меня грешного». Это не означает согласиться с тем, что все люди греховны по природе. Нет. Исповедуется в чем? В чем он согрешил. То есть исповедь – это конкретная и поименная. Называется конкретный случай, конкретный грех. Это формат процесса очищения от грехов. И что следует за этим? Прежде чем мы посмотрим, как заканчивается процесс очищения, я хочу заострить ваше внимание на том, какого рода должна быть эта исповедь. И в Библии рассказывается о том, что значит исповедовать, что значит исповедоваться во грехе. Книга Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним что? Исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». То есть перед Аханом стоит задача именно совершить исповедание греха, который он совершил. Послушайте, каким образом это происходит. «В ответ Иисусу Ахан сказал: „Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то-то и то-то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Как бы вы назвали, какова природа этой исповеди? Очень подробная. Не просто одеждочку и денежек чуть-чуть. Нет, одежду такую-то, денег столько-то, весом столько-то, зарыто там-то. Исповедь по своей природе конкретна и детальна. Это была исповедь именно за что? За заклятое. Он взял из заклятого. К великому сожалению, эта исповедь не принесла спасения. Почему? Потому что сделал он это вынужденно. Бог давал много шансов. По коленам проходили все израильтяне, по родам проходили, по семействам проходили, по одному человеку проходили. И только когда он был указан, тогда ему некуда было деваться. Но этот пример показывает, какова природа исповеди. Исповедь очень конкретна, очень детальна. Исповедь представляет собой конкретное поименное исповедание во грехе. И, наконец, заканчивается все чем? Принесением жертвы. Левит 5 глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Жертвенное животное умирает, поскольку на него возложен грех, но человек освобождается. Итак, повторим. Нужно осознание. Второе – исповедание, поименное, детальное. И третье – жертва. жертва, которая умирает, потому что на нее возложили грехи. Вновь некоторые промежуточные выводы. Очищается только тот грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. В Библии нет иного способа очищения от греха. И Священное Писание так подробно нам сообщило все эти законы. Для чего? Для того, чтобы рассказать о том, каким будет служение истинного Агнца Божия. Все эти служения были прообразными, были символическими. Они указывали на время, когда придет Агнец Божий Иисус Христос. И вот это время наступило, и священник, потомок священника Авиевой череды, Иоанн Креститель, сын Захарии священника, провозгласил: «Се есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелие, Иоанн 1:29. То есть все, что было предсказано, оно теперь в той же последовательности, по тем же самым законам исполняется в новозаветную эпоху. Но давайте это проверим. Так ли это? В действительности ли прообраз полностью соответствует реальности? Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи с 5 по 7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь у нас есть несколько серьезных предостережений. Во-первых, это опасность обмана. Сказано, если мы говорим, если мы заявляем, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы, что сказано, лжем. Мы лжем. Говорить можно все, что угодно. Я верующий, я христианин, я прихожу к истинной церкви и так далее, и так далее. Если мы ходим во тьме, то мы лжем. Опасность обмана, самообмана. Далее. Каково же определение, каково же условие? Сказано «если ходим во свете». Вопрос, что это означает? Что значит ходить во свете? Давайте посмотрим, как этот вопрос описывается тем же автором в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, стихах с 19 по 21. Иоанна 3 глава, с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, что значит ходить во свете? Это означает все более обнаруживать свое истинное духовное состояние. Это означает именно раскрывать во свете Божьей истины свои дела злые. Ходить во свете – это означает освещаться, в первую очередь, светом Божьей правды, все более и более видеть себя во свете Божьей истины. Вот что значит ходить во свете. В книге Псалтири, в 118 главе, 105 стих говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть человек, который ходит во свете, он стремится все больше и больше узнать истину Божью. Он стремится увидеть себя во всей полноте истины Священного Писания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее написано. Книга Псалтирь, 138 глава, стихи 23 и 24. Рисует человека, который в действительности ходит во свете. Вот как этот человек молится. Псалом 138, стихи 23 и 24. Он молится так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Этот человек молится Господу, чтобы свет Божьей истины полностью просветил человека. И он фактически задает Богу вопрос. Он не просто надеется, что у него все хорошо, он что делает? Он говорит: «Господи, если что во мне неладно, укажи, просвети меня своей правдой». Вот что значит ходить во свете. Только на этом условии кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть не автоматически, не в силу статуса того, что человек верующий или заключил завет с Господом, а сказано: «если ходит во свете». Ходите ли вы во свете? Приносит ли вам радость новая истина Слова Божия? Радуетесь ли вы тому, когда узнаете, что, оказывается, еще и в этом вы были грешны? А почему радоваться? Потому что теперь и от этого можно освободиться. Почему радоваться? Потому что мы теперь можем приложить все свершения голгофского подвига Иисуса Христа и к этой темной сфере своей жизни, и в эту комнату своего внутреннего мира Господа запустить. Вот что значит ходить во свете. Человек, который ходит во свете, никогда не говорит: «Пожалуйста, мне не говори, мне так хватит, я уже все знаю». Если человек так говорит, значит, он не ходит во свете, и кровь Иисуса Христа на него не распространяется. Апостол Иоанн предостерегает нас о самообмане. Это первое, что соответствует осознанию греха. То есть, когда человек ходит во свете, он все больше и больше осознает свои грехи и свою жизнь, видит во свете Слово Божье. Второе – это исповедание. 1 Иоанна, 1 глава, стихи с 8 по 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Итак, какой второй шаг? Исповедание грехов. В точном соответствии с тем, что записано в Законе Господнем в Пятикнижье Моисеевом. Нужно именно исповедовать грехи наши, говорит Священное Писание. Теперь посмотрим, что это значит на практике. Какие грехи нужно исповедовать? Грехи, совершенные когда? Слово Божье в этой первой главе указывает время грехов, которых нам нужно исповедоваться. Сказано: грехи настоящие. То есть, если мы говорим, что не имеем греха, то есть вот сейчас, теперь. Далее, какие еще грехи? Грехи прошлые. В 10 стихе написано: если мы говорим, что не согрешили, то есть глагол прошедшего времени, и даже, сказано в Священном Писании, грехи, которые мы совершим когда-то в будущем, потому что сказано во 2 главе, в 1 стихе: «А если бы кто согрешил», то есть вот отныне и впредь. Здесь Священное Писание говорит о необходимости исповедовать грехи и прошлые, и настоящие, и если в будущем какие-то будут. То есть, иными словами, сюда включается все, что человек когда-либо делал, делает или будет делать. Если это грех, его нужно исповедовать, вне зависимости от того, сколь давно он был сделан. Помните, как называется грех в Священном Писании? Долго. Долго. Прости нам долги наши. И неважно, вы 15 лет уже должны или 75, долг остается, пока его не оплатить. Пока его не оплатить ценой, заплаченной на Голгофском кресте. Теперь еще одно очень важное дело. Что значит исповедовать? Соответствует ли это тому, что написано в Законе Господнем? Сказано: если исповедуем грехи наши. В оригинале используется греческий глагол «homologeo». И «homologeo» переводится так. Матфея 7:23, Иоанна 1:20 – «объявлять». Матфея 14:7 – «обещать». Иоанна 9:22 – «признавать», Титу 1:16 – «говорить». То есть все эти действия, они представляют собой именно слова уст, как и сказано в русском языке, исповедать. То есть корень какой? Поведать, рассказать, озвучить. Господь говорит о необходимости именно просить прощения вслух. Теперь, на практике это означает не греховность свою исповедовать, а что? Грехи. Если исповедуем грехи наши, то есть греховные поступки наши, это означает поименная исповедь вслух в конкретных грехах. И у нас есть чудное обетование. Если мы это сделаем, то что произойдет? То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот здесь очень интересно сравнить два высказывания. У людей заведено так. Чистосердечное признание что делает? Смягчает вину. А как у Господа какое слово? Чистосердечное признание снимает вину. Вот в этом Божья благодать. Вот в этом сила действия жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. Если исповедуем грехи наши. Но другого пути снятия грехов нету. Если грех неосознан, если он не исповедан вслух поименно, если он не возложен на Агнца Божия Иисуса Христа, значит, человек продолжает его нести. Вот что пишет на эту тему известный автор Марвин Мур в книге «Кризис последнего времени» в 16 главе. Во-первых, он изъясняет фразу «исповедать». Во-первых, следует каяться в конкретных грехах. Если вы что-нибудь украли, подойдите к тому человеку, которого вы обокрали, и расскажите ему о том, что конкретно вы взяли. Не просто по принципу «если я вас чем-то обидел, простите меня». А в чем ты попросил прощения, дорогой? Ты даже и не понял, что ты грешник. Ты на самом деле не чувствуешь за собой вины. Фраза «если я вас чем-то обидел, простите меня» – это медь звенящая, это кимвал звучащий. Потому что ни в чем конкретно просьба не выражена. Далее автор пишет, если вы были нечестны или разгневаны, необходимо сознаться именно в этом грехе. Покаяться в грехе в общем смысле недостаточно. Вот что означает исповедовать грехи наши, на основании чего Господь дает прощение. Вот как об этом сказано в книге «Великая борьба» на странице 620. «Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи, и, следовательно, хочу обратить ваше внимание, оставляет их отмеченными в небесных книгах как неисповеданные и непрощенные, станут добычей сатаны. Те, кто откладывает свое приготовление ко дню Господнему и, сказано дальше, не сделают этого во время скорби или в какое-либо другое время в будущем, положение их безнадежно. Если бы Иаков прежде не раскаялся в своем грехе, получении обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву и не спас бы его милостивым образом. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их, отчаяние подорвет их веру, и они не смогут с уверенностью умолять Бога об избавлении. Вот какова природа исповедания грехов. И, наконец, третий шаг – это жертва Агнца Божия. 1 Иоанна 1:7 – кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 2 глава 1 и 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Став Агнцем Божьим, Иисус Христос затем вознесся и стал священником в небесном святилище, стал ходатаем нашим, и потому у нас есть возможность обретать полное прощение всех исповеданных нами грехов».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Выяснив это, мы теперь можем посмотреть на природу ответственности человека в контексте греха. Отчасти этот вопрос мы уже разобрали на базе Священного Писания книги Пятикнижья. Но посмотрим теперь на новозаветные писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Приглашаю вас вместе произнести эту фразу, последнюю, подчеркнутую. «За грехи неведения народа». Звучит ли это для вас как благая весть? Оказывается, в эпоху Ветхого Завета, если человек что-то не понимал, в отношении чего-то еще не узнал, что это грех, еще не узнан им грех, то в день очищения святилища этот грех с него снимался. То есть, если человек живет в завете с Богом, если он принадлежит к народу Божью, то тогда совершается служение во святилище, помимо ежедневной жертвы утром и вечером, которая поддерживает завет Бога с его народом, раз в год приносится жертва за грехи неведения народа. И потому мы видим, что Бог не вменяет неосознанный грех. Если человек в силу своего уровня духовного роста пока еще не дорос до осознания каких-то более глобальных вопросов, если он просто пока не знает, что это тоже недопустимо в очах Божьих, если он не понимает, то за грехи неведения народа приносится жертва. Так было в эпоху Ветхого Завета, и точно так же обстоит дело в апостольских писаниях. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Христос говорит: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Иакова 4, 17. «Итак, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех». То есть Бог не наказывает за грехи неведения, за забытые грехи. Бог не наказывает за грехи, которых человек не осознает. Потому человек не лишится вечной жизни, если не знает полноты Божьей воли и грешит неосознанно. Однако, когда мы задаем вопрос о том, а как реагирует дьявол на грех человека, когда мы задаем вопрос о том, а обвиняет ли дьявол человека перед Богом за нарушение Божьих законов, то вопрос здесь решается совершенно по-другому. Написано в Второзаконии 27:26: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Проклят, когда осознанно согрешит или когда неосознанно согрешит? Не имеет значения. Проклятие приходит, помните, в силу чего? В силу контакта с дьяволом. Когда человек нарушает закон Божий, у него формируется долг. Знает он об этом долге? Часто проверяет состояние своего текущего счета или нет? Это абсолютно не имеет значения, потому что реальность долга существует в силу только одного фактора. Какого? Фактора нарушения, фактора греха. Тот же самый принцип послания к Галатам, 3 глава, 10 стих, повторяется. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие приходит за факт нарушения, вне зависимости от того, осознанно или неосознанно. Потому что, помните, проклятие посылает не Бог. Проклятие посылает не Бог. Проклятие происходит в силу самого контакта человека с дьяволом, в силу того, что дьявол побудил человека, соблазнил на грех. Тот соблазнился, и он попал во власть дьявола. И дьяволу абсолютно все равно. Как раз-таки ему и хочется, чтобы мы не знали, что мы грешим. Почему-то сказано, он и ослепляет ум человека, чтобы тот не понял благовестия о Христе. Вот почему он воздействует, почему он препятствует проповеди. Он хочет, чтобы человек как можно больше грешил, как можно больше долгов делал и об этом не знал. И у дьявола тогда все больше и больше власти над этим человеком. То есть проклятие действует безотносительно к тому, знает человек или не знает. И вот здесь действует принцип, всем вам знакомый. Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Бог по милости своей прощает грех, который мы не осознаем. Почему? Он имеет право на это. Он этот грех оплатил. За этот грех Сын Божий уже пострадал. Он за грехи всего мира умер. И потому Бог смотрит, человек осознает или не осознает. Наказание Божье приходит лишь за осознанный грех, а проклятие дьявола за любой. Вот в этом разница. И это означает, в свою очередь, следующее. Многие верующие, которые наследуют жизнь вечную, они на земле влачат жалкое существование из-за незнания и нарушения Божьих законов. Например, человек не знает законов о чистой и нечистой пище. А вот другой христианин знает законы Божьи о чистой и нечистой пище. Скажите, кто будет больше болеть? Человек один знает законы Божьи о том, что нужно помнить день субботний и один день полностью отключаться от работы, заботы и так далее, а другой не знает. Будет ли между ними разница? Обязательно. Исследования показывают, что те, кто живет в согласии с Божьими законами здоровья, с Божьими законами отдыха, они живут в среднем по планете на 10 лет дольше. Знает человек или не знает? Это вопрос, определяющий его вечную участь, потому что Бог наказывает только за осознанный грех. То есть человек лишится вечной жизни только тогда, когда упорно и злонамеренно идет против Бога. Бог не наказывает человека за грех, который он не осознает. Но дьявол действует совершенно по-другому. Последствия нарушения закона Божия приходят автоматически. Понимает человек или не понимает? Еще раз повторю разницу. Вопрос проклятий – это вопрос качества жизни. Вопрос нарушения воли Божьей осознанно – это вопрос вечной жизни. Это вопрос спасения. Человек не теряет спасение, если нарушает волю Божью, не зная. Христос сказал, не имели бы греха, если бы я вам не сказал. То есть и многие не знают и продолжают грешить. Но незнание не освобождает от ответственности здесь, на этой земле. Проклятие поражает жизнь человека, вне зависимости от того, знает он или нет. И вот теперь, говоря о природе ответственности, нам очень важно вспомнить следующие места Священного Писания. Книга Притчи 26:2. Это место Слова Божьего все должны знать наизусть. Если не знаете, обязательно заучите. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Незаслуженное проклятие не сбудется. Книга Второзаконие, 23 глава, стихи 4 и 5. «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Итак, некоторые очень важные выводы. Не бывает проклятий без причины. Незаслуженное проклятие не сбудется. То есть, можно не бояться проклятий извне до тех пор, пока они не заслужены. Однако, если причина есть, а причиной проклятия является что? Грех. Значит, проклятие обязательно придет. Слушайтесь фразу. Незаслуженное проклятие не сбудется. Верно и обратное. Заслуженное проклятие сбудется. И вопрос, заслужил человек или не заслужил, одним определяется его жизнью. Нарушает ли он законы Божьи или живет по законам Божьим.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, мы подошли теперь к тому, чтобы коротко назвать основные заповеди, которые прямо названы в Священном Писании, за нарушение которых в нравственном отношении приходит проклятие. Вначале общий принцип. Второзаконие, 27 глава, стихи 24 и 25. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Галатам 3:10, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть проклятие приходит за что? За любое нарушение заповедей в книге закона. Неважно какое. Но некоторые из действий по нарушению закона Божия, они вызывают скорейшую реакцию дьявола и злых сил. Некоторые нарушения особо выделены. И потому мы сейчас с вами бегло пройдемся по тем заявлениям Слова Божьего, которые называют конкретные причины проклятий, которые особо выделены. Они все разбиваются на три сферы. Первая из них – сфера поступков. Книга Второзакония, 27 глава, стихи 17 по 19. «Проклят нарушающие межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Что это значит? Межа ближнего – это то, что отделяет принадлежащие вам и вам не принадлежащие. Если человек присваивает себе то, что ему не принадлежит, незаконным образом, значит, он навлекает на себя проклятие. Если у кого-то есть какая-то вещь, которую он незаконно присвоил, если он нарушил межу ближнего, Господь говорит, проклят таков. Далее. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь». Эта фраза «слепого сбивать с пути» вовсе не описывает фактическое физическое причинение ущерба слепому. Там не сказано «слепого уводит» или «сбивает вот физически». Речь идет о том, что человек, не понимая ситуации, не зная обстоятельств, например, обращается к вам как к специалисту. Он говорит, вот я знаю, ты машинами занимаешься, вот подскажи мне, как правильно было бы сделать. И собеседник говорит, ага, вот хорошая возможность его, как это у нас называется, нагреть. Да? То есть, когда человек оказывается слеп ввиду каких-то обстоятельств, и он не знает всех деталей, и когда кто-то этим положением пользуется, вот это называется слепого сбить с пути. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь». То есть, когда речь идет о притеснении незащищенных, тех, кто и так в бедственном положении находится, если кто-то обижает вот таких людей, он навлекает на себя проклятие. Далее про сферу проступков или поступков сказано так, стихи 24 и 25. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Тайно означает, что больше никто не знает. Сюда входят и аборты. Это убийство тайное. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь». Когда человек участвует в том, чтобы отнять у кого-то жизнь, прямо или опосредованно он навлекает на себя непосредственное проклятие. Далее стихи с 20 по 23. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещею своею». То есть всевозможные сексуальные грехи и сферы интимной жизни навлекают проклятие на человека. Далее сфера слов. Второзаконие 27:16. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою». Очень распространенный грех. Злые слова в адрес отца или матери. Дальше. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих, говорит: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Язык либо жизнь человеку несет, либо смерть самому человеку». Сказано, любящие его, язык, вкусят от плодов его. Это последствия слов человека. Слова имеют огромный вес в духовном мире. Сфера слов может быть также сферой проклятия. Книга послания Титу, 2 глава, 3 стих заявляет, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Как вы думаете, слово «клеветница» выглядит в подлиннике? Это вы должны знать. «Диаболос». То есть то же самое слово, что обозначает «дьявола». Он клеветник. Иными словами, когда человек занимается клеветой, он распространяет то, что не соответствует действительности, он лжет, дискредитирует кого-то, он в это время напрямую осуществляет дьявольскую работу, и за это приходит проклятие. То есть он соединяется с действием дьявола, и за контакт с дьяволом он потом будет расплачиваться. Всякий клеветник отождествляется по природе с дьяволом, он обозначается тем же самым термином. И, наконец, сфера внутреннего мира. Это тоже

«Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Итак, как дитя дьявола узнать, любит ли он ближних или нет? Если не любит, диагноз поставлен, а дитя дьявола, естественно, считается дьявольской собственностью. Вопрос очень и очень серьезный. Есть масса людей, которые во всеуслышание и очень упорно будут отстаивать истину, называть еретиками всех, кто с ними не соглашается. Они очень красноречиво нападают на представителей тех течений, которые не принадлежат к их церкви и так далее. И в каждом слове звучит яд злости, ненависти, жгучего вот такого желания месть, что Бог тут испепелил их, как апостолы говорили. Давай мы, как Илия, вот тоже огонь с неба на них. И Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. А какого они духа? Раз Христос дал им духа своего, раз Христос дал им власть бесов изгонять. Вы видите, как у человека, который должен бы иметь Духа Святого и имеет, может вдруг заводиться дух зла, если он начинает ненависть проявлять. Это дитя дьявола. Так говорит Библия. Далее. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезвестны его умыслы». Итак, когда дьявол может сделать ущерб? Если человек не простил. Еще раз читаю. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, я простил, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Если кто-то держит обиду на кого-то, если вы не простили поименно, конкретно, значит, тогда дьявол может сделать вам что? Ущерб. Ясное предостережение. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек гневается, этот гнев переносит на следующий день. Когда солнце заходит во гневе, когда эта месть живет, тогда человек дает место дьяволу. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему «Нравственные причины проклятия». Если в вашей жизни было что-либо из нравственных причин проклятий, значит, вы в группе риска. Только вы сами знаете, исповедались ли вы в этих грехах или нет, называли ли вы их поименно Господу в покаянной молитве. Потому я говорю, вы в группе риска. Я не знаю, каково ваше состояние перед Господом. Вы должны знать, вы должны себя проанализировать. Но мой призыв вот какой. Продолжайте вспоминать, составлять список, который мы начали составлять в прошлый раз, оккультных причин проклятий. Теперь к нему должны добавиться нравственные причины проклятий, которые Дух Святой вам напомнил. Просите, подобно Давиду, «Господи, испытай сердце мое, извини, на опасном ли я пути». Просите, чтобы Бог напомнил вам все, в чем вы еще не исповедались, потому что иного пути снять из себя дьявольского права приносить проклятие не существует. И принесите с собой этот список завтра для молитвы освобождения. Если у вас есть сегодня возможность связаться с теми, на кого вы держите обиду, и вы можете примириться, сделайте это, потому что тогда вы подготовите себя к получению освобождения от Господа. И, наконец, каким бы грешным ни был человек, каким бы ни был он Божьим преступником, преступником против закона Божия, Бог только лишь одного хочет. Книга Псалтирь, 102 глава, стихи с 8 по 13. «Щедр
И милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток

0: от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Аминь».
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады принимать вас у себя в гостях. Спасибо вам, что сегодня вы с нами. И сегодня у нас продолжается знакомство с интереснейшей организацией. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Блохин, Мирослав и Татьяна Либенко. Если вы внимательно смотрите наши программы, то вы знаете, что эти люди – сотрудники Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным». Совершенно самоотверженно, очень жертвенно, я бы сказала, очень посвященно относятся к своему делу. И одна из причин – то, что на своем жизненном пути пришлось пройти через опыт мест заключения. Вот мне хочется начать сегодня разговор с Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша жизнь и как вы стали потом вот сотрудником той организации, которая помогает людям, вышедшим из мест заключения.
2: Спасибо. Говорить о своем обращении к Богу, об изменении в моей жизни, это мне доставляет настоящую, полноценную радость в ней. В этом я вижу ее подлинный смысл. И мне всегда приятно вспоминать об этом, делиться этой радостью, которую мне Господь подарил со своими друзьями, бывшими собутыльниками, товарищами. Для меня это составляет огромное удовольствие и желание.
1: А вот можно сказать, что всю жизнь, вот что вся ваша жизнь вот так прошла, что Бог вам вот дал что-то особенное, какую-то особенную радость, счастье, и вот вы всю жизнь этим делитесь? Или же все-таки ваша жизнь немножко иначе складывалась?
2: Но я считаю, что жизнь христианина должна воплощаться в практических каких-то действиях, делах. Ведь не только, если ходить, например, только в церковь, молиться, вот, то это может превратиться когда-то в чистую формальность.
1: Привычка.
2: Да. Ну вот я, и в основном люди так и верят, подходят формально к этим вопросам. Достаточно я вот хожу в церковь, ставлю свечку там, читаю молитвы, вот. А когда касается практически каких-то дел, тогда здесь уже начинается борьба.
1: А почему, как вы считаете, почему борьба? Что борется?
2: Ну, вообще человек – существо эгоистичное. И сам я, собственно говоря, так и думал раньше, что так и надо жить чисто для себя, в свое удовольствие. И особенно, если эти удовольствия греховные какие-то, я стремился к ним, я их искал. Но когда мне открылась Божья любовь, Его истина, когда я начал читать Библию и познавать учение Христа, я увидел совершенно жизнь в другом ракурсе, в другом смысле.
1: Ведь... А как вам открылась любовь Христа? Как вы вообще узнали о Христе?
2: Вообще, когда вот отбывал я наказание в одной из колоний, вот, и у нас там произошел бунт. Ну, товарищи наши, значит, выпили и из рабочей зоны решили перейти в жилую. Вот. Их избили охранники, контролеры. И очень жестоко избили. Одного принесли к нам в барак на руках, всего окровавленного, а второго посадили в карцер. Вот. Ну и ребята были авторитетные, вся зона вышла из бараков и стали требовать медсестру или медбрата, чтобы помощь оказать. Вот. Но вместо этого сотрудники, значит, работники этой колонии, они решили силой усмирить, так сказать. Вот. Сначала солдат запустили в касках с дубинками, но зона строгого режима, у каждого какая-то заточка припасена, и началось бы там самая настоящая резня. Вот. Тогда они сначала стали машиной, бронзбодную пушку там включили, чтобы разогнать все.
1: Водой?
2: Водой, да. Но нет, там зона локальная была, барак от барака отгорожен забором металлическим. Начали его ломать, этот забор. И тогда с вышки начали стрелять. Mm. Вот. Ну, там кричали авторитетные там жулики. Не бойся, братва, мол, холостыми стреляют. А упали уже люди, лежат уже. И сразу все разбежались по баракам. И как начали тут солдаты забегают с автоматами, прямо стреляют по баракам, по окнам, по всем. Ужас, это было, я вспоминаю вот это. Для меня это было просто таким потрясением. Я, конечно, не ожидал, что до такой жестокости могут дойти люди. Как, я видел, как прикладами добивали раненых солдаты. Вот. И там некоторые контролеры наши, даже автоматы у них отбирали. Вот. И, значит, в жилой зоне порядок навели, в рабочей там стрельба идет тоже там. Ну, когда все уже успокоилось, утихомирилось, объявляют по селектору, значит, раненых и кто там нуждается в помощи, ведите на вахту. Пошли со всех бараков вереницами, кто хромает, идет, у кого там рука там повисла уже, а пули были такие со смещенным центром тяжести. Одному руку прям так и висит на коже рука. Вот. Кто убил, кого на одеялах несут. В общем, мы насчитали так своих вот 12 человек убитыми и 24 ранеными. Вот. И у нас был друг, его тоже застрелили. Вот. И после этого я возненавидел этот мир. Я
1: а сколько бросил... вам лет было?
2: 20, это было в 82-м году, а 28 лет.
1: Да.
2: 28 лет мне было. Вот. Бросил ходить в кино, газеты читать. Для меня... такая ненависть у меня появилась и к советскому строю, и к государству, и думаю, покинуть эту страну, и вот. Но другу своему я почему-то задал вопрос. Я говорю, Виктор, вот если бы у нас были бы люди верующие, неужели бы до такой жестокости могло дойти бы у нас?
1: А как интересно, а почему вы, Сергей Александрович, задали такой вопрос? То есть вы уже задумывались об этом или что-то вы слышали об этом?
2: Мы разговаривали, касались религиозных вопросов, читали Достоевского много, о нем, его произведения. Угу. Но для нас это было непонятно. Что значит непротивление злу насилием, например? Угу. Зло надо вышибать злом. Клин выбивают клином. Такие наши были идеи. Угу. Вот. И думаем, вот освободимся, начнем мстить за Валерку там и так далее. Вот. Через год меня увозят отбывать на химию, так сказать, на стройки народного хозяйства в Сибирь. Вот. И там по приемнику я начинаю слушать религиозные радиопередачи. И они так меня стали трогать, песнопения, проповеди. Мне так это было интересно. Вот. И я решил побывать на богослужении. Я нашел верующую женщину, на этом поселке жила она. Вот. Я попросил ее дать адрес побывать на богослужении. Она мне дала адрес в Красноярске, я поехал туда. Вот. И на этом богослужении вдруг мне открывается, что Христос умер за меня. Христос приходил в этот мир, чтобы я мог изменить жизнь свою, чтобы спасти меня от этого зла, от греха, от преступной жизни. Мне это так открылось вдруг. Я не мог поднять глаз, я не плакал, я рыдал. Это было таким потрясением, таким открытием для меня. Когда закончилось служение, я вышел из молитвенного дома, я готов был кричать на весь Красноярск. «Люди, где вы ходите? Идите сюда, верьте Богу, Он есть!»
1: Это... И вы также вот радость такую же ощущали, как вот вы сейчас это нам передаете, да?
2: Эта радость была просто... Ну, если бы я мог повторить бы все это. Вы представляете, я в этот же день бросил курить, я бросил пить. Я говорю, все, больше я к этой жизни не возвращусь. Я возвратился в общежитие, приехал, освобождался друг мой. Говорит, Серег, давай, садись. У меня срок кончается, кончился. Проводите меня. Вот. Я Толик говорю, я больше не пью. Говорю, все, не пью. Да ладно, что ты каким-то баптистом там съездил? Смотри, как ты святым стал. Я говорю, нет, ребята, говорю, я не святой, говорю, но жить я больше так не хочу и не буду, и не могу больше.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Вы знаете, вы это вот удивительное рассказываете, а как вам кажется, это только избранным людям возможно пережить то, что вы пережили? Вдруг вот в одно мгновение вы вдруг что-то вот услышали, и вот такое вот это на вас произвело впечатление? Или же не только, ну или всем?
2: В одно мгновение так нельзя сказать. Все-таки религиозные передачи, которые я слышал, они производили на меня определенные действия. Вера, так сказать, зарождалась. Вот. Потом я у тети Али взял Евангелие. Вот. Она мне принесла. Я помню, прочитал Евангелие от Матфея, например, ничего не понял. Прихожу к ней, тетя Оля, говорю, ну ничего не понял, говорю. Я до 4 часов утра, говорю, читал, вникал, говорю, ничего не понятно. Чувствую что-то вот новое, такое. Она, ну что ж ты хочешь? Представь себе, долгое время ты в подвале будешь сидеть, и вдруг на яркий свет. Ты же ведь не сможешь смотреть на него широко открытыми глазами. Нужно потихонечку, пока приобвыкнешь. Так и здесь. Чем больше ты будешь читать, молиться, тем больше Господь тебе будет открывать все больше и больше. Так оно и случилось.
1: То есть, возможно, это людям, да? Это не нужно быть каким-то вот исключительным, чтобы это с тобой произошло?
2: Нет. И еще раз нет. Нужна только вера. Только поверить Богу, что Он ради тебя отдал свою жизнь. Он ради тебя приходил в этот мир, чтобы ты мог быть счастливым, радостным, полноценным человеком.
1: Понятно. Сергей Александрович, немножко нам расскажите о том, что вы делаете в Христианской ассоциации служения осужденным. Какая именно ваша там работа?
2: Сейчас расскажу. После того, как я освободился, я встретился с Николаем Назаровичем. Вот. Но у меня столько фанатизма было. Я возненавидел все, так и продолжал ненавидеть и власть советскую, и страну эту, и просто, и, ну, в крайности, так сказать, кидался из стороны в сторону. Вот. Благодаря Николаю Назаровичу, так сказать, он помог мне понять, усвоить многие духовные вопросы. Вот. Мы много с ним беседовали. Вот. И потом уже в скором времени вот мы с Мирославом принимали крещение вместе. Вот. Я уже стал членом церкви. В скором времени женился вот, на сестре верующей, вот, которая мне сейчас принесла 3 детей, 3 дочерей. Вот. Жизнь в корне изменилась. И вот когда уже Николай Назарович предложил создать такую ассоциацию. Я в это не мог поверить.
1: А, в это время еще ассоциация не существовала?
2: Нет, еще. Вот мы, когда я познакомился, я так и перебрался к Николаю Назаровичу в дом, там работу нашел. Вот. А с Мирославом мы в свободное время посещали колонии, потому что друг мой продолжал сидеть, а через него там другие люди стали писать письма. Угу. И мы стали с ним ездить, посещать эти колонии. Это с 85 года по 90 год, пока уже нас официально зарегистрировали.
1: Зарегистрировали христианскую ассоциацию служения.
2: А до этого мы так вот, иногда приезжаешь, вот в Архангельскую область приезжаешь, узнают, что верующие. Угу. Все, не дают свидания, ну, в зависимости от хозяина там зависит, конечно, кто как. Вот. И было такое, что ни с чем уезжаешь обратно. Вот. И когда Николай Назарович предложил создать такую ассоциацию, я в это не поверил. Да, говорю, Николай Назарович, коммунизм, он простоит до пришествия. Поэтому, говорю,
1: никто не
2: это нереально. Угу. Не, Сережа, говорит, если Бог дверь откроет, никто не закроет ее. Вот. И так оно и случилось. Вот. Создали эту ассоциацию и начали мы там...
1: В 1985 году?
2: В 90-м году.
1: А, в 90-м.
2: Официально. Да, в 90-м году зарегистрировали ее. Угу. Вот. И с тех пор мы в этой ассоциации трудимся. Труд – это самый разный. Поначалу мы свободно ездили в зону. У нас были пропуска по всем зонам в Туле, по тюрьмам по всем. Вот. Ну, потом начали немножко, так сказать, ущемлять, что ли. Угу. Вот. Ну, это вопросы уже и политического характера. Вот. Но о нас уже многие знают, а там это сарафанное радио работает мгновенно. Угу. Вот. Кто, чего, откуда. И вот пишут совершенно незнакомые люди, пишут, приходят, где-то там публикации в газете, кто-то рассказал. Люди приходят, и приятно, когда человек действительно хочет обрести, изменить жизнь свою. И хорошо, что мы это видим, как люди действительно меняются и начинают новую жизнь в
1: Слава
2: Боге
1: Богу.
2: Уже.
1: Слава Богу, вот. Как это удивительно слышать, что Бог таким вот удивительным образом допускал ведь в жизни человека вот пройти через то, через что вы прошли, для того, чтобы в конце концов с Богом встретиться, да? Чтобы жизнь бы подвела именно к этому.
2: Да, для каждого человека есть такая надежда. Каждый человек может это изменить. А-а-а. Нужно только поверить. Поверить и все. Поверить искренне, от сердца, от души.
1: Татьяна, а что вы можете? Вот мне вас теперь хочется пораспрашивать. Вы тоже ведь сотрудница центра, да?
3: Ну, можно сказать.
1: Да, вы супруга Мирослава. Мирослав – сын основателя центра Николая Назаровича Лебенко. А что вы можете сказать вот по поводу того, что сейчас прозвучало от Сергея Александровича?
3: Наверное, стоит сказать сначала небольшую предысторию, как я вообще сюда попала, в эту организацию удивительную. Я приняла крещение, заключила завет с Господом, и было удивительное желание рассказывать о Боге, о Его любви. И спустя неделю после этого я ехала в электричке, села, помолилась, открыла Священное Писание и думала, что сейчас Бог обязательно пошлет какого-то человека, который увидит, что я читаю особенную книгу, и начнет задавать вопросы, я буду ему отвечать, и так я начну благовествовать о Божьей любви. Это были такие планы мои. И вдруг идет по проходу человек и садится напротив меня. Молодой мужчина, бездомный, нищий, очень нездоровый, грязный и нечленораздельные звуки какие-то произносящие. Он лег на лавку и стал спать. И, в общем-то, я подумала, что моим планом и Божьим планом помешал этот человек, и я пересела на другое место свободное. И снова помолилась и читаю Библию. По проходу идут двое молодых людей. И я по ним вижу, что они идут ко мне сюда садиться, в наколках. Я сразу поняла, что это люди, недавно освободившиеся. Первое было чувство встать и перейти на другое место. Но поняла, сколько же можно скакать с одного места на другое. Осталось, но была очень обескуражена этим. Думаю, что же дальше?
1: Наверное, вы думаете, господи, мы с тобой ведь не так договаривались.
3: Да, не так. Я думала совершенно о другом. Угу. Тут подсела бабушка, я очень этому обрадовалась. Она заглянула в книгу, стала меня расспрашивать, и я прям тут почувствовала себя немножко свободной. Думаю, вот как раз то, о чем я молилась. Вот, и мы начали с ней разговаривать, она стала задавать вопросы. Из разговора я поняла, что она человек верующий. И чуть позже выяснилось, что она член нашей церкви. У меня просто был комок в горле, потому что я на мгновение какое-то ощутила себя человеком, который жил там, в Древнем Израиле, 2000 лет назад. Избранным народом, которым Бог открыл истину, откровение своей божественной любви. И они вместо того, чтобы нести ее людям нуждающимся, замкнулись на себе и благовествовали друг другу, как это мы делали с этой бабушкой. Я помнила об этом горьком опыте. Спустя 2 года мы познакомились с Мирославом. И когда он начал рассказывать о том, чем занимается его отец, я не знала об этой организации ХАСО тогда еще. Но я помнила все время этот случай в электричке, и я понимала, что эта встреча не случайная, что Бог устроил эту встречу. Я не знала, как дальше будет, но дальше было очень удивительно. Когда мы связали свою судьбу и стали одной семьей. На тот момент я вела служение с подростками в церкви. Очень мне нравилось это служение. Но когда семья организовалась, я была точно уверена в том, что мое место рядом с мужем. Его служение – это мое служение. Его проблемы – это мои проблемы. Его жизнь – это моя жизнь. Мы одно целое. Вот таким образом я оказалась в этой организации.
1: Мирослав, расскажите, пожалуйста, нам еще побольше про эту организацию «Христианская ассоциация служения осужденным». Те, кто смотрит, слушает нашу встречу, может быть, у них возникнет желание оказаться у вас или направить кого-то к вам. Что за организация, как она существует?
2: Ну, вообще, это очень удивительное явление, которое произошло в нашей жизни. Потому что, вот вспоминая многие такие эпизоды, от которых становится так вот тепло на душе. Вот был такой у нас парень, Валера, и он был немного у нас, может быть, год. И потом он опять сел, потому что приходят люди, уходят, жизнь продолжается. И спустя некоторое время он написал письмо. Он говорит, вот из всей моей беспутной 38-летней жизни самым ярким пятном, светлым пятном это было пребывание у вас. А другие моменты, когда вот смотришь из того, что приходит и что получается, когда человек перестает матом ругаться, когда начинает что-то говорить интересно. Вот тут вот понимают, что это стоит того, чтобы этим всегда заниматься. Когда люди превращаются, вернее, обретают человеческий облик.
1: А почему они обретают человеческий облик, как вы считаете? То есть вот та организация, которая... Ведь вот я так понимаю, что работников-то в этой организации немного, да? Ну, там работают все, потому что вы существуете на самообеспечении, и это хороший принцип вот, трудовой, да? Вот, но работников-то немного. Вот почему вы так утверждаете, что это счастье быть там?
2: Потому что... Исповедуя религию христианскую, понимаешь, как Христос осуществляет свой замысел, когда восстанавливает человека. Угу. Потому что вот когда мы видим бомжа, пьяницу, еще какого-то человека, наркомана, ну, естественное желание как-то...
3: Посторониться,
2: обойти, потому что это связано с определенными проблемами. Сегодня это не возникает во мне, например, а сочувствие, да. Ну а как помочь? Есть другая жизнь, которая может и обретаются людьми, когда они принимают Спасителя, когда они находят в нем и мир, и радость, и утешение.
1: Люди... А вот если быть предельно откровенным, то со всеми ли это происходит?
2: Нет,
1: тем,
2: конечно.
1: Кто у вас оказывается?
2: Нет.
1: Нет? А в каких случаях все-таки это происходит, а в каких нет? И почему происходит или не происходит?
2: А ничего со времен Христа не изменилось. Угу. Все так же. Идут прокаженные, идут больные, идут слепые, идут немощные, расслабленные. Сегодня это то же самое в большей степени, потому что людей больше, угу. Проблем больше. Вот наряду, казалось бы, с какими-то достижениями и прогрессом человеческим, мы видим очень сильную деградацию. Угу. Особенно после всех вот этих событий, когда люди стали... разделились общество, богатые, бедные. Это трагедия. А когда мы видим еще в человеческой душе, в каждой душе, ведь кто такое у нас служение? Вот вышел человек. Сейчас, слава Богу, хоть квартиры не отнимают. А раньше сел, все автоматически отнималось. Ну, надо восстановить социальные связи с родителями, в конце концов, получение элементарно паспорта. Это такие... Вот у нас человек получал паспорт 8 лет.
3: Вот так сложно было.
2: Где найти силы, чтобы вот все это вот перебороть и как-то сохраниться и не угодить опять, потому что один шаг – это либо в криминале, либо еще где-то. Угу. Такие проблемы, которые нужно решать сегодня, не завтра. Сегодня.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Вот у нас когда с вами была первая передача, где мы были все вместе, и Николай Назарович там тоже был, вот там было такое, что ну, вот к людям в местах заключения с любовью. Вот вы считаете, что то, что происходит в вашей ассоциации, когда к вам приходят люди, вышедшие из мест заключения или с другими какими-то проблемами, что все-таки что помогает вот им побеждать, им восстановиться?
2: А только любовь.
1: А чья любовь?
2: Любовь нашего Господа. И мы, когда проявляем по отношению к человеку, другим, ну, невозможно чего-то добиться. Когда человек смотрит, видит отношения, происходит работа Духа Святого, который начинает внимательно эти вещи нивелировать. Поэтому можно... Много организаций есть. Но если этот принцип не построен именно на любви, на понимании, на сочувствии, на сопереживании, на активном участии в его жизни... Можно смело закрывать такую организацию.
4: Да.
1: Она бесполезна.
2: Конечно. Да. Угу. А другой аспект, есть такая пословица хорошая. Можно дать 100 рублей, а можно научить, как эти 100 рублей заработать. Угу. Вот этот вот «живи так, как мы живем», «трудись». Эпизодов очень много. Рассказать можно неисчислимое количество. Угу. А потом уже начинается чувство ответственности, забота о человеке, стремление как-то. Угу. Вот это вот важные моменты.
1: Угу. Татьяна, вы тоже считаете так, как Мирослав, что на любви основано? Или просто, может быть, ну вот приходят люди, да потому что тут, ну, они знают, что им помогут, они знают, что им что-то предоставят, они знают, что их чем-то обеспечат. Может быть, тут эгоизм присутствует, ну, корысть какая-то с чьей-то стороны.
2: Да всего хватает.
3: Да, бывает все. Мне сейчас вспомнился случай из зоны, когда я впервые побывала на женской зоне. И когда я ехала, не знала, думала, чем я могу послужить этим людям, что могу дать, особых каких-то дарований нет. Но когда я увидела эти глаза, очень много молодых женщин, чьи-то дочери, чьи-то сестры и матери, и поняла, что им нужно. Они так ждут внимания, любви, какой-то доброты, слова какого-то ласкового. И что удивило, впервые я увидела, они все в одинаковой робе, форме, а лица очень хотелось им, они все накрасили волосы, делали себе и румяна, и губы, все. Я даже не знала, что такое в зоне женской можно. Вот. Им хотелось выглядеть красиво. Они сели концерт слушать. Мы подготовили программу. Там стихи, пение. И проповедь Николай Назарович говорил. И вот когда они слышали о Божьей любви, и Дух Святой касался, и Божья благодать размягчала их сердца, и они сидели, плакали, вот это было видно преображение не краской на лице, а вот этими слезами Христовой любви. Это было удивительно. И потом мы много раз ездили, и это было уже общение. Мы познакомились с многими женщинами, переписку вели и разговаривали в личных беседах. Это каждое слово, оно драгоценно, потому что оно ложится на такую добрую почву. Они ждут любви. И очень многие из них такие брошенные люди, отверженные люди этим миром и даже своими родными людьми. Люди, которые оступились когда-то, может быть, не один раз. Мало кому они нужны. Поэтому здесь поле деятельности с нашей стороны, как христиан, огромное. А христианская ассоциация, все люди, которые там есть, даже те, которые, как вы сказали, а есть ли которые с какими-то эгоистичными целями приходят, все равно отношения у нас одинаковые ко всем. Это наша семья. Все люди, которые там есть, потому что мы не знаем, в какой момент чье сердце откликнется на Божию любовь. Вот. От нас требуется внимание и любовь к ним, несмотря ни на что, так, как это делал Христос.
1: Вот от всех вас, троих, это прозвучало, что вот любовь Христа, так, как это делал Христос. А мне все-таки вот хочется такой вопрос задать. А когда, ну вот не хочется любить, когда человек что-то... Это же ведь реальность нашей жизни, когда человек проявляет, ну вот, низменные какие-то свойства своей души. А как можно любить такого человека? Я не случайно задаю этот вопрос. Вот мне хочется обратиться и к тем, кто нас смотрит. А как можно любить своего, ну вот, близкого человека, который неблагодарен, который, ну, подводит или вообще предает? Как? Вот научите, пожалуйста, каждый из вас, скажите, как можно любить того, кого невозможно любить?
2: Вопрос очень сложный. Вы знаете, вот сейчас пришло письмо от одного пожизненно осужденного человека. Вот. И он оказался маньяк, педофил. Вот. Просит помощи. Вот. Я борюсь сейчас с этим. Вот в данный момент...
1: В своем сердце.
2: Да. Это гнуснейшие преступления, которые я прочитал, потому что в интернете там все разложен весь приговор его. Вот. Вот на данный момент борюсь вот с собой. Но человек просит помощи. А вдруг Божья благодать коснется его. Вот.
1: А вы считаете...
2: А вы знаете, а вот душа вот отвергает, знаете, вот честно сказать, вот и молюсь, и ищу какие-то пути.
1: А вы считаете, что кто он для Бога? А Бог как к нему относится, к этому человеку?
2: Он и ради него приходил. Он и ради него приходил. Потому что нет такого греха, который бы не могла покрыть Божья любовь. Нет такого греха. Человек должен только его осознать, раскаяться в нем и сложить у подножия Голгофы.
1: Вы тоже считаете, Мирослав, что нет такого греха, ни одного такого греха, которого бы Бог не простил?
4: Ну, это действительно такой вопрос, который остается перед человеком, когда он один на один. С этим трудно согласиться, или с этим трудно поспорить, потому что наше человеческое, оно говорит всегда, вот сейчас отрубить, воздать.
1: И, по заслугам?
4: Да. Привыкнуть к этому тоже очень нелегко. Но со временем, вот я заметил, что и к этому тоже привыкаешь, не так остро реагируешь на это, понимая. Вот у нас есть один бывший, так сказать, расстрельник, которого помиловали. Вот,
1: который... Расстрельник, это которому был приговор смертельный?
3: Да. Потом пересмотрели.
4: Вот. На сегодняшний день вот он встретил в Хасо свою половинку, они родили троих детей.
3: Да.
4: И я вижу, как из закоренелого, в общем-то, преступника, у которого были такие тяжелые статьи, в общем-то, стал мыслить, в общем-то, стал соприкасаться с истиной, находить эти моменты. И поэтому тут право остается всегда за Богом. А уж как мы можем выносить такой приговор? Мне вот близка его позиция, но...
1: Близка позиция относительно вот того человека?
4: Да, но если там он убил 6 девочек, и... это нелегкие вопросы. С одной стороны, это вот как бы человек, который не имеет к этому отношения, он или я, а как бы тем, у которых дети погибли, эта проблема, она очень нерешимая такая, но решимая в Боге.
3: Но все-таки сегодня этот человек, который в 57 лет начал образовывать свою семью и родил первого ребенка, сегодня вот у них уже их трое детей, удивительно смотреть на него, как он их любит. Мы не знаем его 20 лет назад, но мы знаем, что всю свою жизнь сознательно он провел в тюрьме, особо тяжкие преступления были у него. А сегодня он любит. Откуда это взялось? Как
2: да,
3: не от Господа.
2: Его встречают, да. Идут, папа.
3: Они его обожают, он их любит, жену свою любит. Человека, у которого никогда не было ни семьи, ни детей. Он только убивал, грабил, насиловал. И вот сейчас, на склоне лет, такое чудо.
1: Угу. Да, это сложные очень вопросы. Но да, то, что невозможно человеку, то возможно Богу.
2: О.
1: Да, то есть в нас нет этой любви. Но ведь вот вы знаете, в Библии говорится, что вообще перед Богом все одинаково грешны. Там вот не говорится, что педофил, что он
2: да.
1: более грешен, чем да. Сплетник.
2: Да-да.
1: Или
2: верно.
1: Чем, не знаю, там ревнивец какой-нибудь, ну, патологический, да? Или еще что-то подобное. Это трудно очень укладывается в нашей голове. Но зато какую надежду дает каждому, да, что мы все равны перед Богом, что мы перед Ним все одинаково грешны. Но если мы верим в Него, если мы вот смиренно признаем это свое ну вот недостоинство, отсутствие этого достоинства, что я не лучше того, а окажись я, да, сейчас я сыт, здоров, одет, и так далее. А окажись я в каких-то экстремальных условиях, каких-то совершенно экстремальных. Я тоже не знаю, кого я там, что я с кем
3: да.
1: сделаю. Да?
3: Верно.
1: Вот. То есть, если вдруг взыграет вот это вот дьявольское наше, ну, какая-то вот... Ну, мы же все-таки грешны, а это ведь от дьявола исходит. Вот взыграет, и ничего мы с этим сделать не сможем.
2: Молиться. Только молиться.
1: Молиться.
2: И просить Бога, чтобы победить это. Чувства.
1: Да. Ну что ж, я хочу просто огромную благодарность вам выразить, дорогие друзья, что вы вот ведете эту организацию, что вы в ней работаете, что вы помогли тысячам, может быть, десяткам тысяч, сотням людей, на которых вы особенные силы потратили. Пусть вас Господь благословит во всем том, что вы делаете. Пусть даст огромного вдохновения. Для меня лично было огромным вдохновением просто провести с вами время и вас послушать. Что-то
2: спасибо.
1: Свежее,
3: спасибо.
1: Такое
3: спасибо.
1: Новое, какое-то освежение от Господа. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Непростая тема. Пожалуйста, напишите, поделитесь с нами, что вы об этом думаете. До свидания, всего вам доброго.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета, 1 Тимофею 5:18, там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание

историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые, на первый взгляд, воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки, и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого два послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в
трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви,

0: Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая брак, вступая в семейные отношения, мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное, вот у нас сегодня в нашем разговоре, тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает история о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это!» Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает. Понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит, я никогда не повторю ошибок моих родителей, все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества, потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и эта цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желает оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открой, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. Отселиться. Отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так? Отдельно поселять новую невесту, нового жениха. А он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги, нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот, вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24, 5. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год – единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий. Когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика два, три, может быть, четыре, пять, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все и логично, и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве. По крайней мере, в меньшинстве у них вот так заведено. А у нее, у родителей, было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения – все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья. совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей, во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божью замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля, 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее». «А тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. «Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал». То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. «Одна плоть» – термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В течение 9 месяцев внутриутробного развития они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. «Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне». Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто, я повторяю, следование за Иисусом, это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он Властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну вот. Здравствуйте, ребята. Я уезжаю сегодня в другой город к моему родному брату. Уж очень давно я его не видел. Вы представляете, я еду туда вместе с Марьей Ивановной. У нее в этом городе живет ее родная племянница. Не переживайте, мы едем всего-навсего на неделю. Марья Ивановна, вы готовы?
5: Ой, да-да, сейчас, Афанасий Филиппович. Так, в общем, ребята, вот метла, совок, ведро. С родителями я договорилась. Если все будете чистенько убирать, через неделю заплачу каждому по 500 рублей.
6: О, здорово!
5: Ну, ладно. Афанасий Филиппович, может мне не ехать, а что-то душа не на месте.
4: Да что вы, Марья Ивановна, не переживайте. Они большие справятся. Пойдемте, мы на автобус опоздаем.
5: Ой,
4: пойдемте, ладно. Пойдемте. Ну, пока.
5: Ну, пока.
6: Пока! Слушай, Дим, а можно нам сразу начать прибираться?
7: Да ну!
6: Ну, тогда давай поиграем в бадминтон.
7: Давай.
4: Привет, ребята!
6: Привет!
8: Привет!
5: Привет!
6: Я же тебе говорила, надо было убраться, а ты?
7: Да я подумала, что они...
5: А здесь что было? Третья мировая, да?
4: Марья Ивановна, вы успокойтесь.
5: Афанасий Филиппович, да я спокойна! Вы что делали неделю, а чем занимались-то? Я на вас пронадеялась, а вы? Да этот двор мое лицо, Афанасий Филиппович! Марья, они его как размалевали!
4: Я...
5: Что теперь скажут люди о нервностной дворничьей? Я на вас надеялась, вы обещали! Нечего было обещать, раз не могли! Вон с моих глаз, чтобы я вас не видала!
4: Марья, ну вы так не переживайте,
5: что
4: уж ну
5: делать,
4: что же вы так...
5: Я буду это разгребать!
4: Я вам помогу! Ну помогу сейчас, Марья Ивановна, голубушка, ну не переживайте вы так! Ну разве можно так, ну Марья Ивановна, взрослые люди, ну дети они, ну! Все, где у нас метла? Сейчас мы уберемся, ну уберемся!

0: еще чуть-чуть.
1: Ой, Афанасий Филиппович, чего бы я без вас делала?
0: Марья Ивановна.
1: Ой, Афанасий Филиппович.
0: Услуга за услугу.
1: Что делать-то надо?
0: Все очень просто. Давайте вы больше не будете обижаться на детей.
1: Ой, Афанасий Филиппович.
0: Марья Ивановна, я уверен, они глубоко сожалеют о содеянном.
1: Я в них так разочарована.
0: Ой. Вы понимаете, они маленькие еще. Ну, ребята. Ну, понимаете, ну что вы как сразу?
1: Явились?
2: Марья Ивановна, мы вас больше никогда не подведем.
0: Ну, проходите, идите сюда.
1: Идите. Ваши извинения, Афанасий Филиппович отработал. Если бы не он, я бы вас не...

0: Я и посмотрел по-новому. Я словно бы увидел ее в кино.
1: А расскажите ее нам.
0: С удовольствием. А вы помните, для чего в Израиле нужен был храм?
2: Да, для служения.
0: Правильно. В храме человек становился ближе к Богу. Однажды это святое место посетил сам Иисус Христос, Спаситель мира. И он был очень разочарован. Около входа в храм разместилось большое количество скота. Торговцы продавали животных и богатели на этом. Там стояло много других лотков с разными товарами – кувшинами, корзинами, едой, одеждой. Все вокруг постоянно кричали, ругались. То, что происходило на богослужении, не было слышно. Иисус был этим просто возмущен. Проницательным взглядом он окинул всех присутствующих на этом базаре. Торговцы с трепетом смотрели на него, не зная, что он предпримет. Иисус был разгневан неуважением к святому. Он стал выгонять торгашей и переворачивал лавки с содержимым. Люди стали убегать из храма. Тогда он сказал: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его пристанищем разбойников». Вот, это был как раз тот случай, когда Иисус позволил своему гневу вылиться в силе и власти.
1: Если честно, я бы не хотел там присутствовать.
3: Я тоже.
2: И даже я.
0: Вы понимаете, Марья Ивановна, но вы сегодня были так похожи на Христа в храме, как будто бы осквернили, ну, что-то такое ваше святое.
2: Да согласна я, Афанасий Филиппович. Мне так было обидно и горько за все это. Меня это чувство аж пронзило всю насквозь.
3: Ой. Простите нас.
2: Да уж ладно, забыли.
4: Но то в следующий раз, чтобы такого не повторялось.
1: Обещаем.
0: Ну вот и прекрасно. Ну а сейчас пойдемте по домам. Мы все-таки с Марьей Ивановной с дороги.
2: Это да. Пойдемте.
0: Ну что, ребята, запомните. Гнев – это не всегда хорошо. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история. Если у вас возникли вопросы, пишите, мы с удовольствием ответим. Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, до скорых встреч.
1: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно

0: круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей.
2: Отец – личность Божества, неразрывно связанная с двумя другими ипостасями – Сыном и Святым Духом, и обладающая единой с ними сущностью, атрибутами и волей. Библейское определение Бога как Отца показывает Его отечески заботливое отношение ко всем людям. Богу Отцу присуще все то лучшее, что можно представить в человеке, как учит притча о блудном сыне, записанная в 15 главе Евангелия от Луки. Свой любящий характер Бог Отец в полной мере открыл в Своем Сыне, Иисусе Христе. Сам Христос говорит: «Видевший Меня, видел Отца». В своих молитвах Спаситель называл Бога Отцом и учил своих последователей обращаться к Богу также. Верующие в Иисуса Христа становятся детьми Божьими посредством духовного рождения от Бога. Об этом говорится в первой главе послания Иакова. Бог проявляет к ним свою любовь и заботу, воспитывает их и назначает своими наследниками, согласно 8 главе послания к римлянам. Он также ожидает, что на его любовь люди ответят своей любовью и послушанием. Он хочет, чтобы среди его детей царила взаимная любовь. «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга».
1: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. –

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Вы любите пребывать на солнышке? Делайте это при каждой возможности, особенно если вы живете в широтах, где совсем немного солнечных дней в году. Вы спросите, почему? Все дело в нем в витамине солнца, витамине D. Витамин D продолжает удивлять своими необычными свойствами для здоровья человека. Так недавно гарвардские исследования совместно с Монгольским университетом обследовали свыше 700 монгольских школьников. Дефицит витамина D часто встречается у детей Монголии, что отчасти, как и для некоторых регионов России, из-за длинных холодных зим, которые ограничивают пребывание на солнце в течение многих месяцев за год. У монгольских детей это связано также с отсутствием разнообразия продуктов питания, ограниченности доступности витамина D с пищевыми добавками. Ученые Гарварда обнаружили, что монгольские дети, которые пили D-витаминизированное молоко, испытывали почти наполовину меньше зимних простуд, чем те, кто использовал необогащенное этим витамином молоко. Да, если вы не любите молоко или не имеете вот такой возможности пить витаминизированное молоко, тогда к более разнообразному питанию прибавьте рекомендации бостонского исследования. 30 взрослым они давали капсулы с порошком сухих грибов. Эти грибы были подсушены на солнце, и как раз подобное приготовление грибов увеличивало получение витамина D2 в точно таком же количестве, как будто бы они приняли биодобавку с витамином D. Точно такое же количество витамина D3 мы получаем за счет солнечных лучей. Было выяснено, что употребляющие грибы получают достаточный уровень этого витамина, но только в том случае, если грибы были подвержены солнечному облучению. Итак, витамин D вместе с другими полезными свойствами снижает риск простудных заболеваний. Его естественным источником являются в том числе и сушеные грибы на солнце. Однако неизменно легким и дешевым источником витамина D остается пребывание на солнце. Мы только соглашаемся тем самым с мудрым экклезиастом, который писал в Священном Писании: «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: «Хорошо весьма», — так сказал Бог, создав наш мир. О совершенстве устройства живых организмов мы говорим сегодня. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Можно сказать, что все в нашем мире, органы, которые у нас есть, системы органов, устроено довольно-таки совершенно. То есть это такой единый, четкий, слаженный механизм, который в здоровом теле очень совершенно работает.
3: Вы знаете, совершенство приспособлений просто поражает воображение. Например, термочувствительные клетки змеи, рецепторов змеи, они чувствительны к температуре в 1/300 долю градусов. А электрорецепторы акулы, они способны улавливать электромагнитные поля мощностью всего лишь в 1/15 миллионную долю ватта. То есть, вы понимаете, это какие
2: тонкости.
3: Какие тонкости.
2: Это для выживания необходимо, да, этим живым организмом?
3: Да, конечно. Да. И опять-таки возник вопрос перед эволюционистами. Как объяснить вот это вот совершенство? Почему? Почему организмы вот действительно имеют такие совершенные органы? Ведь небольшое отклонение, скажем, не 1/300 долю градуса, если бы змея, а, скажем, 1/200 долю градуса, то не очень много бы изменилось бы от этого. Конечно, если бы там температура перепад был большой, там в 1 градус или в 2 градуса, то, конечно, это бы усложнило ей жизнь. Но такой мизер просто почувствовать невозможно. Даже приборами сложно измерить. Тем не менее, это существует. Дарвин не мог предложить ничего более оригинального, чем объяснить это естественным отбором. И в его время возник такой интересный вопрос по поводу строительства пчелами своих сот, вот этой вот уникальной постройкой. Вы знаете, что пчелы строят соты, которые представляют себе два слоя таких шестигранных призматических ячеек. Почему шестигранные? Потому что показано, что при наименьшем затрате материала, то есть воска, получается ячейка максимального объема. Но самое интересное, что донышко у этой ячейки состоит из трех призм, которые сходятся под таким углом, который также обеспечивает максимальную вместимость ячейки при наименьшей затрате материала. И один математик во времена Дарвина решил проверить, действительно ли этот угол оптимальный. И нашел, что у пчел была ошибка. То есть этот угол составляет 70 градусов 32 минуты, а он высчитал, что отклонение в 1 или в 2 минуты. У кого же ошибка? У математика или у пчел?
2: То есть не получается оптимально?
3: Да, не получается. И в итоге выяснилось, что ошибся не математик и не пчелы, а ошибка была в таблице логарифмов, которой пользовался математик. Когда ошибку исправили, то выяснилось, что, в общем-то, действительно у пчел именно вот 70 градусов 32 минуты – это оптимальный угол.
2: Да, интересно, казалось бы, а откуда пчелы знают, что нужно строить именно так? Да, в них заложены?
3: Дарвин ответил на этот вопрос. Он ответил тем, что те пчелы, которые строили более экономичные постройки, они, в общем-то, принимали преимущество в борьбе за существование, и таким образом именно они выжили. А те, у которых были неэкономичные постройки, они просто
2: понятно.
3: Погибли.
2: Но это мы знаем, экономичные они или нет. У нас вот есть таблицы расчетов, да. А там кто решил это?
3: И вот интересно, как критики отреагировали на это. На это высказывание Дарвина обратил внимание Николай Данилевский. И он пишет: «Все это очень остроумно, но для того, чтобы это стало возможно, необходимо, чтобы во время первоначального зарождения этого инстинкта и во все время борьбы, длившейся по принятому Дарвину с его точки зрения верному масштабу десятки или сотни тысяч лет, медоносных цветов было бы как раз в обрезе для доставления пчелам необходимого количества меда. Иначе бы в экономической постройке не было бы никакой выгоды. То есть мы должны предположить, что в течение вот такого огромного промежутка времени на Земле было мало цветов. То есть это, ну, полный абсурд. И Дарвин это понимал. И поэтому в конце он добавил, конечно, преуспевание вида может зависеть и от числа его врагов, и паразитов, и совершенно особых причин, и в том смысле не зависит от количества мёда. Но когда стали разбирать, то есть увидели опять-таки, при чем здесь паразиты, при чем здесь какие-то условия. Ведь наоборот, паразиты уничтожили бы лишних пчел, больше цветов бы досталось остальным, и опять-таки никакой выгоды в экономической постройке не было бы. То есть этот вопрос опять повис в воздухе. Зачем пчелам вот такая экономичная постройка? Ведь действительно, если бы было какое-то отклонение в какую-то долю градуса, то, ну да, она была бы менее вместима, но это такой мизер, что, в общем-то, я думаю, что пчелы бы от этого не пострадали и даже не заметили, что у них там какой-то капли меда не хватает.
2: Понятно. Вот мы говорим о том, насколько все совершенно устроено, да, насколько все это необходимо для жизнедеятельности организмов живых, в том числе и нашего организма. Но есть приспособления у животных, которые полезны не только им, но и другим видам, да? Есть ведь такие?
3: Вы знаете, вот эта вот проблема мучила и Дарвина. И он сразу увидел, что если такие приспособления будут обнаружены, то это, в принципе, может разрушить всю его теорию. Он, кстати, сам об этом писал. Он говорил так: «Естественный отбор никоим образом не может вызвать у одного вида какое-либо изменение, исключительно полезное для другого вида». И дальше он добавляет, смотрите, если бы можно было доказать, что какая-либо часть в организме какого-нибудь вида была образована исключительно на пользу другого вида, это уничтожило бы мою теорию, потому что такая часть не могла бы быть осуществлена путем естественного отбора.
2: То есть он сам... полезные не только, вернее, не для моего вида,
3: а для совершенно...
2: а для другого.
3: И вы знаете, критики привели ему такой пример. Это пример был гремучей змеи. Эта змея отличается от остальных змей тем, что у нее на кончике хвоста есть особая погремушка. А пластины, которые трутся между собой, создают такой звук. И когда змея приближается, ползет, да, то любой организм ее может услышать, заметить и, соответственно, предпринять какие-либо действия. Либо напасть на нее, либо убежать. Зачем змее эта погремушка? Как бы ей она особо ни к чему. А другим видам получается, что она, в общем-то, приносит, приносит пользу.
4: Да, как желание.
3: Естественно, Дарвину это указали. Дарвин подумал и ответил следующим образом. Он сказал, что эта погремушка необходима гремучей змее для того, чтобы, так сказать, напугать свою жертву. Да? Как, допустим, кобра раздувает, да, свой капюшон, она как бы гипнотизирует, да, вот, жертва впадает в такой страх, да, и он даже приводит такое ироничное сравнение с кошкой, когда кошка готовится напасть на мышь, которую она увидела, она начинает вилять кончиком хвоста, и он говорит, что, в принципе, тогда можно сказать, что и кошка, виляя кончиком хвоста, предупреждает мышь о том, что, в общем-то, она должна уже попрощаться с жизнью. Ну, казалось бы, Дарвин выкрутился, да, как бы вроде такое объяснение разумное. Но не тут-то было. Данилевский обращает внимание на неправомерность такой аналогии. Он говорит, ведь кошка, да, когда она виляет хвостом, она виляет когда? Когда она уже увидела мышь, готова на нее наброситься, и мышь уже, в общем-то, и деться-то некуда. Ну, гремучая змея или кобра, она предупреждает своим шипением или своей вот этой вот погремушкой, задолго до того, как ее увидят или как она увидит. И Данилевский говорит, что в этом случае аналогия должна быть такой, что кошка перед тем, как наброситься на мышь, она должна была бы повернуться к ней задом, вилять хвостом, а потом снова обернуться и начать нападать на нее. То есть мы видим вот такой вот пример, что действительно погремушка гремучей змеи, она, в общем-то, приносит большую пользу другим организмам. А самой змее она, в общем-то, потому что другие змеи, вы знаете, что они очень тихонечко ползают, никаких звуков не издают, да, кто-то, может быть, шипит, а кто-то вообще бесшумно.
2: Тем не менее,
3: тем прекрасно выживают,
2: да,
3: и охотятся.
2: Этот вид, да, живет, то есть змеи эти не вымерли из-за того, что они остались без пищи или открытыми для ударов любых своих врагов благодаря этой погремушке. Но, в общем-то, непонятно, для чего змее эта погремушка. Именно змее ответа на этот вопрос нет.
3: Да, но нам она приносит хорошую пользу.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Еще один пример. Есть такие растения, которые получили название мирмекофильные. Это растения, которые имеют специальные органы, предназначенные для жизни в них муравьев. И раньше считали, что это такой как бы симбиоз, то есть растения предоставляют муравьям жилище, а муравьи, соответственно, защищают это растение, ну, там, от паразитов, от хищников. Однако более детальные, глубокие исследования показали, что пользу односторонне извлекают муравьи. То есть растение никакой пользы от этого не приносит. Растения предоставляют им жилище, муравьи там живут, а какая польза от этого растения? И вот мне бы хотелось привести в качестве примера, рассказать более подробно о одном из таких растений – это цикропия. Это такое дерево с широкими листьями, похоже на вот конский каштан. Листовая пластинка имеет такое же расчленение. Растет оно в Южной и Центральной Америке. Это дерево дает убежище муравьям-ацтекам и отличается тем, что у нее стволы полые, разделены перегородками. Муравьи прогрызают отверстия и используют, в общем-то, эти стволы в качестве гнезд. Но самое интересное, что эти растения выделяют специальный корм для муравьев. Они образуют такие маленькие капельки жидкости, которые получили название мюллеровские тельца и жемчужные тельца. Растения выделяют специально питательные вещества в виде таких шариков маленьких. Муравьи их находят, уносят себе в гнезда. А после этого где-то рядышком появляется другое тело. То есть если муравьи их не съедают, то тела не растут. Как только одно тело, мюллеровское тельце, забрал муравей, на этом месте рядышком где-то образуется другое тельце. И таким образом это растение постоянно кормит муравьев, и муравьем, в общем-то, не нужно заботиться о хлебе насущном. То есть все дает им их собственный дом. Но и здесь оказался тоже очень интересный момент. Ведь, как мы знаем, что растение, основное запасное вещество питательное, у растений – это крахмал, а у животных – это гликоген. То есть мы потребляем крахмал, и наш организм перестраивает их и превращает в гликоген. И именно гликоген является запасным углеводом у организмов, у нашего организма и других животных, и даже грибов. А растения, они вырабатывают, синтезируют только крахмал. Но вот оказалось, цикропия исключением. Она в угоду муравьям вырабатывает не крахмал, а гликоген. Это единственный такой в мире случай. Казалось бы, тоже зачем? Ведь можно дать им крахмал, а уже муравьи сами бы перевели его в гликоген. Но нет, вот цикропия так, видимо, так любит своих муравьев, что кормит их уже практически готовой, переваренной фактически пик, который, ну, уже даже не нужно перестраивать организм. Еще интересный
2: система.
3: Такой момент, связанный тоже с цикропией, это то, что не все виды цикропии предоставляют жилище муравьям. На самом деле, вот те цикропии, о которых я рассказал, они произрастают, это один и тот же вид цикропии, но если он произрастает во влажных местах, там, где достаточно много воды, то он предоставляет убежище муравьям. А если это же растение селится на высокогорьях, в сухих местах, то мюллеровских телец оно не образует, жемчужных желез тоже не образует, и муравьи там не заселяются. Почему? Опять-таки загадка. Вот видите, какие в природе существуют интересные вещи. И опять-таки о чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, приспособления, которые полезны другим видам в природе, что существуют, и их достаточно много. Можно еще назвать и клубеньковые бактерии, многие другие примеры. вот, которые, в общем-то, примеров много. Достаточно
2: понятно.
3: Много.
2: Но есть также живые существа, которые питаются, например, только одним видом каких-то растений. Угу. Да?
3: Да, совершенно
2: верно. Это тоже
3: верно.
2: Какой-то вот замысел в этом есть.
3: Да, и, кстати, это тоже большая загадка для дарвинизма. Действительно, существуют и животные, которые питаются только одним кормом. Да? Это животные с такой узкой специализацией. Ну, вот, например, лавровишневый голубь поедает только ягоды лавровишни. Да? Коршун-слизнеед питается только улитками определенного рода. Да? Тля виноградная филоксера питается только соком виноградной лозы. Да? Вы даже знаете, вот коалы австралийские, они питаются исключительно эвкалиптом, и притом далеко не всеми его видами. И возникает вопрос, почему? Да, зачем это нужно? Ведь наоборот, естественный отбор должен приводить к тому, что спектр питания должен увеличиваться, наоборот, расширяться.
2: Для лучшей выживаемости.
3: Да, для лучшей выживаемости. Можете себе представить, что бы было, если бы в один год, скажем, лавровишня не дала плодов. Все, все голуби бы погибли. И тем не менее... Вот. И ученые обратили на это внимание. Вот я тоже прочитаю цитату профессора, тоже критика дарвинизма Любищева. Он пишет: «Если эволюция руководит естественный отбор, то не проще ли принять, что он не допустит развития кормовой специализации в данных условиях, поскольку это угрожает виду гибелью? Ведь тут речь идет не о выработке новых сложных приспособлений в виде крыльев и прочего, а о сохранении уже достигнутой широкой амплитуды кормовых вкусов». То есть опять-таки мы видим проблему перед дарвинизмом, которая никак не решена.
2: И не могут эволюционисты дать ответ на нее. Понятно.
3: Ответа нет.
2: Ответа нет.
3: Да, ответ тишина.
2: Мы продолжим тему зарождения и развития жизни на нашей Земле в свете креационистского учения, креационистской позиции и теории эволюции в наших следующих передачах. Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет... Это в институте Склифосовского в Москве. Вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром, одеяло надо посушить, летом хорошо, а зимой...

0: А я тоже спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я, Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойнее давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал... Что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть. Зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй.
2: Как ты маму?
0: Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, чтобы мы его
0: поцелуй? Нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же. Ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне вот надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотела бы я лучшей жизни. Хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить. Вот нам, старикам. Хорошо. Пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: этого. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет —

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Дорогие друзья, я приглашаю вас окунуться в удивительный мир Библии.

0: Когда мы читаем четвертую книгу Моисея, которая называется «Книга чисел», мы встречаем много интересных моментов, а многие могут для нас казаться непонятными. Колено израильские и их знамена. Сегодня об этом мы будем говорить. Вторая глава книги чисел начинается со слов «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, перед скинию собрания, вокруг должны ставить стан свой». Знамя свое. Знамя по-еврейски будет звучать как слово «дегель». Знамя, флаг, подразделение. А вот знак семейств своих – происходит корень от слова «от», то есть «знамение». В основном это слово используется как чудо. Когда мы читаем книгу «Бытие», 9 главу, 12 текст, мы встречаем это слово «знамение от», когда описывается радуга завета. В книге «Бытие», 17 глава, также встречается это слово «от», но уже в отношении обрезание. В книге «Исход», 31 глава, с 13 по 17 текст, мы встречаем «шаббат» или «день завета». Также встречается это слово «от». И в книге «Чисел», 17 глава, когда мы читаем с 10 текста о расцветшем жезле Аарона, также встречается это слово «от», «знамение». С передней стороны, так написано в книге чисел, «Кедума Мизраха». «Кедем» — восток, «Мизрах» — тоже восток. И вот как бы такая игра слов «восток, восток». Передний стан, он должен был обязательно стоять на восток. И неспроста. Вход в Эдемский сад был с восточной стороны. И вы даже помните, стоял ангел, который не пускал уже согрешивших людей в этот Эдем. Вход в Мигдаш или в святилище, он тоже был с восточной стороны. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, 41 глава, 2 текст, то пророк говорит такие слова: «С востока придет муж правды». Или в 46 главе этот же пророк в 11 тексте говорит «орел с востока». То есть восток всегда воспринимался как место, с которого будет идти что-то важное для человека. Даже помните, когда говорит Спаситель Иисус Христос, такие слова, как «молния бывает видна с востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Также упоминается слово «восток». В Бытие 49 главе, когда мы читаем эту книгу, мы встречаем благословение Отца 12 сыновей. Притом каждое благословение, оно особенное. Это поэтические образы, которые привязаны к каждому колену Израилеву. Талмуд говорит, что каждое знамя связано с благословением 49 главы. И мы сегодня посмотрим в свете Библии на колено Израилевы, что они представляли, что представляли их знамена и что это означало. Рувин. Его знамением были мандрагоры на красном фоне. Что такое мандрагоры? Это особые плоды, которые возбуждали страсть и любовь. И если вы помните, то кто-то кого-то когда-то продал за мандрагоры, которые по-еврейски названы «дудаим». «Дуд» — это любовь. Красный фон — цвет крови, страстного желания. Почему Иаков назвал Рувима как страстного человека, бушующего водой, проявив невоздержание к наложнице отца? И на знамени Рувима, на знамени всего племени будут мандрагоры. Симеон. Сихем на зеленом фоне. Симеон и Левий убили весь мужской пол в Сихеме. Его безудержный гнев поставлен на знамя. Иаков говорит о Симеоне и Левии, орудия жестокости, мечи их. Левий, он имеет нагрудник первосвященника, 12 камней на фоне белой, красной и черной полос. Иуда. На знамени Иуда изображен лев на голубом фоне. Символ льва, от него произойдет Мессия. Иссахар. Солнце и луна на черном фоне. Иаков называет его крепкий осел, лежащий между потоками вод. Его символ смирения, и он готов работать в уплату дани. Завулон. На флаге Завулона изображен корабль на белом фоне. Иаков при береге морском он будет жить, благословляет так своего сына. Вениамин. Волк на многоцветном фоне. Иаков говорит, хищный волк утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Знамя Дана, на нем на фоне, напоминающий цвет сапфира, изображен змей. Когда Иаков благословляет этого сына, он говорит, будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня так, что всадник его упадет назад. Нафталин, так написано в еврейской Библии. Лань на пурпурном фоне. Иаков, благословляя его, говорит, что он рослый, распускающий ветви. Осир. На знамени осира – оливковое дерево. И отец, благословляя своего сына, он говорит, он будет доставлять царские яства. Гад. На знамени Гада изображена армия на черно-белом фоне. Иаков говорит, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Гад, вообще все колено Гада – это были воины, которые отвечали за сохранность колен Израилевых. Это были воины, которые первые шли в бой, первые, которые защищали от вражеских нападений колена Израилевы. Ефрем. На знамени Ефрема изображен бык. Также на знамени Манасии изображен бык, но только с одним рогом. И вот знамя каждого колена отражало историю и характер родоначальника этого колена. На знаменах было не только положительное, но и отрицательные символы. И все эти знамена трепетали на развивающем ветре перед входом во святилище. Это говорило о том, что каждое колено было обнажено и открыто перед Господом, и только Господь может изменить его. Когда ребенок, держа отца за руку, смотрел на флаг и говорил, «Папа, что это за город, который изображен на нашем знамени?» Как бы ни было печально, отец должен был рассказать о том, что произошло в городе Сихеме. О том, что однажды родоначальники колен поступили неправильно. И этот проступок, он был вынесен на знамя целого колена. Хочется вспомнить еще одного героя из книги «Чисел», который принадлежит колену Левии. Это Корей. В еврейском языке он звучит как Корах, сын Ицгара из колена Левия. Двоюродный брат Моисея. Помните ту проблему, с которой столкнулся Корей? Он вместе с Дафаном, Авероном, Авнаном из колена Рувимова произвел возмущение против Моисея и Аарона и вовлек в это 250 начальников израильского народа. Об этом мы читаем в книге «Чисел», 16 глава и далее. «Объявив, что весь народ свят, и что Моисей с Аароном ставят себя выше народа Господня. 250 начальников были истреблены Господним огнем. 16 глава книги чисел, 35 текст. Сам же Корей вместе с Дафаном и Авероном и их родственниками и имуществом были поглощены землей. На следующий день, когда народ роптал из-за гибели этих людей, Господь истребил 14 700 человек, и гнев Божий был отвращен кождением Аарона. Три сына Корея, Арис, Елкана и Авиасав, не принимали участие в восстании и остались в живых. Их роды, сыновья Кореевы или корияне, служили в храме предверниками или сторожами. Они также пекли хлебы для храма, участвовали в хоре, и некоторые из лучших псалмов, которые мы читаем в книге «Псалтырь», «Псалмы», они приписываются сыновьям Кореевым. 41 по 48 псалом, 83, 84, 86 и 87 псалом написаны Кореевыми, сыновьями. Мариам. Мариам – сестра Моисея. Однако нужно помнить, что Мариам пророчествовала и руководила женщинами Израиля. Так написано в книге «Исход», 15 главе, с 20 по 21 текст. И Аарон, брат ее, сын Амрама и Иохаведе из колена Левина, брата Моисея и Мариаме, на 3 года был старше Моисея. Женой его была Елизавета, дочь Аминадава. Сыновья его – Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Он обладал даром слова, и на 83-м году своей жизни он был призван Богом в помощь Моисею, как его уста и как его пророк. Об этом мы читаем в книге «Исход», 4 глава, 16-17 текст. Он был помощником своему брату при исходе евреев из Египта, поддерживал руки Моисея во время сражения израильтян с амаликитянами и взошел вместе с ним на гору Синай, чтобы видеть славу Божию. Главным отличием Аарона было то, что он и его потомки мужеского пола были избраны Богом в священники. Так записано в книге Левит, 8 глава, и книге Исход, 28-29 главы. Он утвердился в этом избрании, во-первых, после гибели Корея и его сторонников, затем, когда прекратилось поражение, после того, как он с кадильницей заступил народ, а также когда его жезл пустил почки и расцвел. Будучи верным и самоотверженным в служении, он кротко молчал, когда его сыновья Надав и Авиуд были умерщвлены огнем Господа. Об этом мы читаем в книге Левит, 10 глава, 1-3 текста. Все же иногда и он впадал в тяжелые грехи. Например, когда сделал золотого тельца у подножия горы Синай, соединился с Мариамом в мятеже против Моисея и вместе с Моисеем был непослушен Богу при Кадесе. Поэтому Бог не допустил его вступить в Ханаан, и он умер на горе Ор в Мазере 40 лет спустя после выхода из Египта, 123 лет от роду. Мазер, вероятно, место названия у подножья, откуда Аарон взошел на гору. Арабы до сих пор еще верят, что они указывают настоящее место могилы Аарона на горе и оказывают ей большой почет. Как первосвященник, Аарон был ярким прообразом Иисуса Христа, так как призван был Богом, помазан елеем, носил на груди имена колен Израилевых, возвещал волю Божью через Урим и Тумим, вступал в святая святых в день примирения небес крови, ходатайствовал за народ Божий и благословлял его. И еще один герой из книги «Чисел» — это сын Аарона Елиазер. Третий сын Аарона и его преемник в первосвященническом служении. Сначала он был начальником левитов, и ему было поручено заботиться о елее для лампад, курении, хлебных приношениях и елее для помазания. Затем он участвовал в переписи народа, также в разделе ханаанской земли. Первосвященники из его рода назначались во времена Илия, после которого эта должность перешла к роду Эфамар. Господь говорит, насколько разные люди встречаются в Библии, в Священном Писании. Разные по характеру, разные по темпераменту, разные по своему послушанию или непослушанию к Богу. Но однажды Господь призовет спасенных войти в город, который Он построил своими руками, где Он является автором и строителем этого города. И каждый человек войдет в ворота, но ворот будет 12 в этом городе. Так пишет книга Откровения. И каждый человек войдет именно в те ворота, которые соответствуют его характеру. Имена колен Израилевых, они отражают характер родоначальников этих колен. И если есть негативные моменты в жизни человека, человек приходит к Богу, то Бог может изменить человека. Бог может помочь человеку стать лучше. Самое ценное, что мы возьмем туда, в вечность, это не наш костюм, даже не прекрасная Библия, которая у меня в руках. Самое ценное, что мы можем взять в вечность, это наш характер. И пока наша человеческая жизнь, она еще трепещет в нашем теле, мы должны помогать Духу Святому развивать характер, достойный неба. И, может быть, если мы будем уповать на Господа и искренне верить Ему, соблюдая заповеди Его и жить по Слову Ему, Господь обязательно поможет нам изменить наши характеры, чтобы мы были достойными Его детьми. Пусть Господь благословит вас, братья и сестры, друзья, быть достойными жителями Небесного Царства. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Продолжая наш цикл передач, сегодня хотелось бы разобраться в вопросе, какова же основная причина зависимого поведения? Этот вопрос волнует сегодня многих специалистов. Почему человек пьет все, что горит, осеменяет все, что движется, колет в себя все, от чего мозги плавятся? В чем корень проблемы? Кто-то говорит, что корень проблемы лежит в детской травме или плохом воспитании. Другие специалисты думают, что это последствия неверного выбора человека. Есть мнение, что зависимый просто попал в плохую социальную среду. Четвертое. Утверждают, что родители не занимались своими детьми, отсутствовали в жизни ребенка и создали все условия для употребления. Пятое. Ищут причину в отсутствии силы воли. Итак, где же искать правду? Каждый из перечисленных причин имеет место быть. Зависимость порождает внутри человека ощущение собственной неполноценности и неспособности справиться с жизнью без очередной дозы. Разговаривая с зависимыми, каждый раз открываешь новую грань причины зависимого поведения. Как правило, все эти причины лежат в плоскости биологической, психологической, социальной и духовной причине этого заболевания. Итак, первая причина зависимого поведения – это наследственность. Давно было подмечено, что большинство наркоманов происходит из семей, где уже есть наркоманы или алкоголики. Проблема зачастую кроется не в гене алкоголизма или наркомании, а в дурном примере и плохом влиянии родителей на своих детей. Вторая причина кроется в низкой самооценке. У таких людей низкое мнение о себе, о своем потенциале и о своих возможностях. Недостаток самооценки влияет на каждую сферу жизни, особенно на взаимоотношения с другими людьми. Люди с низкой самооценкой часто попадают под власть алкоголя, наркотиков, порнографии, но подобное временное решение проблемы в перспективе оборачивается лишь страданиями и зависимостью. Третья причина – это влияние плохой компании. В подростковом возрасте самое большое влияние на ребенка, увы, оказывают не родители, а его сверстники. И если подросток попадает в компанию, которая употребляет наркотики, то, скорее всего, он тоже начинает употреблять наркотики. В дурной компании манипулирует тем, что не примут к себе, если человек не будет принимать наркотики, так же, как и они. Или подростки начинают принимать наркотики, чтобы быть похожими на авторитетного в своем кругу человека. Четвертая причина – это любопытство. Распространенное мнение среди молодых людей – в этой жизни надо все попробовать. Наркоторговцы часто находят новых клиентов, именно играя на чувстве любопытства. Человек по своей природе очень любопытен. И многие не могут удержаться от того, чтобы на себе не испробовать действие наркотиков. А если первый прием вызовет еще и чувство эйфории, у человека остается одно желание – попробовать еще раз. Пятая причина – это жизненные проблемы или депрессия. В наркотических средствах люди ищут спасения от депрессии и стрессов. Кажется, что только под действием наркотика можно по-настоящему оттянуться, расслабиться и отдохнуть. Вот только проблемы сами собой никуда не исчезают, а наоборот накапливаются подобному снежному кому. Итак, действительно, зачастую к первой дозе подталкивает недопонимание, к Конфликты в семье, неуверенность, низкая самооценка, чувство одиночества, страх, скука или желание расслабиться. Но является ли это истинной причиной, по которой человек обращается к зависимому поведению? Но если мы посмотрим глубже, если мы посмотрим дальше, мы с вами увидим одну единственную первопричину зависимого поведения, которая кроется в отсутствии или потере смысла жизни. Расскажу вам любопытный эксперимент с крысами. Один ученый поместил крысу в пустую металлическую клетку с двумя поилками. В одной поилке была чистая вода, а в другой поилке была вода с морфием. В этом эксперименте крыса стала выбирать воду с морфием и вскоре умерла от передозировки. Ученый сделал вывод, что когда есть выбор, человек, как и крыса, скорее всего, выберет зависимое поведение. Другой ученый, Брюс Александр, подверг сомнению данную гипотезу. Он сказал: «Пардон, господа ученые, но ведь эксперимент был проведен в пустой и тесной клетке. Давайте такой же эксперимент повторим в других условиях». И Брюс Александр создает настоящий парк для крыс. Около 20 разнополых особей поместили в этот крысиный парк. Площадь крысиного парка составляла почти 9 квадратных метров. Стены разукрасили под лесной ландшафт. Пол посыпали ароматной кедровой стружкой. В парке было все. Обилие еды, разноцветные мячики, колеса для бега, различные игрушки, много места для спаривания и так же, как и в прошлом эксперименте, две поилки с простой водой и водой с морфием. Результат был потрясающий. Практически все крысы выбирали поилку с чистой водой. Почему крыса в пустой клетке выбрала морфий, а крысы в крысином парке выбирали чистую воду? Каковы основные причины зависимого поведения? Вывод очень простой. Человек выбирает алкоголь, наркотики и другие виды зависимого поведения, когда его жизнь пуста. Поэтому если все четыре природы зависимого заболевания свести к одной первопричине, то это будет потеря или отсутствие смысла жизни. Сегодня все больше и больше специалистов в сфере реабилитации говорят о том, что первопричина зависимого поведения кроется в потере смысла жизни. Но исходя из этого, как минимум 1/3 всего реабилитационного процесса должна быть посвящена поиску смысла жизни. Но на практике, к сожалению, так не происходит. Что же касается меня, то работая психологом в реабилитационном центре всех своих ребят, я веду к формированию новых жизненных ценностей и поиску смысла жизни. В основе моей программы лежит логотерапия. Логотерапия. Что такое логотерапия? Логос – это смысл, слово «смысл», терапия – это исцеление. То есть в основе логотерапии лежит исцеление смыслом. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше сказал, что если у человека есть зачем жить, он может преодолеть любое «как». Дорогие друзья, помните, если жизнь ваша пуста, вы, скорее всего, выберете не ту поилку. Поэтому наполняйте свою жизнь смыслом. Мне нравятся слова святого Николая Сербского. «Ту пустоту, которая остается в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить». То есть каждый человек создан с пустотой в форме Бога. И именно эту пустоту зависимый пытается заполнить алкоголем, наркотиками, играми, женщинами. Но они не могут наполнить эту пустоту, потому что эта пустота в форме Бога. Именно эту пустоту ощущают в себе все зависимые люди. Пустоту, которая свербит и чешет душу изнутри, не дает покоя ни днем, ни ночью. В реабилитационном центре ребята делятся своими жизненными переживаниями и ощущениями. И один из них сказал, что самая главная проблема в моей жизни было постоянное ощущение пустоты и одиночества. Алкоголь стал моим врагом и больше не был ни средством веселья, ни средством решения всех моих проблем. Моя зависимость поставила меня в тупик, в котором не было выхода. Я был бессилен. В тяжелых случаях хронического алкоголизма 90% больных страдают глубочайшим ощущением бессмысленности. Среди употребляющих наркотики более 60% таких пациентов жалуются, что их жизнь пуста и в ней нету смысла. В отношении людей, пытавшихся покончить с жизнью, 85% из них ответили, что жизнь для них не имела никакого смысла. И самую главную помощь, которую мы можем оказать зависимому человеку, это помочь ему найти смысл жизни. Именно не дать смысл, а помочь найти. Смысл, который нельзя изобрести, нельзя придумать. Смысл, который можно только найти. Наша трезвая жизнь подобна лазанию по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь тогда, когда крепко привязан к чему-то очень прочному и сильному там наверху. И помните, если есть зачем жить, можно преодолеть почти любое как. Если ваша жизнь имеет смысл, если ваша жизнь яркая и интересная, вы все время находитесь в движении, в творческих поисках, то вам не будут нужны наркотики, алкоголь и прочие зависимости. Вы и так будете находиться в эйфории от собственной жизни. Бегите от рутины, бегите от скуки, создавайте интересную жизнь, наполненную путешествиями, яркими событиями, интересными проектами. Возможно, в этом и есть ваш смысл жизни. В своей практике я неоднократно замечал, как люди, обретая смысл жизни, становились на путь выздоровления и успешно разворачивали свою жизнь совсем в другую сторону, в сторону свободы от зависимости, в сторону успешной самореализации, счастливой семьи. В заключение я попрошу вас об одном. Напишите ваше понимание смысла жизни. Именно не подумайте, а напишите, в чем ваш смысл жизни. Каково ваше жизненное предназначение? Для чего вы здесь? И где бы вы ни находились? Через что бы вам не пришлось пройти, и как низко бы вы ни упали, помните, выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши темы. Сегодня вечером мы поговорим о стиле. Как вот совокупность всего того, о чем мы говорили ранее, влияет на стиль человека, и какой стиль человек выбирает, как он его поддерживает, и что он транслирует этим стилем? Что вы скажете на эту тему?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, мне кажется, когда у человека есть свой определенный стиль, это хорошо. Только для чего и зачем он это делает? Что именно он хочет преподнести вот этим стилем? То есть если, к примеру, ты осознаешь, что ты, там, к примеру, женщина или ты мужчина, и ты одеваешься в соответствии, да, с именно своими какими-то принципами, да, духовными, нравственными, то и как-то подчеркиваешь какую-то вот индивидуальность свою, но в рамках своего, так скажем, внутреннего состояния, то как раз-таки это является, наверное, стиль. И это пример, наверное, для людей, для остальных, для окружающих, как вот я выражаю себя как человек, как личность.
4: Мне кажется, что стиль это очень здорово. Это возможность как бы транслировать себя. Главное здесь, чтобы ты как личность был гармоничен. Потому что гармоничный внутри, ты гармоничный снаружи. И твой стиль это показывает, твою целостность.
5: Ну вот что говоря, по моему мнению, по поводу стиля, стиль это здорово, это уже как бы классно, хорошо, но в течение, так скажем, жизни, тем более в подростковом возрасте, каждый старается этот стиль найти. Найти, подобрать его. И, как правило, этот стиль больше всего нами воспринимается от близкого окружения, ближайшего. Это родители наши, допустим, там отец, там мать, допустим, старшие братья, сестры. И это, вот, так скажем, это мы в своем подростковом возрасте где-то пытаемся вот скопировать в поисках своего где-то стиля, вот, чтобы его найти. Но на самом деле, да, стиль — это всегда определенная уникальность, но важно понимать в этом, что этот стиль, который ты изберешь в своей жизни, он может как положительно повлиять на людей, окружающих тебя, так и отрицательно. Вот тут важно, чтобы ты мог всегда это понимать.
1: Угу. Мне со словом «стиль» сразу вспоминается такое понятие, как «стиляги». Вот. И да, сразу заулыбались, вспомнили что-то.
5: Ассоциации.
1: Ассоциации, да, определенно. Это же бунтари. То есть стиль порой не всегда в положительном смысле выступает, когда человек стильно одет, красиво, да, там все нормально, не прикопаешься. Это же может быть совершенно и с другой стороны. Когда человек оделся настолько, что в его понимании это стильно, а со стороны это такой бунт, это такой диссонанс вообще всего и того, что он выражает, и его внешнего вида, и тем более его характера, его поступок, который он действует, вопреки фактически тому, как он выглядит.
5: Получается,
1: да,
5: что отсутствие стиля – это тоже стиль определенный, который кто-то, какая-то категория людей тоже избирает.
3: Но это вот нам так кажется. Просто я вчера, когда домой ехала, Я вызвала такси, и у меня таксист пока сидел, ждал. Я сажусь, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, какой интересный стиль. Я такая села, думаю, не понимаю, о чем он ведет речь. И он говорит, обратите внимание, стоит девушка, то есть она стоит в штанах, которые там одна штанина короткая, другая длинная, и вот эта вторая штанина, она рваная. И мы действительно так, даже честно, минут, наверное, сидели, мы засмотрелись на это. То есть для нее, и вот она стоит, для нее это нормально. То есть это не рваные штаны, это действительно такие штаны такого кроя, фасона.
5: Она так достигла своей цели, потому что вы на нее обратили внимание.
3: Да, то есть вот именно вот ее мотив, то есть она действовала в соответствии со своим внутренним каким-то состоянием. Ну, я не знаю, может, конечно, ее кто-то сильно заставил одеть эти штаны. Думаю, что навряд ли она настолько комфортно в них себя чувствовала, что было ей вполне комфортно. Я не думаю, что она считала, что я выгляжу как-то не стильно, и это вы тут все
1: заставить такие... людей посмотреть на себя можно гораздо дешевле. Не всегда это будет лучше, стильнее, симпатичнее и все остальное, но если это была единственная ее цель, чтобы на нее обратили внимание и попялились на нее, мне кажется, здесь опять же вопрос, что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы на тебя смотрели?
3: Да, наверное, внимание.
5: Вот, а смотрите,
4: женщинам всегда не хватает внимания. Они просто хотят постоянного внимания. Это, наверное, в какой-то степени.
1: Ну, это другая норма. Крайность. Тогда это тоже не здорово, чтобы хотеть, чтобы на тебя постоянно смотрели.
5: Вот говорят уже о стилях. Вот мы говорили на одной из передач по поводу вот Коко Шанель. Александр тоже говорил об этом. А вот все-таки еще за какое-то определенное время до этого в той же Америке. Вот. Женщины начали примерять, жены ковбоев начали примерять их одежду, своих мужей. То есть, в принципе, как бы, когда мы говорим о стиле, то есть получается, что как-то какой-то все-таки вот поиск определенно имеет место быть. Вот, и даже те же самые шляпы, которые потом пошли в использование женщинами, вот, как головные уборы, они тоже где-то определенно, так скажем, перекочевали, так скажем, с тех же самых мужчин. Почему сегодня вот в наше время, в 21 веке, так актуально вот это смешение этих стилей, где, так скажем, мужской вид формы стиля, да, там, допустим, смешивается с женским, то есть стираются границы определенные. Почему? То есть что толкает сегодня общество на вот это вот стирание границ между стилями даже?
3: Мне иногда кажется, что причина скрыта в том, что мы чувствуем себя какими-то, может быть, даже отчасти недолюбленными или иногда недуховно какими-то, ну, непонятые, что ли, даже.
5: Непринятыми.
3: Потому что вот просто, вот даже вспоминая вчерашний для меня случай, да, то есть, ну, вот она обратила внимание. Ну, не просто же так, не просто, чтобы на нее смотрели. Мне кажется, если вот на меня постоянно будут смотреть, у меня уже начнется нервный тик. Но это правда будет как-то не очень комфортно. А здесь вот именно то, что посмотрите, вот я не такая, как... Ну, вот обратите внимание, там еще что-то, может быть, не хватает чего-то какого-то теплого или что.
5: То есть нужно было что, выйти с автобуса, подойти к ней и просто поговорить?
1: Ну, допустим, как допустим, получить в ответ, что ты ко мне пристал, иди обратно, да?
3: Да, хорошо, вот. Что не вгла.
5: И... Получается, значит, у нее все нормально? Если это мы прогнозируем.
1: А это было
3: просто... Это же вопрос о том, что делать, такая. Да, мне кажется, как-то
4: человека очень, очень порой сложно объяснить логически.
5: Его поведение.
4: Потому что...
1: Ну, потому что он сам не может это объяснить.
4: Да, они сами не понимают, вот, что со мной, что я хочу на самом деле. Поэтому вот состояние внутренней неудовлетворенности, оно и толкает людей на какой-то поиск себя в экстремальных вот, стилях, да, каких-то таких. Все это часть процесса. Мне кажется, что, знаете, здесь... Вот в этом вопросе надо понять, что на данном моменте человек находится на таком этапе. И я бы не стал бы, вот, ну, общаясь с таким человеком, как-то пытаться переделать его стиль. Это бесполезно, потому что он будет себя защищать, да, потому что он защищает, в принципе, даже не стиль. Он защищает свою надежду на то, что вот этот стиль, он поможет мне добиться моей главной цели. Угу. А в чем есть главная цель? Вот соглашусь с Марией. Ведь

0: себя?
1: Так у нас внешний вид, вот весь этот стиль, который человек транслирует, бывает с той целью, которую человек сам на самом деле не знает, почему он это делает.
2: Не осознает.
1: Он не осознает это. Он считает, что это обратить на себя внимание. Он считает, что это показать, какой он там красивый, классный, как он все удачно подобрал. Он считает, что это просто... ну, так модно сейчас, и поэтому он хочет влиться вот в это какое-то общество или в какую-то там субкультуру, показать, что он принадлежит к ней. А на самом деле все сводится к тому, что он просто... у него просто дырка в душе, и ему нужно, чтобы кто-то ее заполнил.
0: Степень осознанности может быть разная. Человек может быть совершенно четко понимать, что ему надо. И даже он может понимать, что мне не хватает любви. Ну, возьмем девушку, да, наверное, проще всего иллюстрировать это на девушках. Одевается вот так вот экстремально, да, в таком экстремальном стиле. Для чего? Она хочет любви, она хочет отношений. И чаще всего она хочет отношений постоянных.
1: Угу.
0: Потому что для женщины все-таки чувство безопасности, чувство стабильности, да, это базовая потребность, да. Вот, поэтому она хочет этого. И она совершенно четко осознает, что, ага, я хочу любви, а как ее добиться? Надо с каким-то вот парнем начать отношения. А девушек много, как обратить на себя внимание? Это ну, отрежу полштанины, да?
1: Угу.
0: Опа, обратили, цель достигнута. Вот, но это промежуточная цель, на самом деле. А есть люди, которые...
1: Обратили внимание, но не подошли. Надо еще второе
2: доказать. Надо порвать другую.
3: Но сегодня этим не обращаешь внимание, потому что это почти каждая девушка сегодня это использует.
1: Вот,
3: если
1: вот
3: девушка сегодня наоборот в платье, это вот то, что обратит внимание тоже других людей.
2: Да, по крайней мере, если она в каком-то вечернем
1: уже.
2: Таком платье, просто я заметила.
3: Длинном.
2: Да. Тоже недавно был такой случай. Это было на набережной. У нас красивая набережная, и люди стоят в Макдональдс. Они все какие-то такие не очень помятые. И вдруг выходит девушка просто в очень красивом платье. Все, там очередь из 25 человек просто вот так стояла, смотрела.
3: Причем и девушки, и парни.
0: Место уступили в очередь.
2: Да, нет, она мимо прошла, и все так дружным взглядом проводили. То есть...
3: Это классно,
2: это очень красиво, конечно, это вот очень стильно, это очень красиво и очень радует.
0: Друзья, все-таки Макдональдс днем и вечернее платье, вам не кажется, что здесь какой-то диссонанс?
2: Нет, она-то мимо прошла, то есть она не в Макдональдс шла.
3: Просто была Мария там возле Макдональдса.
2: Да, то есть мы просто все стояли, то есть все остановились, вот вы знаете, как будто в какой-то вот ежесекундно просто замерли.
3: Пауза, тишина.
2: Да, пауза, тишина, я мимо проходила, соответственно, нашла на какое-то мероприятие, то есть...
3: То есть, несмотря даже на то, что сегодня у нас такое смешение стилей, каша, по большому счету, разных стилей, наложения, их границы стираются и так далее, все равно в сознании человека современного остается какая-то определенная тяга или же симпатия, да.
1: То, что называется классика.
3: К тому, что называется классика, да. То есть, то есть не к тому, что она была в татуировке, допустим, да. Татуировка, так скажем, была на ней, да, или там какая-то была, там, может быть, на нее какие-то там украшения были дорогие. А просто было красивое женское платье, подчеркивающее ее красоту.
2: Но мы привыкли к этому. Все равно большинство людей привыкло к тому, что женщина, она должна быть вот в этом красивом платье. А кто-то действительно больше вот выделяется за счет того, что это что-то такое яркое, чтобы привлечь внимание, чтобы вот просто вот... Даже, может быть, и не подошли, обратили внимание.
3: Так вот, из этих двух вариантов...
1: Но ведь никто же из этой толпы, извиняюсь, не подумал, фу, как это плохо.
2: Не знаю.
0: А кто его знает, да. Это сложно оценить.
3: Вот по большому...
0: Соцопрос надо было провести.
3: По большому счету, вот этой вот девушкой на остановке с порванными штанами, вот... Просто и людям интересно было, но навряд ли кто-то, скажем, восхищался и от этого определенное удовольствие испытывал. Что, я думаю, уверен, было, когда люди смотрели на девушку в красивом элегантном платье.
1: Вот о чем
3: они
1: я хотел
3: испытывали
1: сказать,
3: восхищение и удовольствие от того, что они видели, и то, как, так скажем, подала себя вот эта вот молодая девушка.
1: То есть второй момент, вот трансляция вот этого стиля. Первое, что ты хочешь им добиться... Порой ты сам не знаешь, что ты хочешь добиться, да? А второе, а чего ты в итоге добиваешься? То есть по факту результат. Потому что ты транслировал какой-то образ, и на этот образ посмотрели, и один посмотрел, сказал «фу», другой восхитился. Вот. Так задача тогда в чем? Чтобы большинство все-таки посмотрело и действительно оценило, что это хорошо, это правильно, это красиво. А если у нас разброд в головах, и люди посмотрели, один сказал красиво, второй сказал фу, значит, что-то... на что-то было сказать фу, наверное.
3: Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, что Бог создал

0: дал женщину для того, чтобы ей восхищались, ее красотой, ее внешним видом, чтобы мужчина, который находится рядом с ней, мог на самом деле делать ей комплименты, приятные слова. И от этого женщине еще приятнее, она еще красивее становится, так скажем. Она еще лучше от того, что... Она расцветает, да. Вот. Поэтому есть на самом деле сегодня вот эта правильная модель, которая где-то отчасти сегодня... искажена грехом, да, вот этими разными стилями, разными формами, которые пытаются подменить настоящую картинку, да, настоящих отношений, любви, то по большому счету сегодня мы можем, так скажем, только лишь право оставить за человеком, какой он стиль выберет. То есть то, что временно сегодня может подменить его, да, там, в рваные штаны, внимание, либо на какие-то гораздо более глубокие моменты, обратить внимание, когда девушка, так скажем, выглядит соответствующая своему статусу, как задумал ее Бог.
1: Мы порой можем обратить внимание, что вот идет человек, он, как он оделся? Так, это представитель, например, год, все, вот по нему видно, по его одежде. Так, это, значит, другая субкультура, там, неважно, их можно перечислять, можно нет, вот. Смотришь, а вот это мусульманин, почему? А вот он так оделся. А есть ли одежда, подобающая христианину, чтобы можно было посмотреть и сказать, а вот это христианин?
0: Интересный вопрос.
1: Существует ли она? Должна ли она существовать? Что своим стилем христианин должен транслировать?
2: Ну, как я, к примеру, замечала, что в моем обществе была девочка, которая относилась к старообрядцам, староверам, и по ним это сразу было видно. Это платочек, это длинная юбка, это достаточно такая свободного кроя одежды. То есть понятно было, что принадлежит какое-то, христианству, как у нас говорили. Да? Сейчас очень многие, кто просто занимается там йогой или духовными какими-то практиками, женщины приходят через какое-то время к тому, что это девушка в длинной юбке, что она какая-то такая вот, легкая, то есть у них какая-то такая светлая одежда. Вот, то есть как бы у каждого все равно есть вот это вот какой-то, у людей, так скажем, духовных, у них вот именно такая одежда, она более какая-то красивая и более такая длинная, я имею в виду про девушек, да. У мужчин, конечно, тоже там, тоже она более какая-то такая свободная. Вот недавно встречала такого человека, он как бы занимается тоже духовными практиками, мужчина. У него вот какая-то такая вот свободная тоже одежда. То есть у них тоже есть своего рода вот такой вот стиль, что вот как бы соотносится, наверное, к нашим, к христианам, которые у нас занимаются именно медико-миссионерским, мне кажется, служением. То есть у них тоже вот есть своего определенного рода стиль, который тоже похож.
3: Если говорить о Библии, да, о библейском представлении, то какой-то конкретной униформы христианской или же там ее как бы я не обнаруживаю лично. Вот нет в Новом Завете, да и в Ветхом Завете, по большому счету, тоже, кроме священников, да, одежда которых там строго регламентировалась.
0: То есть такого дресс-кода.
3: Дресс-кода как бы нет. Но, то есть я так полагаю, что Бог оставляет для нас возможность реализовать себя так, как мы хотим. Но есть определенные принципы. Это, прежде всего, это принцип как бы скромности, не демонстрации своей сексуальности открыто, да. Вот. Второй принцип — это все-таки принцип удобства, чтобы человеку было удобно и комфортно.
1: Он же связан и со здоровьем-то, по большому счету.
3: Приведу пример. Когда женщина носит вот такие шпильки, да, я еще не встречал ни одну женщину, которая бы сказала, я просто наслаждаюсь от высокого каблука и от шпилек. В основном все говорят, фух, наконец-то сняла.
2: Ну, это про шпильки, да, про вот какую-то такую неудобную обувь.
3: Да,
2: то
3: да.
2: Вот это да. Нет, есть те, которым нравится носить высокий каблук, и это действительно для кого-то удобно, но эта обувь должна соответствовать именно вот стандарту, так скажем, ноги, сделанной, наверное, мне кажется, под ногу человека, да, либо там какую-то такую стельку должна иметь. Но если это вот касаемо...
3: В любом случае, когда стопа находится вот так вот, это большое напряжение как бы на опорно-двигательный аппарат. Поэтому
1: это,
3: вот,
1: это уже получается это проблема со здоровьем. То есть ты, ты должен подбирать такой стиль, который бы тебе не разрушал твое здоровье.
3: Конечно. Который был бы удобен. Который был бы гармоничен, это еще один принцип, да, Бог создал, мы видим, вот я, по крайней мере, в Боге вижу гармонию. Когда он создает мир, там очень четко прослеживается идея гармонии. То же самое мы можем сказать и о стиле. Бог задумал эту гармонию, когда, когда человек одевается, даже сейчас, вот, будучи вот в современном мире, хоть и искаженным грехом, принцип гармонии он должен быть, то есть все должно быть гармонично. И некоторые христиане, кстати, в попытке быть правильными, вообще не обращают внимания на свой стиль. И здесь вот, ну, как бы такой принцип, такое ощущение, что они исповедуют. Чем страшнее, тем духовнее.
1: Так это вот тоже это, неправильно.
3: Это совершенно неправильно. Потому что мы, опять же, видим принцип гармонии, мы видим принцип скромности, мы видим принцип полезности для здоровья, и мы видим принцип удобства. Вот, поэтому вот стиль, мне кажется, стоит рассматривать через призму вот этих постулатов.
2: Очень часто я слышу, что в церкви, что стильно одеваться – это плохо. Почему это плохо?
1: Потому что у многих слово «стиль» и слово «мода»
0: тождественны,
1: да. И они тогда, получается, ага, стильно, значит, модно. Модно – это, значит, какие-то современные тенденции, на которые они смотрят.
2: Это значит, не угнаться.
1: И, значит, с одной стороны, не угнаться, с другой стороны, чрезмерно дорого, а с третьей стороны, еще не факт, что это прилично.
0: Получается что... пастор, который в костюме, он одет стильно?
3: Это классика.
2: Это классика.
3: Да, это всегда красиво.
2: Тогда получается, я обожаю костюм. Просто люди не знают элементарных вещей, почему
0: вот об этом
2: мы
0: моду,
2: да,
0: и говорю.
2: Стиль,
0: да?
2: Почему мы это все сводим вот к одному,
1: одно.
2: И что, да.
1: Выходит здесь тоже пробел, получается, в информации, донесенной до людей. То
3: конечно.
1: Есть люди не знают того, о чем они говорят, и то, чем в итоге пользуются.
0: Тут я хотел бы еще добавить о том, чтобы на самом деле, вот, когда человек одевается, помимо того, что сказал Александр, все-таки все должно быть еще, как бы, ну, гармоничное слово, я по-другому бы сказал бы. То есть все должно, как скажем, подходить по цвету даже, понимаете? Вот, то есть как-то вот не аляписто человек одет. Он одет вроде бы удобную одежду, понимаете, в скромную, но без вкуса он одет. Что тоже, я думаю, что не является приемлемым для христианина.
1: Угу.
0: Гораздо приятно, я вот не раз замечал, вот и в церкви нашей, да, пожилые, скажем, сестры, да, приходят, уже, казалось бы, им уже там восьмой, там, кому девятый, десяток. Но так вот, понимаете, элегантно одеты, со вкусом одеты.
3: По возрасту.
0: По возрасту.
1: По возрасту. Вот
0: да.
1: Это, кстати, тоже момент.
2: Да, это еще один
0: момент. Еще один, да, по возрасту, да. И вот всегда, конечно, ну, это привлекает взгляд. И вот ты понимаешь, что вот как бы, вот какая одежда христианина? Ну вот, в принципе, да, вот эти вот позиции, о которых мы сейчас проговорили, ну плюс по вкусу и по возрасту мы еще добавили вот к этим моментам. И все это стильно выглядит, получается. Стильно.
2: Все это гармонично.
0: Все это не выпячивается.
2: Ну вот это вот от внутреннего состояния вот зависит. Ну, да. Как мы каждый раз и говорим, сводимся к тому, что это...
3: Потому что это база, это да? Самое главное, по сути.
2: Да.
1: Как быть, когда у человека выбивается понятие? Вот мы сказали, обозвали все эти понятия, но для одного гармонично это, а для другого то. Для одного удобно то, что для другого нет. По поводу мешает здоровью. А молодежь очень часто не осознает, что это будет мешать их здоровью. Те же самые
0: обтягивающие джинсы.
1: Ныне модные, да, обтягивающая одежда, оголенные эти щиколотки. Это просто...
0: Это очень удобно, понимаете? То есть ты купил джинсы, и еще лет 10 можешь их носить, потому что как бы, ты вырастаешь, они... Раньше проблема была, щиколотку видно, все, их нужно менять уже, понимаете?
3: Я думаю...
0: Брюки или штаны.
3: Я думаю, дома мод, которые шьют одежду, они не позволят так долго пользоваться своим продуктом, их же важно продавать.
2: Конечно.
3: Поэтому, знаете, сегодня будет короткая щиколотка в моде, а завтра будет king size. Да, вот... Поэтому тут все меняется. Про подростков хотел сказать. И вообще про трансформацию стиля человека, вот, человека на протяжении жизни. Ведь если посмотреть на человека, да, на его жизнь вот, с перспективы, вот родился, да, вот умер, стиль меняется. И если взять подростковый возраст, то здесь подросток, он же ищет себя. И мне кажется, ему надо дать право на то, чтобы себя искать. Это с одной стороны.
1: Это время, когда он может себе позволить себя искать. Потому что с него будет брать
0: законное время.
1: Пример максимум его сосед-подросток. Вот. Взрослые с него пример брать не будут, они должны быть самоопределенные. А вот когда он пропускает этот момент и начинает уже в сознательном возрасте искать себя, пробовать разные стили, смешивать, экспериментировать.
0: Не по возрасту.
1: Не по возрасту. Это и выглядит ужасно. И с него берут пример младшее поколение.
3: Угу. Самое главное, что я хочу сказать, да, надо дать право подросткам это делать, но
1: это для родителей
3: подростками надо заниматься. С ними надо говорить. С ними надо выстраивать взаимоотношения. От этого будет зависеть и их стиль в том числе. Угу. Потому что если мы просто говорим ребенку, как одеваться, как не одеваться, мы фактически мы игнорируем.
1: И в частности, обучить их вот этим, пусть даже этим термином, показать, что они означают и к чему они приводят.
2: Самое главное, не высмеивать, не говорить о том, что «Ой, так смешно!»
3: Да.
2: В шутку. То есть мы иногда не понимаем, что сарказм и шутка – это на самом деле скрытая, даже уже не скрытая, это открытая уже агрессия.
3: Конечно.
2: Только завуалировано, как все считают, в шутку. На самом деле нет, это очень сильно ранит.
0: Вот тут вот хотел бы добавить, Мария, то, что вы сказали. Когда мы говорим в шутку, лично с человеком при беседе прилично, это воспринимается даже нормально и разряжает обстановку. Но когда мы говорим шутку к этому человеку в присутствии других людей, то это, конечно, больше выглядит, так скажем, как сарказм определенный, даже где-то, может быть, какое-то давление на него, и высмеивание, по большому счету, его взглядов, вкусов и стилей. А иногда при личной беседе, когда ты шутишь с подростком, шутя, в такой форме говоришь, ты где-то находишь к нему подход определенный, потом можешь говорить и какие-то серьезные вещи. То есть ты не пришел просто тупо читать нотации ему. Вот тебе нужно так, так и так по-другому. Почему родители чаще всего не получается? Потому что чаще всего родители именно серьезно продавливают свою
2: линию. Мне кажется, когда ты по-доброму подходишь и действительно разговариваешь, а именно не научаешь, а просто приводишь пример или действительно это делаешь из-за любви, да, а не жестким каким-то укором или с серьезным, действительно, сейчас я знаю, как жить, я-то уже жизнь пожил.
0: Вот у нас двое старших детей, сыновей, мы, по крайней мере, иногда сталкиваемся с этим вопросом, во что пойдут наши дети, по крайней мере, один из них пойдет в церковь где-то. С этим нужно где-то, внимание, время. И вот это важно, то, что вы подчеркнули, Мария, именно чтобы он понимал, почему все-таки это стоило бы обратить внимание. Угу. Потому что, идя в церковь, мы говорим про христиан, да, все-таки одежда для богопоклонения, она все-таки определенный контекст имеет в себе. Поэтому я говорю детям, своим ребятам, эта одежда должна быть лучшей для у вас, для церкви. Вот. Это не та одежда, где вы ходите, гуляете везде, и потом пошли в церковь. У вас вместе с этим формируется подход определенный к отношению к Богу, к Творцу, к своему.
1: Угу. Так нам действительно нужно заполнять вот эти пробелы, начиная уже с детского возраста, с подросткового возраста, особенно и обучать этому, чтобы люди выходили уже здравыми, полноценными личностями, которые могут транслировать действительно стиль одновременно и скромный, и красивый, и гармоничный. Это очень важно. И, кстати, следующая наша тема будет о самоопределении. Это будет особенно касаться подросткового возраста и раннего молодежного возраста. Поэтому приглашаю вас на следующий раз. Обсудим тему самоопределения. Спасибо.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться?
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, вы знаете, как перезагрузить свой мозг? Для чего это нужно? Чтобы он помогал нам в достижении каких-то определенных целей. Наша эффективная работа нашего мозга на самом деле зависит от ряда определенных условий. Скажите, бывало ли у вас такое чувство, когда вот испытывали такое состояние, что вы очень устали, мозг не соображает, хочется взять вот так вот и перезагрузить свой мозг, чтобы снова взять и как бы свою активность поднять на высокий уровень? Наш сегодняшний гость – бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по корпоративному управлению Руслан Ларин, поможет нам сегодня этому лайфхаку, как это мы можем сделать.
2: Приветствую.
1: Привет, Руслан.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад всех приветствовать. Снова продолжайте быть с нами каждый день, потому что действительно каждая тема очень интересна и уникальна.
1: Что, действительно есть такая кнопка, которая может раз и помочь нам перезагрузиться?
2: Ну, честно говоря, их несколько.
1: Мы об этом сейчас узнаем.
2: Да.
1: Отлично. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете их записывать, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы обязательно их можете задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти вопросы все зададим нашему гостю. Ну что, друзья, я вас приглашаю на нашу территорию реальности. Руслан, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
0: Территория реальности.
2: Снова очень-очень рад всех вас видеть. У нас действительно сегодня очень такая насыщенная, интересная тема. Хотя те, кто смотрит в эфире, либо здесь, в прямом эфире, в просмотре, в записи, видят, что тема вся вокруг, да, одного большого такого важного фактора в нашей жизни, как успех, да, и как же успех в жизни без того, чтобы наш мозг хорошо работал. Важный момент, и в течение других лекций вы также будете какие-то моменты для себя открывать. Но сегодня мы будем говорить конкретно о том, как же оптимизировать наш мозг. Как я уже и сказал Вадиму, там есть несколько кнопок, да, на которые будем с вами нажимать для того, чтобы наш мозг работал на полную силу. Невозможно все-таки в жизни добиться успеха, если мы с вами не работоспособны, да, вот чтобы мозг был действительно работоспособный, чтобы он быстро, хорошо думал, память была хорошая, вот, чтобы настроение, которое нам мозг создает, было тоже классным, чтобы интеллект был высоким. Да, все это важно. И мы сегодня будем говорить о важных таких моментах. Многие исследования мы будем поднимать, которые касаются одной темы. Да, как вот сделать так, чтобы мозг работал хорошо. А также поговорим о том, что делать не нужно, да, что, в общем-то, нарушает работу нашего мозга или там, разрушает даже мозг. Есть такие вещи. Конечно, формат вот нашей с вами беседы, у нас не так много времени, поэтому, ну, скажем так, детально обо всех исследованиях не хватит времени говорить, но в целом, если говорить вот о тех вещах, которые сегодня я подниму в нашем разговоре, есть медицинский институт Веймара в США находится, который уже десятилетиями занимается исследованиями нашего головного мозга, как он влияет на нас с вами. И в том числе доктор Недли, который посвятил этому многие десятки лет. Вот, мы будем говорить об их исследованиях. Кстати, они написали очень хорошую книгу «Состав экспертов, медиков, врачей, да, докторов Веймарского университета медицинского». Книга есть «Новый старт». Классная книга, всем рекомендую, обязательно ее почитайте. Ну что, поехали. Вообще, конечно, ну, понятное дело, мозг – важнейшая часть нашего с вами тела, хотя так было не всегда. В том смысле, не всегда так люди думали. Наверное, практически там, лет 100 назад, чуть больше, когда люди догадались, что мозг – это действительно важнейшая часть нашего тела. Вот. До того времени, ну, я не знаю, что они там думали. Они думали, наверное, у нас просто там веревочка, которая уши держит. Вот. Не было исследований в этой теме. Поэтому как бы этому много внимания не уделяли, больше уделяли внимания там, сердцу, внутренним органам, чем мозгу. Вот. Ну и о том, о чем говорили уже, да, иногда прям хочется свой мозг перезапустить, чтобы он работал как-то лучше, потому что чувствуешь, ну что-то так, не все очень хорошо с мозгом. Давайте так, немного науки, да, наш мозг. Наш мозг, он состоит из таких главных долей, вот, и каждая доля за что-то отвечает. Наверняка вы слышали про какие-то доли, может быть, про какие-то не слышали. Ну, теменную долю, наверное, все слышали, там, по темечку, да. Вот эта доля контролирует способность ориентирования в пространстве, да. Есть затылочная доля, она, в общем-то, основная, которая отвечает за зрительную и сенсорную наши с вами зоны. Височная доля связана больше с ощущением или там звуковым сенсором, да, звуком и речью. И лобная доля — это управление нашими чувствами, эмоциями, волей, решениями. Наш, в общем-то, интеллект и эмоциональный интеллект именно в этой лобной доле. Про лобную долю я буду говорить сегодня больше всего, потому что именно там, ну, как бы, самая главная наша часть с вами, да, интеллект, эмоциональный интеллект, который... Наверное, вы слышали уже сегодня, не менее важен, чем обычный наш интеллект. Потому что можно быть очень умным, но при этом не быть успешным. Так бывает. Есть, ну, такие прям очень-очень умные, известные люди, но при этом при жизни их вообще не воспринимали, ну, потому что эмоциональный интеллект был не очень развит. Сегодня важно развивать эмоциональный интеллект, когда мы понимаем наши эмоции, когда мы понимаем эмоции людей, хорошо на них правильно реагируем, это все очень важно. Функции, да, вот нашей префронтальной коры, нашей лобной доли, такие главные функции, которые могут снижаться, как только наша лобная доля мозга начинает мало получать кислорода с притоком крови. Как только мы прекращаем снабжать нормально наш мозг, другими словами, да, у нас начинают снижаться основные функции. Но вообще-то эта доля мозга является главным таким управляющим центром. И вы можете представить, да, если этот главный управляющий центр мы начинаем отключать, и он плохо начинает действовать. То есть это серьезно. Ну вот, поэтому, конечно, нам нужно будет сегодня научиться, как же, в общем-то, направить поток крови к нашему мозгу, чтобы хорошо наш мозг функционировал. Снижается там, планирование поведения, принятие решений. Да? Мы должны уметь принимать решения. Управление чувствами и эмоциями, наш самоанализ, проявление самостоятельности. И еще, кстати, не так давно было открытие сделано, что, оказывается, эта часть мозга в том числе отвечает за нравственную и духовную часть. То есть у людей, у которых произошла, например, травма даже этой части головы, было замечено, что эти люди сразу же снижали очень существенно стандарты моральности и духовности, то есть им было уже там все равно, если они кому-то вред причинили и так далее. То есть понимаете, да, что это такая серьезная доля мозга, которая отвечает не просто за интеллект, за принятие решений, но в том числе и за наше с вами нравственное поведение. Кстати говоря, в Священном Писании тоже есть указание на важность лобной доли. Да, этот стих можно трактовать по-разному, но я вижу в нем то, о чем хочу вам сказать. Вот в книге Откровения, 22 главе, в 4 стихе есть такой стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Когда человек видит образ и характер Бога, и он его отражает в своем характере, этот образ и характер, да, Божий, вот. Другими словами, наша лобная доля мозга отвечает как раз-таки за наш с вами характер. Поэтому вот нам как бы прямое указание на эту тему. Что же происходит, если происходит нарушение лобных долей? Ну, во-первых, как я сказал, нарушение лобных долей, конечно, ну, иногда бывает так, что действительно какая-то травма может произойти. Но чаще всего это происходит совершенно не из-за травмы. Есть вещи, которые мы действительно наносим серьезный ущерб своим лобным долям. И чуть позже я о них говорю, скажу. Но, значит, нарушение лобных долей. Да, вот, что происходит с нашим с вами там, поведением, характером? Падение моральных принципов, то, о чем я уже сказал. Да? Неправильное социальное поведение. Неспособность абстрактного мышления. Или понимание пословиц. Да, когда люди прекращают понимать... ну, какие-то метафорические высказывания, да, когда ты человеку говоришь, у него золотые руки, а человек думает про то, что, да, у него руки из золота. Ну, вот такие вещи начинают происходить. У человека снижается понимание каких-то абстрактных вещей, снижение математических способностей. Понятно, что это может быть незаметно на уровне, ну, каких-то простых вещей, да, но на уровне уже более сложных вещей это начинает быть заметным. Потеря способности к сочувствию и сопереживанию. Человек, ну, прекращает переживать, у него прекращает быть уровень эмпатии к людям другим высоким. Ментальные заболевания начинаются. Сложные какие-то вещи. Депрессия, мания, обсессивно-компульсивные расстройства, дефицит внимания. Ну, в общем, это такие самые небольшие я вам назвал, потому что есть и более серьезные ментальные заболевания, которые как раз-таки зависят от нормальной работы лобных долей. Главные причины, помимо вот той, что я вам назвал, да, вот каких-то травм лобной доли, на самом деле главные причины, на которые мы с вами можем влиять, это неправильный образ жизни, пагубные пристрастия и вредные привычки. Это все влияет на действие нашей лобной доли. Это вам как некий пример, да, как, например, снижение работы лобных долей влияет на снижение силы воли. К примеру, курильщики, да, они умирают от того, что делают? Курят постоянно и в итоге заболевают там, сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, рак гортани и так далее. Но они не могут бросить эту привычку курить, потому что чем больше они курят, тем больше это влияет на лобные доли, а это ведет к тому, что у них снижается воля. Понимаете? И получается некий такой порочный круг. Они больше курят, воля снижается, а воли не хватает бросить курить. Поэтому иногда этот, конечно, порочный круг нужно разрывать. И когда ты видишь какие-то привычки, зависимости, нужно обязательно срочно начинать действовать, потому что каждая порочная привычка или неправильный образ жизни ведет к тому, что воля снижается и снижается. И человек уже просто не хочет бросать, менять, что-то делать и так далее. И вот разорвать этот порочный круг, да, изменить образ жизни, и вот изменение образа жизни поможет нам в том, чтобы лобные доли начали работать очень-очень хорошо. Первый момент, на котором становлюсь, какие вещества разрушают работу лобных долей. Они не только снижают, они действительно разрушают. Если уже говорить там о наркотиках, как-то я общался с одной знакомой, которая занимается именно этой темой и работает в сфере борьбы с наркотической зависимостью среди молодежи, и рассказывала очень трагическую историю, когда парень молодой, он умирает от наркотиков, и после вскрытия оказывается, что у него просто в головном мозге дыры в палец. Дыры в палец. То есть это настолько влияет не просто на снижение работоспособности головного мозга, это уничтожает мозг вплоть до того, что он становится, ну, дырявый, как решето. Алкоголь, кофеин, никотин, все эти элементы, да, которыми люди иногда балуются, они очень сильно снижают работоспособность мозга. Да, алкоголь, он вроде как это притормаживает, люди хотят немножко расслабиться и думают, что это успокоит их, а в итоге получается так, что это снижает работоспособность головного мозга, и во время алкогольного опьянения люди делают иногда такие вещи, которые, за которые потом всю жизнь не могут уже, да, из этого всего выбраться и всю жизнь страдают. Кофеин – это вообще вроде как люди там пьют какие-то напитки, кофе, газированные напитки, даже не задумываются про то, что там есть кофеин. Даже, кстати, в некоторых таблетках есть кофеин. Там от головной боли таблетки делают с кофеином. Почему? Потому что, оказывается, когда люди прекращают употреблять кофеин, у них начинает голова болеть. Добавляют специально кофеин в таблетки, когда он выпивает, у них голова не болит, нет ощущения боли. Вот. А кофеин, который вроде бы как там чашечку кофе люди с кофеином утром выпивают для того, чтобы хорошо себя чувствовать, поднять настроение себе, а на самом деле потом он начинает притормаживать работу лобных долей. Никотин точно так же, кстати, оказывает такое же влияние. Давайте теперь перейдем к программе, что же нужно делать. Да? Мы поговорили немножко о том, что не нужно делать. И я, конечно, надеюсь, там, среди моей аудитории, которая здесь, уж точно предыдущий слайд там не касался вас, вам это не интересно, вы и так это не делаете. Но вдруг кто-то все-таки из наших телезрителей еще этим балуется, они должны об этом знать. Если хотят, чтобы мозг работал на полную силу, то нужно все-таки убрать то, что ему мешает работать на полную силу. А теперь поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы он работал. Да? У нас с вами хорошо. Такая некая наша программа. Первое, я уже об этом говорил, нам нужно, конечно, оберегать наш мозг от повреждений. Вы знаете, есть даже виды спорта, которые все-таки наносят вред нашему мозгу. И я в одной из передач уже говорил о том, что как-то я занялся боксом, но потом, когда я узнал, что, оказывается, это очень-очень вредно для нашего головного мозга, я сразу же прекратил это делать, потому что бокс, мотогонки или вообще все, что связано с какими-то ударами головы, это действительно наносит существенный вред для работы нашего мозга. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем выбирать спорт для себя. Нужно оберегать свой мозг от ударов. Механические повреждения, к сожалению, намного сложнее восстановить. Да? Но мы даже не об этом больше говорим. Ну, скажем, мы оберегаем наш мозг, но нам важно, чтобы он хорошо работал. Вот, кстати, когда-то я слышал такое мнение, что типа мозг развивается, там, пока ты еще маленький, пока ты вот там учишься, вот, там, кто-то говорил до 7 или до 12 лет. Последние исследования показывают, что даже клетки мозга, новые клетки мозга до 30 лет формируются. Обновление клеток и рост нашего мозга очень долго продолжается. Вот. А потом, когда он уже вырос, да, там до 30 лет, нужно поддерживать каждую клетку все-таки в здоровье. Вот. И поэтому нам нужно оберегать от механических повреждений и поехали дальше. Мы должны защищать наш мозг от заболеваний. То есть это тоже очень сильная штука. Для молодых, может быть, это еще не страшно, хотя, к сожалению, инсульты помолодели. Статистика, конечно, удивляет. Уже там в 16 лет происходит, и ты думаешь, как это вообще возможно, в 16 лет инсульты. Вот. К сожалению, бывает. Мы должны защищать наш мозг от заболеваний, таких как инсульт, например. Да? Потому что потом восстановить это будет очень сложно. А защищать мы можем то, о чем я говорил. Да? Чтобы мозг был долго здоровым, нам нужно предохранять его там, от попадания туда никотина, алкоголя, наркотиков. Да? Вот это все влияет на то, что это возможно. Ну или, например, там, какое-то более вроде бы безвредное, типа там, высокое давление. Но высокое давление влияет и может привести к тому, что может произойти инсульт. А на высокое давление влияет, например, много кофеина. Человек пьет газировку с кофеином и даже не задумывается, что повышается давление. Следующий момент. Нам важно с вами обеспечить приток кислорода к мозгу. То есть должен постоянный быть приток кислорода к мозгу. Мы когда с вами учимся или сидим на работе, там кислорода-то почти нет никогда. Так вот, найдите возможность хотя бы на 30 минут выйти на свежий воздух. Первый момент. Найдите место со свежим воздухом, да? Потому что, ну, конечно, если вы там открыли форточку, у вас там дорога, значит, выхлопные газы, конечно, приток кислорода не произойдет. Кислород очень важен для того, чтобы наша лобная доля с вами работала. Как только мы находим это место, идем там на полчасика, да, прогуляться, хотя бы полчаса найдите для этого. Вот. Во время там учебы, работы находите эти полчаса. И очень хорошо второй момент. Подышите глубоко. То есть не просто вы вышли, быстро там прошлись и не успели даже подышать, а важно еще подышать глубоко. Когда вы чувствуете усталость, вы во время учебы сидите, понимаете, что-то мозг не работает, поймите, первое дело, вам нужно туда кислород доставить. Поэтому открывайте форточку, если там у вас свежий воздух за форточкой, да, и начинайте глубоко дышать. Прям так глубоко вдыхаете, там, можете на 5 секунд посчитать, а потом выдохнули спокойно. И вот таких несколько минут глубоких вдохов, конечно, сделает вам хороший приток кислорода. Следующий момент. Нам нужно мозг питать правильными веществами. Вот, для того, чтобы наш мозг был работоспособным, да, хорошо нам мыслил, эмоции правильные нам выдавал. Первый полезный такой углевод – это глюкоза. Вообще, наверное, это главный энергетик для вас. Ну, вообще для всех нас, для людей. Главный энергетик, когда мозг вот энергичен, там должна быть глюкоза. Для многих, значит, глюкоза – это какое-то мороженое или там вкусность, какую-то булочку съесть, десерт. Нет, это не сахар. Сахар как раз-таки снижает активность мозга. При том, что, ну, так же чаще всего бывает, ты сладко съел, и у тебя как настроение повысилось, энергии вроде много. Но это очень краткосрочный эффект. Потом, из-за того, что происходит очень высокий уровень выработки инсулина, сахар как раз-таки резко понижается. И уже через полчаса, максимум через час, вы будете чувствовать себя намного хуже. Поэтому мы должны добавить ему туда глюкозы натуральной, нормальной, хорошей глюкозы. Лучше всего яблоко возьмите, съешьте. Вот. Конечно, вот фрукты, да, там зерновые, там есть глюкоза, и вы будете чувствовать себя намного лучше. Поэтому, как только чувствуете упадок сил, открыли форточку, подышали, съели яблоки, и мозг начинает работать существенно лучше. Поехали дальше. Для того, чтобы мозг был работоспособным, для того, чтобы там наши нейронные связи работали хорошо, нам нужно поставлять туда омега-3. Вы знаете, из какого жира состоит наш мозг? Скажу вам сразу, да, уже подсказка почти понятна вам, да. Практически полностью наш мозг состоит из жира омега. И омега-3, там процентов 30, это наш мозг состоит из этого жира. Понимаете? Когда мы его другими жирами забиваем, ну, образно говоря, мозг — это такая мягкая консистенция. А вот мы его берем и жесткими жирами. И он начинает твердеть. А вот в этой твердой структуре, простым языком, да, должны проходить импульсы, должны там мысли проходить в наших с вами извилинах. Да? Поэтому очень важно его поддерживать в том состоянии, в котором он нам дан, наш мозг с вами. Омега-3 – это самое лучшее, что может быть для нашего мозга, для того, чтобы он оставался работоспособным и здоровым. Я для себя открыл, ну, главный секрет омеги-3 – это вообще все, что связано со льном. Лен или льняное масло. Если сравнить с другими, конечно, есть орехи, семена чиа, да, там масло рапсовое или зародыши пшеницы, кунжут, авокадо, шпинат. Везде есть омега-3. Конечно, но мы как бы не одним же льном будем питаться, любыми другими. Но я себе привычку уже ввел. Каждое утро кашку я туда несколько ложек, ну, желательно где-то 3 ложки льна положил, молотого, не цельного, потому что он должен легко перевариться, и омегу-3 нам отдать. И прекрасно. Либо в супчик, там, столовую ложку льняного масла, и вот вам омега-3, на целый день вам доза достаточно для того, чтобы ваш мозг оставался работоспособным. Нам нужно выработать эту привычку употреблять омега-3. Триптофан. Слышали про такое, да? Триптофан. Или серотонин, другими словами, потому что триптофан потом превращается в серотонин, да, его структура меняется, который влияет, нейромедиатор, который влияет на наше с вами настроение. Нам же важно, чтобы мы были с вами не просто работоспособными, у нас и настроение было действовать, и работали. Поэтому очень важно забрасывать, что называется, в топку триптофан, для того, чтобы мы были в хорошем настроении. Тоже выписал вам специально самые такие насыщенные продукты триптофаном, которые помогут вам быстро пополнить ресурсы, да, для того, чтобы серотонина в организме было достаточно. То есть, если не будет триптофана, то и серотонину нечего будет вырабатываться. Поняли эту идею, да? Семена тыквы на первом месте находятся. Там такое количество триптофана, что просто в ту же кашку добавьте там чайную ложку молотого вот семечек тыквы, да, или, ну, просто поешьте их. Много там, тофу я очень люблю, там, спирулина, семена чиа, овсянка, вот дальше там, взяли овсянку, насыпали туда семена тыквы, а еще и лен, и вот вам прекрасное топливо для вашего мозга, для того, чтобы... А, еще закусили яблоком, да, помним, да, глюкоза. И получается, вот вам готовые как бы блюда для того, чтобы ваш мозг работал прекрасно, работоспособно, энергично, и чтобы было хорошее настроение. Кстати говоря, триптофан превращается в серотонин очень хорошо только в том случае, если есть физические упражнения. Физические упражнения вообще не просто полезны для того, чтобы триптофан в серотонин приходил, но и для того, чтобы вырабатывались новые клетки головного мозга. То есть если мы не делаем физических нагрузок, не происходит выработка новых клеток. Очень много экспериментов там, на крысах и так далее. Я просто не останавливаюсь на всех этих моментах. Вот. Не нужно думать, что вам нужно там, целый день заниматься физическими упражнениями. 20 минут зарядки утром или даже там, 20 минут днем пройтись таким нормальным шагом уже достаточно для того, чтобы обеспечить себе энергией практически на весь день. Мы с вами уже говорили как-то, да, что 10 тысяч шагов для нас должно быть стать как отче наш. Да? 10 тысяч шагов в день – это минимум, который мы должны делать для того, чтобы работоспособность организма была на полном уровне, и в том числе наш мозг продолжал вырабатывать нам новые клетки. Следующий пункт. Достаточное количество времени на солнце. Нужно проводить время именно на солнце. Вообще статистика показывает, что для того, чтобы триптофан хорошо переходил в серотонин, для того, чтобы достаточное количество витамина D, который укрепляет наш иммунитет в том числе, да, в целом 1 часа в день на солнце достаточно. То есть если вы в перерыве, выйдете там, с часу до двух, у вас, там, к примеру, перерыв рабочий, либо там вы в институтах, в колледже вы нашли себе час провести время на солнце, 1 час, этого достаточно будет. Но иногда начинаешь анализировать и понимаешь, не был целый день на солнце. Вы должны помнить, как только видите солнце, для вас должен быть сигнал. Так, Руслан сказал, надо время на солнце провести. Мозг будет работать хорошо. Смотрите, вышли на солнце, кислород получили. Совместить все вместе. Кислород получили? Получили, пока на солнце находитесь. Вот. Физические упражнения можно сделать? Можно, если вы идете. Сразу совместите все вместе. Это не думайте, что их так много, этих кнопок. На самом деле все вместе. А в это время еще идете, яблоко ешьте. Вот. Вот вам хороший сразу же энергетик для вашего головного мозга. Ну, кстати, если солнца нет, если пасмурная погода, нужно 2 часа быть, ну, скажем так, на солнце под тучками. Да? Следующий момент. Тренируйте ваш мозг. Наш мозг нужно тренировать точно так же, как тело. Мне очень нравятся 2 фразы христианской писательницы Елены Уайт. Классно она сказала о тренировке мозга. Ну, это действительно так и есть. Первая фраза. Как средство развития мышления, Библия, Священное Писание, является более эффективной, чем любая другая книга или все книги вместе. Библия, Священное Писание, написано таким образом, что она заставляет нас постоянно думать, анализировать. Есть очень крутые книги в Библии, которые они написаны таким образом, что ты вообще думаешь практически над каждым пунктом. Книга Даниила или книга Притчи. Кстати, сколько кто-то знает в книге Притч глав? 31 глава. Ровно по 1 главе на каждый день. И вот если вы будете просто возьмете за привычку каждый день 1 главу притч в день, который вот сегодня. Да, там сегодня 9 число, открываю 9 книгу притч и читаю. Книга притч написана таким образом, что каждый стих заставляет думать и анализировать. Тем самым мы развиваем наше мышление и наш мозг. Следующая не менее интересная фраза, мне она тоже очень нравится, да, о тренировке нашего мозга. Мы вчера говорили с вами о важности, да, в теме рефлексии успеха, о важности учиться. Да. Нам нужно научиться. Мы должны познавать каждый раз что-то новое, каждый день что-то давать новое мозгу. Тогда наш мозг развивается. И вот эта христианская писательница пишет: «Если иметь дело только с повседневными, обычными вещами и никогда не сталкиваться с необходимостью осваивать новшества современного мира и не размышлять о вечных истинах, мозг человека слабеет и уменьшается». Представляете, Эллен Уайт написала об этом практически 150 лет назад. Около 100 лет назад только мозг начали ученые разбирать в таких подробностях. Она уже тогда об этом писала. Очень важные мысли. Следующий момент. Нужно пить чистую воду. Не компот, не суп, а чистая вода должна поступать в наш организм 6, 7, 8 стаканчиков в день. Кто об этом не знает? Да все знают. Но вода питает практически каждую клетку нашего с вами организма, да, и несет кислород и так далее. Очень важный такой ингредиент для нашей жизни. Но почему-то люди не пьют. А когда я говорю, давай посчитаем, сколько пьешь, считаем 3 стакана в день. Не подходит, надо 6-8. Но представьте себе, вот мы же чувствуем, когда мы с вами голодны. Да? Вот так мы с вами устроены, что когда мы голодны, мы чувствуем голод. И это нормально, когда мы чувствуем его там через 4-5 часов. Но вот когда мы чувствуем, что мы хотим пить, это уже плохо. потому что уже произошло обезвоживание организма. Мы не должны чувствовать, что мы хотим пить. Мы должны постоянно пить воду и не допускать момента, когда нам хочется пить. Это уже не очень хорошо. Поэтому 6-7-8 стаканов в день. Для этого, знаете как, нужно просто завести привычку. Носить с собой бутылку с водой. Ну, купить такую одну, один раз хорошую, такую профессиональную, какую-нибудь спортивную бутылку, наливать туда воду. И когда ты видишь эту бутылку, ты постоянно думаешь, так, надо попить воды. Потому что если ее нет с собой, то как бы нет и повода пить эту воду, потому что ее нигде этой воды нет рядом. Просто нужно менять эту привычку. Я понимаю, что я вроде бы вам много сейчас дал моментов, которые нужны для того, чтобы мозг хорошо работал. Но это такие вещи, которые мы можем делать с вами незаметно, один раз введя это в привычку. Поехали дальше. Нужно слушать правильную музыку. Правильную музыку. Мозг развивается, когда слушает правильную музыку. Что я имею в виду под правильной музыкой? Ой, могу много вам исследований рассказывать, и даже над теми же крысами, когда там давали рок-музыку слушать. Ну, давайте я одно быстро расскажу. Исследование крыскам. Значит, одни слушали в течение 3 недель рок-музыку, другие крыски слушали Моцарта. 3 недели. Через 3 недели, значит, в самом начале им показывают, ну, как проводится с ними эксперимент. Это лабиринт, проверяют, как у них мозг работает, еда в конце лабиринта, эти крыски там быстро находят по лабиринту эту еду. В начале эксперимента и та, и другая группа прекрасно находили эту еду. Через 3 недели этой музыки крыски, которые были вынуждены слушать музыку рок, они не могли найти очень долго еду, и не могли выйти из лабиринта. Представьте себе. Вот. Которые слушали музыку Моцарта, прекрасно справлялись с этой задачей. Вообще, многие исследования показывают, что музыка Моцарта, псалмы, гимны, симфонии, они оказывают благотворное влияние. Поэтому, если вы в течение дня послушаете минут 30 вот такую хорошую музыку, она оказывает благотворное влияние на мозг. Хорошая классика, там, Моцарт, одна из лучших в этом смысле. Думайте позитивно. Мы с вами говорили вчера тоже на теме рефлексии успеха, насколько важно правильное мышление. И тоже здесь хочу перевести фразу известной христианской писательницы Эллен Уайт о позитивном мышлении. «Ничто не способствует здоровью тела и души больше, чем дух благодарности и хвалы, когда человек за все благодарен». Да, есть фраза такая в Священном Писании, в книге «Фессалоникийцам» «За все благодарите». Позитивное мышление. Мы много говорили об этом, но позитивное мышление очень долго держит ваш мозг в здоровом состоянии. Я говорил вам вчера, на сколько лет продлевает мышление позитивное нашу жизнь? На 9, да? Помним, 9 лет. Наш мозг остается более здоровым долгое время. Думайте позитивно. Ну и, конечно, не забывайте о главном – молитва. Интересно то, что несколько исследований уже есть. Я лично знаком с 2 исследованиями одного японского врача и 2 из США, которые пришли к выводу, что именно молитва оказывает оздоравливающее влияние на мозг. Они исследовали ситуацию, когда у человека был рак, и когда человек молитвой излечивался. Им было интересно, они не были верующими людьми, они считали себя агностиками, они думали, как один из врачей, который слышал, он говорит, я думал всегда, что молитва и медитация — это что-то похожее, но оказалось, нет. В молитве человек не просто расслабляется, как делают люди это в медитации, а в молитве человек полностью доверяет Богу и отдает ему все свои проблемы, и это оказывает на него лечебное воздействие. Поэтому, конечно, помним о главном. Бог может сделать все. У меня все, и спасибо вам большое за внимание.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Небось, опять какие-нибудь вопросики прислали?
1: Прислали вопросики. Сейчас обязательно мы их зачитаем. Также, ребята, вы тоже можете готовить свои вопросы. И мы начнем, наверное, с тех, кто нам пришли. Итак, можно ли при помощи медитации разгружать свой мозг?
2: Только затронули этот момент. Я не могу ответить вот напрямую, можно ли разгружать свой мозг, потому что смотря какие медитации. Есть люди, которые используют технику расслабления. Если это как расслабление, то расслабление, конечно, оказывает разгрузку на мозг, расслабляется в том числе тело, вот, и становится человеку легко. Вот. Насколько я знаю, есть такие медитации, которые очень-очень похожи уже на гипноз. Так вот, гипноз, я сегодня об этом не говорил, у нас не хватает на все время, конечно же. Гипноз оказывает разрушительное действие на головной мозг и на лобные доли. Ни в коем случае нельзя поддаваться гипнозу. И, кстати, ну, гипноз — это не только то, что вы думаете, когда там это, как-то я видел в каком-то фильме, показывали, когда там на ниточке висит шарик, да, и вот гипноз происходит. Самый главный гипнотизер в нашей жизни сегодня — это телевизор. Большинство фильмов снимаются таким образом, что смена кадров происходит каждые 3-5 секунд. И вот смена такая частая, быстрая, да, 3-5 секунд, она вводит человека в, ну, такое полугипнотическое состояние. Это приводит к разрушению лобных долей. Об этом есть очень много исследований, было бы время, все бы рассказал. Поэтому, если это похоже на вот гипноз, то нет, это не поможет. Это будет намного хуже. Но, кстати, вот исследование этого врача, о котором я говорил, из США, который был агностиком и потом изучал тему молитвы, он как раз-таки писал именно о медитации молитве, и он говорил, что оказалось, медитация не излечивает мозг, как молитва. Вот его исследования показали именно это. Поэтому как расслабление, да, но если это не гипноз.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Вот, говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. А вот недавно я услышал такую теорию, что даже если ты, например, целый день физически трудился, а потом пришел и

0: вырабатывается мелатонин, выходит РНК нашего организма, которые латают все дыры, включая там мозг, все повреждения. Вот. Но очень важно это делать, чтобы сон начинался до 12 ночи, когда человек начинает спать после 12 и позже, то сон уже не имеет такого сильного оздоравливающего эффекта. Вот это если говорить о сне. А если говорить о смене деятельности, конечно, это помогает мозгу. Очень хорошо, но смотря какая смена деятельности. Вот, потому что если мозг перетрудился, например, эмоционально, у тебя идет нагрузка, и ты продолжаешь эмоционально его нагружать. Например, ты думаешь, ты устал эмоционально, думаешь, сейчас посмотрю какую-то киношку, вот, и расслаблю мозг. А там тоже эмоции. И ты продолжаешь эмоционально. Ты вроде поменял деятельность, но мозг при этом не отдохнет. Вот, и будет еще хуже.
1: Спасибо большое. Давай перейдем к следующему вопросу. Мой дедушка дожил до 99. При этом он имел вредные привычки, он курил. Многие отзываются о нем как об умном человеке. Можно ли сказать, что все-таки влияние вредных привычек все-таки субъективно?
0: Хороший момент. Я с ним на самом деле часто сталкиваюсь, потому что часто приводят пример дедушек, которые дожили до такого возраста и войну прошли. Здесь первый момент. Это дедушка, который жил в другое время, в другой экологии, другими продуктами питался и так далее. Поэтому здесь такой момент номер один. Нужно еще учитывать, в какой среде он жил. Да? Окружающей среде. Окружающая среда на сегодняшний день намного-намного хуже, скажем так, да, по сравнению с теми временами. И человек сегодня получает намного меньше питательных веществ, вот, если он конкретно за этим не следит, да, кислорода, чистого воздуха, чистой воды и так далее. Я уже не говорю о заражении там, вод, ртутью, свинцом и так далее, который сегодня мы получаем. Второй момент. Очень важно, чем, конечно же, питались его родители. Потому что мы с вами закладываем в том числе здоровье наших детей своим образом жизни, нашим питанием, нашим поведением, физическим нагрузками и так далее. Это все передается дальше по генетике. Поэтому, возможно, этому дедушке повезло. И родители вложились в это, и у него генетика такая более сильная. Но рисковать экспериментом на одном дедушке на своем я бы не советовал. Потому что это все-таки больше, скажем так, пример, выбивающийся из статистики.
1: У нас есть такая тенденция, что чем дальше люди жили, тем у них была более здоровая еда, пища, в общем, здоровые условия жизни.
0: Угу. И физические нагрузки. У нас сегодня с вами какие физические нагрузки? Сидим, ручку там держим, по клавишам стучим. Все физические нагрузки, понимаете, а у них они были. А труд облагораживает человека и развивает лобные доли.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
2: А сильно ли влияет маленькое количество сна на мозг?
0: Сильно. Как только мы начинаем спать, не один раз, конечно, там меньше 6 часов, меньше, вот, и это на протяжении какого-то времени, запускается целый большой процесс, механизм. Меньше вырабатывается мелатонин, который влияет на выработку дофамина, хуже усваивается серотонин. И вот этот весь гормональный такой, скажем, коктейль начинает влиять на работоспособность мозга. Мы начинаем думать более заторможенно, мы начинаем, назовем это, работоспособность наша снижается, эффективность снижается, настроение наше падает. Вот. А потом, впоследствии, это все скажется и на физическом состоянии. То есть человек начинает физически хуже себя чувствовать, потому что запускается процесс нарушения других функций. Там, работы сердечной нашей системы. В общем, это сказывается. Конечно, если ты один раз там не выспался, это так может не сказаться, тем более в молодом возрасте. Но когда ты постарше, даже один раз уже сказывается. Уже знаем на себе.
1: Еще один вопрос касательно сна, точнее, вот тут вот у человека именно режима дня. У меня ночные смены на работе, и без кофе я не могу представить себе свою жизнь. Что вы посоветуете в данном случае? Может быть, чем-то кофеин заменить?
0: Во-первых, кофеин нужно заменить яблоком, как минимум. Вот, потому что нашему мозгу нужен как раз-таки не кофеин, а глюкоза. Это главный энергетик. Вот. Но я уж так про яблоко, конечно, утрирую, потому что множество фруктов, если он будет есть просто кашу и фрукты вместе, а если еще орехи добавить, все это будет лучше намного, чем любой кофеин. Кофеин оказывает небольшое и непродолжительное действие. А потом, наоборот, он снижает умственную деятельность. Вот.

0: Это буквально действует вот пару часов. Но самый интересный момент, что для того, чтобы кофеин оказывал потом, чуть позже уже действие, ну, например, человек пьет там каждый день кофе, вот, то через время, буквально, это небольшое время, пару недель, по исследованиям, через пару недель уже кофеин не оказывает такого действия. Ему нужно более сильную, крепкую дозу делать, либо больше пить кофе. И поэтому это доходит до того, что человек начинает его пить постоянно. Он так выпил, через два часа опять какой-то упадок. Нет, это ночная смена виновата. Опять выпил. А все лишь дело в том, что он пьет мало. Ой, то есть он уже приучил свой мозг к искусственному стимулятору, и искусственный стимулятор, воздействуя на мозг, создает ему энергию. Вот. А без него мозг уже сам не справляется, и он уже опять требует. Знаете, как это? Эффект как бы отвыкания такой, да, происходит. Поэтому, конечно, в идеале, я бы вообще человеку советовал искать то место работы, когда человек днем бодрствует, а ночью спит. Так, конечно, наш природный, созданный Творцом, работает цикл, циркадные ритмы. Вот, поэтому это, ну, сложная ситуация, когда вот есть ночные смены.
1: Спасибо большое. Еще вопросы в студии?
2: Никотин и кофеин — это же тоже наркотики. Почему о их вреде говорят отдельно?
0: Потому что никотин и кофеин не признаны официально как запрещенными наркотиками, да? Вот. Именно поэтому делают на этом акцент. Потому что, когда обычно говорят о наркотиках, то всегда подразумевают запрещенные наркотики. Хотя я согласен с тем, что если поставить это все в один список, это одинаково... Ну, нельзя сказать, что прям одинаковый вред наносит, да? Потому что даже среди наркотиков есть те, которые, например, они называются наркотиками, но их выписывают врачи, потому что там обезболивающие используются и так далее. Вот. Но так обычно они типа не продаются. Но есть такие наркотики, которые даже и врачи не выписывают, потому что они наносят, ну, практически сразу смертельный вред. Вот. Ну, наверное, только по этой причине. Для того, чтобы было всем понятно, о чем мы говорим. А так, я согласен, надо все называть наркотиками.
1: Еще один интересный вопрос, который нам пришел. Есть ли способы развивать мозг за небольшое время? Например, 10-15 минут? Например, на переменах или в перерывах?
0: Да, конечно. Чтобы быстро привести себя в чувство, и мозг твой заработал. Вот для того, чтобы быстро, самое главное, это нужно выпить воды, съесть яблоко, да, и глубоко подышать. А что еще? Да, и глубоко подышать кислородом, да. Это то, что быстро приводит мозг в порядок. Когда тебе нужно, вот, ну, тебе прям вот сейчас нужно собраться с мыслями, и вот это действует очень быстро и дает необходимый мозгу приток крови с кислородом, глюкозу, и мозг тогда работает хорошо.
1: Спасибо большое. Из студии есть вопросы? Да, пожалуйста.
3: Влияют ли другие люди на работу нашего мозга?
0: Хороший момент. Ну, первое, влияют физически. Если они дадут в голову тебе, да, точно сразу же физически могут повлиять. Но это так, шутка. А так-то, конечно, мы с вами говорили вчера на рефлексах успеха о том, что эмоции, наши чувства не являются нашим с вами достоянием. Это то, что влияет на других людей. Как только ты общаешься с там, умным человеком, который заставляет тебя думать, вот ты общаешься с ним, а он заставляет тебя думать. Твой мозг в этот момент развивается. Ну, скажем так, растут новые клеточки в мозге. Если ты общаешься с человеком, который, ну, не заставляет тебя думать ни о чем, а ты только лишь там испытываешь эмоции, ну, это просто эмоциональное состояние. Но вообще окружение очень влияет на наш мозг и на развитие нашего мозга. Это то же самое, как, например, аналитические игры или настольные аналитические игры. Они очень влияют на развитие мозга. Поэтому я вот очень рекомендую, особенно молодым ребятам, играть в настольные аналитические игры, вместе собираться. Это очень сильно развивает лобные доли мозга.
1: Спасибо большое, Руслан. Есть еще вопросы из студии?
2: Как вы смотрите на вегетарианство?
0: Прекрасно смотрю на вегетарианство. Я сам вегетарианец, если уж на то пошло. Вот. Хуже скажу, я вообще веган. Вот. Но это не про то, что я как-то навязываю. Да? Я про то, что в растительной пище можно найти все, что необходимо для функционирования нашего организма и, конечно же, нашего головного мозга. Потому что в животном мире, к сожалению, сегодня есть много загрязняющих моментов, которые сильно влияют на работу мозга. Например, ртуть. Если мы даже откроем наш сайт Роспотребнадзора и почитаем, что пишет Роспотребнадзор, например, о загрязнении рыбы в Российской Федерации, мы увидим, что рыба практически вся загрязнена ртутью. А ртуть очень сильно влияет на разрушение головного мозга. Поэтому как бы здесь нужно внимательно смотреть, при том, что растительная пища так не загрязнена. Хотя, конечно, есть, смотря где покупать, да, используют для растительной пищи различные там пестициды и так далее. Поэтому нужно выбирать и знать, где покупать. Вот, а так я считаю, что растительная пища оказывает благотворное влияние на головной мозг.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос у нас есть.
4: Касаемо детей, хотела спросить. Некоторые родители вдаются в крайности, очень много секций, очень много занятий, чтобы дети развивались, а некоторые вообще, ну, какие вот детям советы, чтобы у них мозг работал и... Какие правильные упражнения, в общем.
0: Ой, хороший момент затронули. Вообще, это, наверное, отдельную надо лекцию делать. Сейчас, конечно, система образования и воспитания наших детей построена так, что действительно многие впадают в крайности. И так перегружают наших детей, что мозг развивается, а нервная система разрушается. Мы истощаем иногда детей перезагрузкой, такой очень большой. Школа, кружки, занятия. Поэтому, конечно, должно исходить из... Ну, способности ребенка, да, вот мы видим, к чему он предрасположен, он хочет этим заниматься, а не так, что мы его туда заставляем, ведем. Вот. И второй момент, мы должны видеть, чтобы он не раздражался, не перегружался, вот, потому что начинается разрушение нервной системы. Должен быть баланс во всем. А знаете, как с едой. Полезной еды тоже может быть много, и тогда происходит переедание. Кстати, переедание, я тоже об этом не говорил сегодня, если все рассказывать, это будет очень долго. Переедание тоже влияет отрицательно на развитие головного мозга. Есть нужно в меру.
1: Спасибо большое, Руслан. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
5: Территория реальности.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами на этой теме. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, звоните. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Где нам брать силы, чтобы преодолевать трудности? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, на серии наших встреч, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». И на этих наших с вами встречах мы с огромной благодарностью Господу, с огромной радостью разбираем Евангелие от Луки и применяем его к нашей сегодняшней практической жизни. И вот сегодня прозвучал этот вопрос: где брать силы, чтобы преодолевать трудности? И ответ на этот вопрос будем искать в Евангелии от Луки.
2: Точнее, в 11 главе. Здесь записана молитва, которую все мы знаем, начинается со слов «Отче наш». Очень известная молитва. Многие христиане, если не все, молятся такой молитвой. Но нужно перед этим вспомнить, что мы с вами находимся вместе с Иисусом неподалеку уже от Иерусалима, в нескольких километрах в городе или в селении Вифания.
1: Это когда он уже по пути к Иерусалиму на распятие?
2: Да, это его последнее путешествие. Оно продолжалось в районе 6 и более месяцев. И Лука, он как бы... Мы вспомним, что он делал такую большую вставку, называемую «Великой вставкой Луки». Вот мы как раз в этой вставке сейчас, в описании Евангелия. И эта вставка затрагивает вот этот путь последний от верхних, так, северных границ Иудеи, не Иудеи, Палестины, и идет он на юг, к Иерусалиму, на крест, да. Вот это путешествие очень долгое время занимает, и описание этого путешествия где-то в районе 9 глав или даже почти 10 у Луки.
1: И этих же событий мы не находим в других Евангелиях, они описаны только у Луки.
2: Да, во всяком случае, большинство этих событий не упоминают другие. Притчи тут удивительные, например, притча о блудном сыне только у Луки, но и другие. Другие описания, которые мы с вами будем разбирать дальше. Но вот сейчас Иисус находится в пределах Вифании. И здесь он избирает еще 70 учеников.
1: То есть у него было 12.
2: Да. А вот за время последнего путешествия он избирает вот в это время еще группу учеников, которых также наделяет дарами особыми, дарами Святого Духа, и опять же посылает их проповедовать и исцелять. Это вот в предыдущей главе описание этого, то, что учеников это получалось уже у этих 70. И вот такое, так сказать, пополнение в рядах учеников в 10 главе описано. А вот здесь в 11 первый текст нам говорит, что случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников, скорее всего, из вот этих 70 уже учеников его, сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Иоанн Креститель, в смысле. Перед этим в другом Евангелии от Матфея мы читаем тоже подобную просьбу, но она исходила от апостолов. От апостолов,
1: от первых 12 учеников.
2: От первых 12 учеников, да. И, по сути дела, Иисус сказал то же самое сейчас одному из 70. Ну, опять же, вспомним, что Иисус часто повторял свои же собственные проповеди, свои слова.
1: Ну да, повторение очень способствует лучшему пониманию, запоминанию, конечно.
2: Иногда даже в слово-слово записывали вот евангелисты эти повторения. И здесь вот почему ученик этот попросил научить его молиться, как Иоанн учил учеников своих. Давайте еще вспомним, что рабочий день Иисуса Христа продолжался от заката, от рассвета до заката. То есть мы не знаем...
1: Значит рабочий день?
2: Вот, да, это условный рабочий день, потому что вот он не просто вот гулял, наверное, по Палестине, вот, шел вот как-то вот бесцельно. Нет, у него была определенная цель. Он спасал людей, он им благовествовал, он их исцелял. И за ним следовало огромное число народу всегда. Вот, особенно вот это последнее путешествие его. И, конечно, все нуждались в его исцелении, в его слове. Вот все, кто за ним шел. А народу пребывало больше.
1: Нуждаются-то, наверное, все в этом. Просто пошли за ним те, кто осознали эту свою нужду, да?
2: Это за ним пошли. Но к нему приходили еще из селений, которые он посещал. Угу. А приходили с нуждой. И каждую нужду Иисус удовлетворял. И духовную нужду, и физическую. И, скорее всего, я абсолютно убежден, что никто не остался обойденным из этих людей, которые нуждались особенно в исцелении. И, конечно, вот поэтому и говорим о рабочем
1: но
2: дне.
1: Но мы не говорим о каких-то вот капризах там чьих-то или каких-то вот, ну, не знаю, там, запросах несоответствующих.
2: Мы как-то с вами читали этот текст «требовавших исцеления исцелял», а от слова «требовавших» там стоит «нуждающихся», угу. То есть по нуждам людей. Угу. И, скорее всего, приходили не вот прямо из прихоти какой-то там, может быть, фарисеи какие-то и ходили за ним по этим мотивам, но людей влекло к Иисусу реальная какая-то нужда, вот да. Мне обязательно нужно быть здесь у Иисуса. Мне обязательно нужно его услышать. Или обязательно мне нужно привести своего родственника, которому никто уже извращение не может помочь. Вот уже все. И только Иисус.
3: И мы читали, да, что когда же собиралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему. Да? То есть мы же читали о 5000, да, там не считая женщин и детей, о 4 да. тысячах, тоже не считая женщин и детей. То есть это же ведь огромное множество народа ходило за ним, и он готов был, в принципе, восполнить нужду каждого из них.
2: Но он это делал с желанием, с удовольствием.
1: Вот представить, что... мне, знаете, какой хочется задать вопрос? А вот, да, тогда физически люди могли узнать, где он, и прийти туда. Особенно, поскольку он на самом деле ходил по стране. А вот нам с вами как сегодня быть? Вот те, кто сегодня испытывают нужду. Вот можем мы тем, кто нас сейчас смотрит, вот ободрение какое-то дать по этому вопрос.
2: Где найти Христа?
1: Да. Но можем ли мы рассчитывать? Там он физически присутствовал. С нами он сейчас физически не присутствует. А мы сейчас утверждаем, что он удовлетворял все нужды, все то, в чем нуждался человек. А как нам сейчас быть?
2: Вот есть один такой текст. Если хотите Христа, там, не нужно искать Христа на небе, как говорят, Христа свести, или там среди мертвых, там, чтобы Христа оттуда возвести. Но дальше написано, но близко к тебе слово. Вот где нам нужно искать Христа. Но у нас источника сейчас нет. Только здесь. Это он, воплощенное слово, по сути.
1: Да, вначале было
2: вначале
1: слово.
2: Было слово, слово стало, было Богом, и слово было Бог. То есть слово стало плотью. А здесь оно вот сейчас, Христос воплотился вот в этих вот писаниях.
1: Вот потому мы, дорогие друзья, и следуем Слово Божье вместе с вами. Коль, да, продолжай, пожалуйста.
2: И, конечно, Иисус оставил заместителя. Он же сказал Духа Святого, который пребудет с вами вовек. Он со всеми, как вот, правильно, как-то одна из программ Лена говорила, что...
3: Мы имеем преимущество огромное.
2: Да, что он такую физиологию имеет, что со всеми сразу, одновременно, Дух Святой, то есть Христос через Дух Святого может быть со всеми и с каждым в любой момент нашей жизни, днем и ночью. Но вот Иисус был...
3: И я думаю, что каждый из нас и каждый из тех, кто смотрит наши программы, тоже убеждался в своей жизни неоднократно, когда молитва, да, «Господи, спаси и помоги» в самые отчаянные моменты. Ну, да?
1: Просто «Господи,
3: да,
1: Господи».
3: Да, просто «Господи, спаси и помоги». Да. Потому что обычно вот такой крик вырывается из души. Это молитва вырывается из сердца, из души, из уст человека, когда он находится в самой критической ситуации. И я думаю, что каждый получал ответ на свою молитву.
1: Ну, то есть вот то, о чем мы сейчас говорим, это что те люди, которые искали силы, чтобы преодолеть свои какие-то проблемы, недуги, трудности, они их у Господа находили. И что мы можем тоже находить их сейчас в Его Слове?
2: Да, вот ученику...
1: Или при помощи Духа Святого.
2: Одному из 70, скорее всего, учеников очень показалось интересным, как Иисус, вот весь изможденный после напряженного трудового дня, опять же, как мы условно говорили, когда Он исцелял, благовествовал, вот без перерыва, что ли, обед у него был, вот у меня вопрос тоже, перерыв вот на обед, конечно, этого, наверное, не было. То есть,
1: но фиксированно
3: колосья ели.
2: Это да, ученики. Руками. А Иисус что ел? Мы нигде не читаем, что Он что-то ел когда-то. Упущено это описание. И вот рабочий день его, в кавычках, конечно, длился, вот пока он не удовлетворил все нужды, пока вот каждый получал то, что зачем приходил. А что, как он вот в этом состоянии усталости, наверное, уставал, конечно, плоть устает, человеческая. Изможденный, он уходил один в пустынное место.
1: Иисус был 100% Бог и 100% человек. То есть все, что испытывает человек, он 100% испытывал, значит, усталость.
2: Да, да. Поэтому он нуждался в отдыхе и нуждался в подкреплении. И где он мог найти это подкрепление? И когда? Единственное время от заката до рассвета, когда было темно. То есть он уходил один пустынные места и обращался в молитве к Отцу Небесному.
1: То есть он уходил не для того, чтобы сон, отдых свой физический получить, а говорится, что он обращался к Отцу.
2: Он входил в общество с Отцом, в общение с Ним. И вот ученик один, очевидно, заметил это, что Иисус уходит усталый, а утром он бодр и свеж. Он как вот... Он знал, что он идет молиться, и все, может быть, даже слышали и слова, которые он обращался к Отцу. И поэтому ученик спросит такую... Вот,
1: ну, может быть, он и спал все-таки. Ну,
2: а он ему спросит, смотрите, научи нас молиться. То есть он увидел Христа в полной жизненных сил, готовым опять к служению, и он понял, что это от молитвы происходит, ученик. Иначе он бы не просил так вот.
1: Ну да, ну вот потому мы и озаглавили сегодняшнюю встречу, где брать силы, чтобы преодолевать трудности. Вот ответ пока в молитве.
2: Да, и ученика теперь волновало только одно. Какие слова нужно говорить Богу, чтобы вот эти силы во мне восстановились, или возродились, или появились? Есть ли какие-то такие, может быть, есть такие тайные слова, которые нужно вот только их говорить Богу, и он... На эти слова дает тебе вот это вот.
1: Который Бог ждет, то есть Бог хочет, чтобы мы произнесли эти слова, чтобы Он их от нас услышал. То есть мы так думаем, да?
2: Ну вот ученик тоже так, скорее всего, думал. Что же мне сказать Богу, чтобы Он меня наделил этими силами? Иисус сказал, говорит ему в ответ. Сказал им.
3: Многие эту молитву знают наизусть.
2: Да.
1: И на церковнославянском языке тоже, да?
3: Да, да.
1: И жизнь на небесах.
2: Да. Он сказал им, уже им, спрашивает один, а он говорит группе, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот.
1: Ну где же сила в этих словах?
2: Вот давайте посмотрим, о чем же говорит эта молитва нам. Отче наш, вот он начинает, во-первых, очень даже интересно, вот мы молимся Господи Боже, там, да? Или как
1: Отец
2: вот?
1: Наш Небесный. Отец,
2: Господь наш и Бог. Он представляет Бога как Отца.
1: Да. Не говорит даже Небесный, да? Просто говорит Отче наш.
2: В Ветхом Завете я не встречал такого. Вот, может быть, у меня с памяти уже, но я что-то вот не помню, чтобы где-то в Ветхом Завете кто-то обращался из пророков или из царей вот с таких слов «Отче наш». Они говорили все «Господи, Господи, Господи».
3: «Свят, свят Господь Бог Саваоф».
2: Как-то, ну, вот, чтобы с Отца. И то есть Иисус, прежде чем говорит дальше, Он говорит, вы должны общаться с Богом, как с Отцом, как дети общаются со своим Отцом.
1: То есть для них это было новое. Если в Ветхом Завете, то есть в тех священных писаниях, которые они знали, а других они не знали, Новый Завет еще написан не был во времена Христа. Вот, если там говорится, что Отче наш, Отче, обращение к Богу впервые, значит, они впервые это услышали.
3: Ну да, если вот мы обратим внимание на псалтырь, да, то здесь в основном, да, Господи, Вот в псалмах в начале обращения и Давида, и все, он здесь: «Господи, буду славить Тебя, Господи, всем сердцем, буду радоваться, торжествовать». Ну, то есть все-таки «Господи, не в ярости Твоей». То есть, ну, здесь в основном обращение «Господи».
2: Ну да.
3: Да, а вот здесь, ну, на другой уровень переходит, да, отношение.
2: Единственное, что я вспоминаю, это когда к пророку, по-моему, Илье обращался кто-то и говорил: отец мой, колесница Израиля, и воинство его, что-то просто такие какие-то подобные слова. Но что по отношению к Богу, вот да, очень, если встречается, то очень-очень-очень редко.
3: Да, да, очень редко в основном.
1: Мы можем на себя это перенести и сказать, что мы сегодня можем обращаться к Господу и говорить: отец, отче, отец, папа. Да. Мы можем это говорить? Это будет угодно Богу? Хочет ли Он слышать от нас такие слова? И будет ли это нам помогать преодолевать трудности?
2: Ну, можно сказать, что «Отче наш» – это произносит Сын Божий, то есть Иисус Христос. Ага. Но Он говорит не «Отче мой», а «Отче». Он привлекает всех, кто молится Богу, что вы молитесь так вот, как вы молитесь, как вы обращались бы к Отцу Небесному. Я Божий Сын, я Сын Человеческий, я обращаюсь вот к Отцу, да. И вас тоже прошу, то есть, ну, наставляю там или учу вас молиться вот таким вот образом. То есть это значит, что человек является прежде всего Детем Божьим, а уже потом человеческим. Помните его слова: «Не называйте себе отцом никого на земле». Угу. «Ибо Отец у вас Небесный, один у вас Небесный». То есть вот именно этот смысл.
1: То есть у вас есть только Отец Небесный. Но физического-то, биологического отца же можно называть отцом?
2: Ну, это да, но это уже второе. Первый у вас Отец Небесный. То есть Он все творит, Он вас создал на этой земле, Он дал вам жизнь, да, жизнедатель. Главное – это вот кто у вас Отец. Да, у вас есть земные отцы, но помните, что Отец у вас один. То есть...
3: Но здесь вот прям очень-очень такие близкие отношения, да? Все-таки Господь хочет нас научить очень близким отношениям, то есть отношениям такого доверия, такой близости, когда, ну, то есть на груди, что называется, там, отца, да, когда ты можешь плакать, когда ты можешь радоваться, когда ты можешь благодарить, когда ты можешь славить, когда ты, ну, то есть все чувства, которые вот сопровождают человека на протяжении его жизни, ты можешь это все высказать ему.
2: Вообще вот, вот то, что Иисус вот так учит нас молиться, Он оказывает нам великую честь, потому что вот этими словами Он всех молящихся вводит в свою небесную семью, в круг Троицы, что ли. Вот теперь вы братьям, то есть у нас с вами Отец один. Иисус говорит.
3: То есть, по сути дела, о том, о чем мечтал враг человеков, да? И он, в принципе-то...
1: Сатана.
3: Да. Что было причиной его противостояния? Что его не брали в этот круг общения трех личностей?
2: Да нет, я не согласен с этим. Его брали в круг общения, но только не всегда. То есть, по определенным вопросам, да, только трое могли решать. Отец, Сын, Дух Святой. Но... Во многих вопросах я верю, что он там был на этом совете, и
3: но
2: не только
3: же
2: он.
3: Почему же он желал большего?
2: А потому что вот тайна. Почему? Никто не
1: тайна
2: знает.
1: Тайна беззакония.
2: Никаких причин не было.
3: Да?
2: Недовольства.
3: То есть ему оказывали ту честь, которая и была, ну,
2: да,
3: дана ему, по сути дела. Да? Но он возмечтал о большем.
2: Он, может быть, ходил в четверку входил он когда-то.
1: А могу я перенести вот эту мысль на нас с вами? То есть, да, мы Бога зовем Отец, становимся братьями Христу. Но есть такие сферы, которые все равно не наши, и они никогда нашими не должны быть. И вот в Священном Писании, в Ветхом Завете говорится, например, мерзость перед Богом. Мерзость перед Богом – оккультизм. То есть попытка обращения вот к небесным силам иным, чем Бог. Какие-то действия, я не знаю, там черно-белая магия или еще там какие-то вещи, взывание там к мертвым, ну и всякие...
3: Идолопоклонство различные виды.
1: Ну, то есть многие вещи. То есть есть такие сферы, которые нам Отец наш Небесный, как своим детям, запрещает. И не потому, что Он жалеет нам чего-то хорошего, а Он, наоборот, оберегает нас от чего-то ужасного. Да?
2: Да, очень верно, да. То есть нужно всегда делать оговорку, да, что в своем роде, да, Бог в своем роде, человек в своем роде, вот какой-то вот, ну, не знаю, какие-то есть границы, что все-таки... Ну, отец он нам отец, но тем не менее нужно, не нужно забывать, что мы творение еще. Угу. Мы не творцы. Угу. И творцы только в той части, которую Господь нам, ну, допустил делать.
3: Не думайте о себе больше.
2: Не думайте
3: себе, чем должно думать.
2: Да.
1: А опять же, где вот критерий, тоже я хочу сказать это в ободрение тем, кто все-таки забредает вот в эти, к сожалению, очень многие экстрасенсорные, даже вот восточные единоборства они к этому ведут, к сожалению, в своей идеологической части, да? Вот единственный критерий, мы говорили это уже не раз, это Слово Божье. Вот Слово Божье. Ищите ответы в Слове Божьем. Обязательно под воздействием Духа Святого. Потому что человек сам тоже в Слове Божьем много чего может найти и составить из этого, ну, то, что, в общем-то, Слову Божьему даже противоречит. Вот. Так что обязательно воздействие Духа Святого необходимо. И тогда обязательно вы выберетесь вот из тех сфер. Люди об этом говорят, что оттуда выбраться очень трудно, но возможно при помощи Божьей.
2: Да, Богу все возможно, конечно. Был бы у человека только для этого желание и мотив какой-нибудь.
1: Ну и силы бы искал, вот опять же, в Боге. В молитве бы искал силы, то, о чем мы сейчас говорим. То есть в молитве к истинному Богу обращался.
2: Конечно. Вот поэтому вот эти слова «Отче нас», они в нас... поднимает все-таки. Он, да, наше достоинство очень высоко человека, как Сына Божьего.
1: Говорится, что Бог очеловечился, то есть Иисус Христос воплотился для того, чтобы человек обожился, то есть чтобы человек оказался в Троице Святой, да, в Божественной Троице. Это потрясающе.
2: Да. И вот дальше он говорит: «Да светится имя Твое». Ну, он говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Относительно имени Божьего есть третья заповедь закона. Угу. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания для тех, кто это делает, и до третьего, четвертого рода там вот такие вот вещи говорятся. То есть у меня начинает вопрос, как я могу светить имя Господне?
1: Вот да светится имя Твое.
2: Да, да светится. Но оно не просто вот само по себе светится, да? Иисус говорит о том, что мы должны его светить. То есть оно для нас должно быть свято. Угу. И произносить его вот попусту, вот как-то так вот, походя, это, в общем-то, нарушение будет заповеди.
1: То есть тогда молитва дает силы, в том числе и преодолевать трудности, когда мы в молитве...
2: Светим Бога.
1: Светим Бога. А как это? Что это
2: вот,
1: значит?
2: Да, что это значит? Это значит поступать и вести себя подобно тому, как поступал Иисус Христос. То есть согласно Его характеру, проявлять Его качество, смотреть на Него и следовать за Ним вот в этом тоже, в проявлении Его милосердия, Его любви, Его добросердечия.
1: То есть опять по Слову Божьему.
2: Опять, да. Опять мы возвращаемся с вами к Слову Божьему. И светить имя Божие – это иметь его долготерпение, иметь его смирение, его любовь к людям, доброжелательность. И ну, этим прославляется Бог, когда мы ведем
1: себя. То есть светить – это прославлять?
2: Светить, прославлять – да. Это значит подражать во всем Христу. Ага. Вот я так понимаю.
1: Угу. То есть, а противоположность, просто чтобы лучше это понять, что это значит светить, да светится имя Твое через то, какой я или через то, как я живу, а противоположность этому, что я делаю?
2: Ну, это богохульство, да, может быть. Угу. Противоположность то, что я, называя себя, например, христианином, веду себя абсолютно как неверующий человек. Ага. Вот, например, кто о своих, особенно о домашних, особенно не печется, сказано, отрекся от веры. И хуже, хуже неверного, то есть неверующего.
1: То есть даже если он вот пошел вообще круглосуточно работать в больнице, и ну, я не говорю про какие-то вот особые периоды каких-то эпидемий, еще чего-то, а вот просто вот ему нравится это, и он уходит от семьи, и он говорит, а я делаю Божье дело. Да. Это он отрекся, да?
2: У меня такой был случай в жизни. Вот я слишком увлекся Евангелием.
1: Исследованием.
2: Да, вот есть любовь к Богу, а есть любовь недостаточная, да, а есть любовь чрезмерная. Вот тут должна быть, опять же, мудрость в проявлении даже любви. И когда вот
1: даже к Евангелию.
2: Тебе так интересно, ты так хочешь, ты так возлюбил Слово, ты так возлюбил богослужение в церкви, ты хотел бы служить и служить и служить, но от этого страдает твоя семья. Начинает, тебя дома нет, да, вот то, что ты говоришь. Жена потеряла мужа, дети потеряли отца. Все, где? А он на служении в церкви, он там, он любит Бога, он там такой вот верующий, и все.
1: Он
2: и все,
1: любит
2: и все.
1: Слово Божие.
2: Он любит исследовать Библию, и все. И семья моя старая. Когда у меня прозвучал вот этот сигнал такой, исходящий от супруги, я думаю, о, что-то не так происходит, что-то неправильно, я делаю что-то не так. И пошли у меня слезы. Господи, неужели я теперь тебе служить не смогу? Вот, ну, прямо слезы пошли, да. Ага. Как же так? Все пропало, как в известном фильме. Что же теперь делать? И тогда Господь послал мне мысль, слушай, ты вот от этого откажись, вот от этого, вот это оставь, вот туда не ходи больше. Вот здесь вот, то есть я же готов был целыми днями пропадать где-то в церкви, там у нас было очень много времени для этого.
1: Наверное, разные виды служения были.
2: Ну да, разные виды собрания, там, ну, по исследованию Писания, там, субботняя школа у нас
1: была. И Господь
2: была.
1: Сказал, а вот туда можно не ходить, вот это можно не делать.
2: Да, ты выбери себя, вот, выбери самое важное, от чего ты отказаться вот никак не можешь. Субботнее богослужение, например. Я тогда так супруге говорю, слушай, вот я, можно я буду только по субботам, все-таки буду по субботам ходить, а остальные дни я буду дома. И вот тогда вот что-то вот, ну, по сути дела, семья рушилась в результате.
1: И восстановилась.
2: Моих неправильных. Да, но когда вот пришло вот это понимание, что так нельзя, это уже какая-то, я люблю Бога, но как же тогда?
1: Я не люблю
2: семья,
1: человека.
2: Семья, как же, да, получается противоречие. Как же к ближнему-то? И возлюби ближнего, как самого себя-то.
3: Так мало того, не просто как самого себя, а возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть, как самого себя, это еще не так сильно. А как я возлюбил, вот Господь нас возлюбил, да, и я говорила о том, что для меня было поворотным моментом, когда я поняла, что Господь так нас любит, что умер за нас. Вот, и это было поворотным моментом моей жизни.
1: Так и это в твоей вере, то есть твоя вера возникла.
3: Да, вот. И, а здесь он говорит, возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть эта любовь, вот именно любовь Божья, пребывающая между нами, она как раз свидетельствует о том, что мы рождены от Бога. Вот апостола Иоанна вообще, ну, это просто там гимны любви, да, когда он говорит, что Бог есть любовь, и эта любовь должна быть между вами. И если у вас нет любви, то вы не рождены от Бога. То есть вы рождены от другой силы.
1: Да, вот, а их всего две.
3: Да, да. И вот поэтому это, конечно, мы должны понимать. И это очень тонко. То есть вот здесь, как Николай Генрихович сказал, то есть вот этот перегиб, да, что я служу Богу, а нужно ли такое служение Богу?
2: Оказываешься хуже, чем неверующий.
1: Да, то есть ты хулишь. Да, мы сейчас говорим о том, что такое досветиться имя твое.
3: Да.
1: То есть,
3: вот, а ты хулишь имя Божие, да?
2: Получается, да, противоположности этого.
1: Да.
2: То есть ты не славишь Бога, ты обесславишь его, наоборот, и теперь по отношению к Богу идут претензии со стороны моих ближних. И говоришь, что это за Бог такой у тебя, когда он тебя отрывает от семьи, и ты забросил все.
3: И
2: это, такого
3: Генри,
2: Бога не хочу.
3: К сожалению, то есть это не только ваш такой опыт был, ведь сколько в начале, это все-таки своего рода фанатизм. То есть когда люди доходят до фанатизма, то тогда да, но и для людей это проблема, и для близких еще большая проблема. Поэтому Господь, вот Он, вот эта золотая середина, вот эта вот любовь, вера, действующая любовью, это да, все.
1: Да. То есть не просто золотая середина, потому что она тоже всякая может оказаться, а вот именно вера, действующая любовью. То есть у тебя не может быть просто вера в Бога, она у тебя должна воплощаться в любви, и в любви не только к Богу, но и к людям. Вот тогда это вера действующая на самом деле, да. Правильная. Да. Тогда это вера.
2: Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.
1: Коль, можно я перебью? То есть вот Господь Иисус, Он дал вот это вот как образец молитвы. Можно сказать? То есть ученик сказал, или ученики сказали, научи нас молиться. И вот он сказал, говорите же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это образец молитвы или это вот то, с чего мы начали в начале разговора, это те слова, которые вот нужно просто повторять?
2: Это можно и назвать и образцом, но не только, далеко не только образцом. Потому что здесь Иисус...
1: То есть, например, повторить молитву «Отче наш», я не знаю, там сколько-то раз за день.
3: 40 раз.
1: Да, 40 или там еще сколько-то, или вот по четкам отмечать, сколько же раз ты ее повторил. Ну, наверное, нельзя говорить, что это бесполезно, потому что все равно человек в это время что-то испытывает, ну, он что-то чувствует, если он не механически это делает, но все-таки это не то.
2: Получается же тогда, что молитва – это некие мантры и некий сезам «Откройся», ключик к Царству Небесному, благодаря которому я говорю «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое», чик, небеса открылись, о, все, все благословения пошли. Потому что я сказал нужные слова.
1: Ага. То есть как нужно к этим словам относиться?
2: Не то, что я чувствовал при этом, а то, что обязательно их нужно произнести. То есть к этим словам нужно относиться... Я бы не назвал вот только образцом вот эту молитву. Я бы назвал это молитвой Господа. Ведь это Он молится, это же Иисус молится. Он учит так, да? Это молитва Господа. И эта молитва... А это не просто слова. И это здесь Господь выражает и свое сокровенное желание, вот то, о чем Он больше всего думал и о чем, чему больше всего хотел научить учеников своих.
1: То есть то, что Он сам испытывал к Отцу,
2: конечно.
1: И то, что Он хотел, чтобы и они тоже стремились испытывать.
2: Вот мы же часто повторяем этот текст, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». Все христиане знают вот этот текст, потому что эти слова легли просто на разум, на сердце. И, я не знаю, это очень важно, потому что в этих словах заключена суть Евангелия, можно сказать, даже Евангелие в Евангелии, и мы это все помним.
1: Давайте
2: это...
1: повторим еще раз эти слова.
3: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Угу. Вот тут Евангелие в Евангелии. То есть вся суть, вся основа, и любовь тут, и жертва Христа, и Отец-Сын. То есть, миниатюрное такое, то есть сжатое, жизнь вечная, да. Угу. То есть вот поэтому христиане так и быстро запоминают этот текст, и наиболее часто цитирует его. Угу. Тоже можно сказать о молитве «Отче наш». Он повторяет это второй раз. Вот мы не знаем, сколько раз он еще повторял эти слова, Иисус. Но вот дважды уже. И почти слово в слово.
1: И, говорит, дважды – это когда первый раз?
2: Первый раз в Евангелии от Матфея мы читаем.
1: В другом месте.
2: Когда избирались 12 человек. Угу. Еще до этого. Угу. Или нет, уже, может быть, были избраны, но неважно. Кто-то из них попросил тогда, научи нас молиться. А теперь просят другие ученики. И Иисус те же слова говорит. И точно так же чувствует, то есть Он точно так же чувствует это. И для Него это важно, то, что Он повторяет еще раз. Важно, чтобы мы запомнили. И действительно, мы помним все, как «Отче наш» говорит.
1: Да.
2: То есть «Отче наш», такая молитва, она имеет еще и силу. Почему она имеет силу? Потому что ее произнес Христос. А Он не произносит слова напрасно. И то, что произносит Господь, оно имеет действие. И слово, оно не возвращается Богу тщетным. Оно исполняется.
1: И таким образом, вот задавая снова этот вопрос, где брать силы, чтобы преодолеть трудности? В молитве?
2: Да, вот Иисус этим словом учил молиться учеников, чтобы они имели силы, чтобы они не думали о земных трудностях, что есть Небесный Отец, который обо всем этом заботится. Он, и там волос не упадет без его ведома с головы человека. Он знает все, он знает выход из всех ситуаций, знает, как человека куда направить. И важно только, чтобы мы Бога светили, что ли, Его имя, и относились к Нему с благоговением. Не просто там «папа, папа, папа», да, вот как-то так вот некоторые говорят, даже «папочка», вот так можно себя назвать, фривольно. Это не тот случай. Мы должны по-другому обращаться к Отцу Небесному. Со всем почтением, со всем уважением, со всей зависимостью и со всей нуждой своей. И потому что если мы будем обращаться вот без нужды, без надобности и произносить слова просто как мантры, там, как четки, что ли, как, потому что это надо, потому что только так нас Бог услышит, то это неправильно. Они должны исходить из нашего сердца, из глубины нашего сердца. И конечно, с нуждой в Боге. Да, Господь, я нуждаюсь в Твоем общении, я нуждаюсь в подкреплении сил. Я сейчас устал очень, я утомлен, я не могу больше не думать, там, не делать ничего. Но у тебя все силы, ты жизнедатель. У тебя все глаголы вечной жизни. Только к тебе обращаюсь. Со всем моим почтением, со всем уважением, со всем доверием и со всей своей любовью, на которую только способен. Вот. Мне кажется, так надо говорить эти слова, и они будут действовать. Они дают нам... Ответ придет. Мы, когда будем дальше говорить об этой молитве, мы поймем, в чем заключается сила этой молитвы. Сейчас, забегая вперед, просто не хочется об этом говорить.
1: Хорошо. Но еще несколько минут есть. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Да?
2: Да. Вот это мечта Господа. «И да будет воля Твоя на земле, как на небе». Царствие Твое, оно уже здесь, да? Как мы уже говорили несколько раз. Это Царство Божьей благодати. Вот то, что внутри нас Божья благодать, что Он наделил нас этим даром от рождения каждого, и хочет, чтобы этот дар мы приняли и использовали его в борьбе со злом, с грехом своим собственным. Вот это уже Царство Божие. Оно наступило, когда Христос пришел на эту землю.
1: И... Ну, потому что мы даем Христу царствовать, вот когда да. мы
2: и благодать верой... умножается это. Да. Он на благодать, как вот Иоанн пишет, в связи с пришествием Христа. И, конечно, в связи с Его смертью на кресте. Вот. Да, мы исполнены этой благодатью. Мы находимся в Его Царстве. Верую, да, только верую. Но Царство, о котором говорит Христос, придет только тогда, когда этой благодатью будут исполнены все. То есть все поймут, что у них есть благодать, и у меня есть силы бороться со злом и бороться с грехом от Бога. Побеждать это все. Наклонности свои там... порочные желания, там, ну и все, все, все плохое, что у нас есть. И когда все люди поймут это, то наступит Царство Божие благодати повсеместно. Ну, такое придет, не знаю когда. Когда будет благовествовано Евангелие по всей земле, и когда все уверуют, но, опять же, на это
1: все ли уверуют, да? Господь говорит, уверуют. Когда приду, да. Найду ли веру на земле?
2: Ну, придет Царствие обязательно, потому что вслед за Царствием благодать придет Царство славы. И те, кто этой благодатью будет исполнен, то есть пользоваться, тот войдет в Царство славы Божьей, где не будет уже никакого греха, никакого зла и страданий. И это придет с вторым пришествием Христа.
1: Угу. То есть это уже будет Божье Царство везде,
2: это будет
1: не
2: везде,
1: только в нашем
2: сердце.
1: Земле,
2: да. В конце концов, оно точно будет 100% на земле. Это абсолютно уверенность должна быть у нас.
1: Ну да, так Господь говорит в молитве «Отче наш». Ну что же, слава Господу, друзья, за вот такое ободрение, которое мы получаем из слов Господней молитвы «Отче наш». Пусть она нашей молитвой становится, пусть каждое ее слово, все, что в ней говорится, исходит из нашего сердца. Мы на следующих наших встречах продолжим говорить о молитве «Отче наш». Пожалуйста, нам пишите, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, они для нас очень-очень ценны. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Прощаемся с вами. И да благослови вас Господь. До следующей встречи. Всего самого вам хорошего.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Мы с мужем и с командой еще ребят неравнодушных каждый год проводим молодежные выездные богослужения, слеты, лагеря. Проводим их 2 раза в год, зимой и летом. И обычно после таких лагерей я приезжаю домой уставшей, мне нужно время побыть одной, наполниться. Вообще участие в таких мероприятиях, оно было моей детской мечтой. Я всегда мечтала быть в команде людей, которые все это организовывают.

То есть вернулись, в принципе, к таким истокам понимания христианства и религиозности, в принципе. И я заметила очень удивительную вещь. После этого мероприятия, после этого слета я была абсолютно наполненной. Я была не опустошенной, как обычно. Мне не хотелось закрыться, спрятаться и восстанавливать силы. А наоборот, мне хотелось больше делиться, рассказывать и больше служить еще людям. Это удивительное было время, потому что давно уже такого не было. Я прямо помню тот день, когда вот я осознала, что я наполнена, я счастлива после вот этого мероприятия. И теперь, когда мы что-то проводим, я прошу Бога также помочь мне наполниться, а не только отдавать. Потому что когда ты служишь, это должно наполнять тебя тоже. Ты наполняешься от людей, которые рядом с тобой, которым нравится то, что ты делаешь, которым чувствуют, что Бог работает в этом месте. И если вы наполняетесь, служа людям, то это значит, что вы на правильном пути, и значит, что ваш счастливый день, он прямо сейчас и здесь.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
4: Это нужно учитывать.

0: то церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
2: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
3: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
1: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
2: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
1: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
2: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны о неспослании дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
1: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
2: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение.
1: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
2: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
0: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
1: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
2: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
1: Многие винят именно императора Николая в закрытии российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
2: Переводы Священного Писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
1: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
2: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
1: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
2: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
1: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
4: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании Открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечного русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
0: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
4: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
5: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась Его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Сложные отношения с тещей и свекровью. С одной стороны, сюжет для комедии, с другой – жизненная драма. Как найти общий язык? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает семейный консультант Лидия Дмитриевна Нейкурс. Лидия Дмитриевна, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Почему вообще у молодых людей возникают такие проблемы с тещами и со свекровями?
3: Да, это серьезный вопрос и такой короткий очень. Почему? По многим причинам. Первое. С одной стороны, может быть проблема со стороны детей, что они абсолютно не допускают тещи и свекрови, там, родителей в своей семье. А с другой стороны, навязчивость со стороны тещи и свекрови, когда они хотят какие-то руководящие ЦУ давать постоянно в молодые семьи. И вот с обоих сторон может быть натянутые отношения или отторжение, или недовольство. Вот оттуда причина.
2: Почему-то вот именно проблема идет с женской стороны, потому что и теща, и свекровь – это женская половина, да, твоих новых членов семьи. И ну вот с мужчинами редко, с тестем, например, со свекром редко возникают, я думаю, проблемы.
3: Да,
2: реже, по крайней мере, да?
3: Тоже.
2: С чем это связано?
3: Мужчины, они больше обращают внимание на фактические работы или отношения в деле. А женщина, она регулирует вот этим эмоциональным планом. И ей очень важно, насколько она там важна, принята или не принята. Вот этим они живут, женщины. Поэтому и свекровь, и теща, они всегда на этой сфере вот все время работают. Или довольны, или недовольны. И поэтому новая семья, как и старая семья пожилых родителей, папы, мамы, они должны знать некоторые правила, знать, где границы, как это строить, чтобы быть хорошей тещей или хорошей свекровью. Что для этого нужно знать? Сейчас мы больше сегодня будем обращать внимание именно на старшее поколение, потому что мы больше говорим о невестках, зятьях. А вот мне хочется все-таки подчеркнуть и помочь тем родителям, которые женили своих детей, выдали дочь замуж, и теперь они чувствуют потерю. И вот как они, им же жалко или там интересно, как у них устроилась жизнь, и мы это спрашиваем, ездим, помогаем, потому что там нам кажется не так, и там кажется не так. Вот на чем основаны самые большие проблемы? На том, что молодая семья ограждает свою территорию как новая семья. Самое интересное, с какой точки зрения размышлять над этим? Где у нас есть основание какое-то? Самое большое основание и верное – это Библия. И Библия говорит: «Оставит человек отца и мать». Собственно, кто уходит? Дочь или сын из своей родительской семьи? И они организовывают свою территорию своего нового государства со своим финансовым обеспечением, со своей границей. Все это новое государство. И прилепится к жене своей, и будут одно. Вот это одно, это и есть новое государство, которое называется молодая семья. Какое отношение может иметь влияние на эту молодую семью со стороны старого государства? То есть мамы и папы, которые вырастили уже детей. Вот как они, чем они должны дорожить, потому что они обычно дорожат. Почему теща обычно идет в этом таком насмешливом тоне, и все зятья отторгают свои тещи, хотя у многих замечательные мамы, тещи, и они воспринимаются молодой семьей отлично. Какие тещи хорошие тещи? Какие свекрови хорошие свекрови? А дело в том, что свекровь, которая знает свои границы для новой семьи, как она их пересечет или не пересечет, где эта граница. Так вот, каждая новая семья, она не менее важна в отношениях между мужем и женой, как главное звено семьи, брака. Брак – это самое важное звено всей семейной цепи. То есть муж плюс жена. Вот это вот и вокруг них граница. Муж и жена папы и мамы – тоже важная граница. И поэтому мама, которая выдала дочь замуж или отдали сына в новую семью, как она там организовалась, они должны обратить большее внимание не на молодую семью, а на свои личные отношения. Там они обычно слабеют эти связи, и это, как называется перед Богом, главное звено между мужем и женой в старшем возрасте, оно настолько ослабевает иногда, что между ними даже не остается никаких интересов общих. Дитё ушло из дому, и всё, и нечего говорить больше.
2: И все мои мысли за этим дитём.
3: Да, и оно там всё, в этом новом государстве. Здесь я уже, у меня ценностей не осталось. Это первая беда, которую допускают родительские семьи. Вторая беда – очень уж хочется, чтобы так было в той семье, как у нас. И поэтому мама и говорит, постоянно звонит туда и говорит: «Ой, доча, ты как это можешь делать? Не надо так. Ты когда-нибудь видела, чтобы я так? Как ты можешь допустить это по телефону?» Или лично придет, а зять это слышит. Какое отношение к этой женщине будет у этого молодого мужа, который является главой новой семьи, нового государства? Конечно, отторжение. И они обычно говорят, молоденькая жена говорит: «Ой, мама, знаешь, тут муж пришел уже, все, я не могу, до свидания, а потом перезвоню». У мужа сразу настроение: «Как это так? Что это такое?» Мама рвет эту семью на части. Она дает свои ЦУ сюда, чтобы они точно так делали, как и у них. Потому что у них хорошо. У них это хорошо, потому что у мамы муж такой, а у дочери другой. И поэтому та модель, которая работает хорошо в этой семье, она может не сработать здесь. И мама своим вмешательством просто помешает этой семье строить свою собственную модель. А у них будет уникальная модель, которая только для них важна, для них существенна. Они найдут, если там мама все время руководила папой, допустим, и мама дает ЦУ сюда, ты ж там не допускай, ты там это следи за этим. А муж здесь, он действительно глава семьи. Он никогда не допустит, чтобы женщина там постоянно управляла, и она не будет лидером. Это нормально, она будет помощницей. И она подстраивается под эту модель. Ей это нравится, хотя мама ее учила другому. Так дайте возможность этой молодой семье сделать эту свою модель. Не мешайте этой модели. А в каких... Значит, что получается? Мы, родители, выпроводили, и все, вы туда не вмешиваетесь, вы туда не заглядываете, вы забудьте, что у вас есть дочь. Нет. Мы говорим такое правило. Если вы выдали дочь замуж или сына женили, дайте возможность построиться этой организации новой, этому государству, своими силами. Они же ошибаются. Ну и что? Они ошиблись, и они это будут исправлять. Как они будут это исправлять? Вот здесь важны их знания подготовки к браку, потому что они до брака должны быть проконсультированы, они должны кое-что знать, как решаются конфликты. Между прочим, как решать конфликты, это мы учим детей даже с маленького возраста, и они это перенесут, эту модель, и в семьи. То есть мы этого мужчинку маленького, мы уже готовим быть мужчиной в доме. Мы эту девочку готовим, она будет женой в доме, она должна знать эти вещи.
2: А иногда бывает, что взрослые родители, они не учили этому детей с измальства, а начинают учить, когда им 20-25 лет, и они создают свою семью. Вот там и начинают они их учить.
3: Да-да-да.
2: И вот уже поздно. И а они удивляются, как это так? А я им говорю, а они не слушают и все равно по-своему делают.
3: Вот именно. Но теперь, что же правильно, вот если мы поставили вопрос, какая хорошая теща или какая хорошая свекровь, а это будет такая свекровь. Я не буду вмешиваться в вашу территорию, пока вы не найдете общие вопросы для решения этой проблемы вдвоем. Если вам нужна помощь, я всегда готова помочь.
0: Принято считать.
2: Лидия Дмитриевна, бывает так, что кто-то из молодой новой семьи, или дочь, или сын, так привязаны вот к своей маме, что сами хотят этих советов, сами хотят продолжения, вот, получения вот этих советов, наставлений, постоянно звонят, спрашивают и советуются насчет любой мелочи. То есть там они сами не хотят обрывать эту связь с родительской семьей.
3: Такая существует проблема. И довольно часто. Потому что вот этот отрыв от родительской семьи, он должен гораздо раньше произойти, чем человек начинает искать друга жизни. Угу. И я советую всегда родителям, если у них в семьях есть дети подросткового возраста, обратить внимание на этот вопрос. Приучать человека к самостоятельным решениям, и когда ты можешь в 10 лет, например, в 11, 12, 13 проследить за результатом их выбора, угу. то это будет нормальный контроль. Такой издали контроль, когда ты доверяешь подростку решать некоторые проблемы даже в семьях. Конкретное задание, которое он выполняет, и похвалишь его, и он потихонечку начинает, этот мальчик, вырастать в мальчика самостоятельного, девушка, угу. которая решает свои проблемы. Независимо от того, посоветовалась она с мамой, то есть она научилась уже делать правильный выбор, она уже знает правила выбора, то есть это надо учить детей.
2: И не боится ошибиться, да. наверное. Вот почему постоянно звонишь, советуешься, да. рецепт какой, как с ребенком, как лечить, как учить, как убираться. Это какая-то вот боязнь сделать неправильно, мне кажется.
3: Это да, это боязнь uh-huh. сделать неправильно от того, что человек не уверен. Uh-huh. А мама постоянно советует, как убирать и как делать, и какой uh-huh. рецепт. Почему? Uh-huh. Потому что она не научила вовремя дочь. Uh-huh. Дочь уже должна полностью заменить маму на кухне. Об этом мы говорили, что надо учить дочерей стать хорошими невестами, потом хорошими женами. Именно кухня. А вот теперь она попала в семью новую, где муж ждет от жены того, что мама делала, как она, мама варила, все. Uh-huh. А она теперь звонит маме, как борщ варить, uh-huh. или как то делать, или как это. И муж смотрит, думает, что ж такое, кого ж я взял? Что это за женщина такая? У него уже будет не совсем uh-huh. комфортное состояние. А поэтому, когда мы взращиваем своих детей, мы должны понимать, что психологическое расставание с ребенком должно начинаться не в 25, а после 10 лет. Uh-huh. Это не то, что мы совсем отделяем от себя детей, а просто учим их быть самостоятельными. И теперь, когда они женились, когда она вышла замуж, дочка, она вполне самостоятельно решает свои проблемы. А если мама не оторвалась от этого ребенка, так она будет, конечно же, следить за каждым шагом. А как она? А как он? А достаточно ли невестка хорошо готовит, чтобы моему сыночку? И она приходит там, открывает эти крышки, нюхает там, пробует, что она там наготовила?
2: Какой кошмар! Да чем тебя кормят?
3: Да чем тебя кормят? Это вот ревнивое отношение к новой паре своего любимого дитяти вносит дискомфорт в семью. Этого не должно быть. Если мужу не понравится, он скажет жене, давай по-другому готовь, или это пересолено, это недосолено. То есть он будет руководить этим процессом. Если им нужна помощь, вот это надо тещам и свекровям знать. Если им нужна помощь родителей, они позвонят и попросят помощи. Если вы научили свою дочь самостоятельно решать и сына решать жизненные проблемы, они могут решить, а потом позвонить вам и спросить, мам, мы вот так решили. Как ты думаешь, как папа думает? Uh-huh. Если вас попросили, посоветуйтесь и дайте свой совет. То есть давайте совет тогда, когда вас попросили. Когда вас не просят, не лезьте в эту семью молодую. Пусть дайте им право на ошибку. Пусть они не так сделают. В наше время так не делали, мы так не делали, откуда они-то? Это же два человека из разных государств пришли. Теперь у них будет свое государство, свои правила, свои вкусы. И не надо мамам так ревниво относиться к своим детям, чтобы постоянно давать им наставления, делать так, как я тебе сказала. Это самое большое нарушение со стороны тещи и свекрови.
2: Ну вот, Лиза Дмитриевна, вы говорили ранее о том, что когда семья, там гнездо пустеет, так скажем, новая семья создается, женщина остается уже просто со своим мужем, дети отделились, ей заняться нечем. У нее нет других занятий, как только продолжать вмешиваться в жизнь своих уже повзрослевших детей. Может быть, дать совет найти себе хобби какое-то. Или уже в конце концов со своим мужем строить какие-то более глубокие интересные отношения, на которых, может быть, не было времени, пока были дети.
3: Действительно, это так. Это называется синдром пустого гнезда. А синдром пустого гнезда имеет свои минусы. Нам не о чем говорить. Всегда папа был так-то там, мама была шумным таким двигающим предметом всех споров, всех радостей и все. Мама была в центре внимания. Дети поженились, ушли, и маме нечем заняться. А вот самое плохое, что начинается, она начинает пилить своего мужа. Ей же нечем заняться, у нее отрицательное настроение, у нее эмоции какие-то неважные, и она начинает пилить. И чаще всего неприятности начинаются в родительской семье. И тогда дети начинают помогать родителям помириться между собой. А дело в том, что зрелым людям, двум, которые выпустили из своего гнезда своего ребенка, есть чем заняться. Они могут укреплять свои отношения, часто читая что-то очень интересное, рассуждая. Найдите человека бедного, несчастного, у которого нет ни кого, с кем бы они это могли сделать, поговорить. Найдите, помогите им. То есть найдите себе общественную нагрузку хорошую, церковную нагрузку, личную какую-то, огородик заведите, чтобы при потерях выхода, вот вылета этих птенцов из гнезда, оно не опустело, а вы наполняете его чем-то другим, своими личными интересами. Ведь когда вы выращивали детей, естественно, у вас мало что интересовало личное. Все было для детей, для детей. А теперь вы имеете возможность уделить больше внимания и любви. Самое главное, любовь пропадает, когда она не в действии. Теперь уже нет детей, вы можете в действенной любви, в этих глаголах любви, которые мы знаем есть, применить эту любовь к мужу, старенькому уже или не очень старенькому, но примените эту любовь друг к другу, укрепите ее. Немедленно нужно заняться отношением мужа и жены. Хуже получается в том случае, когда мужа уже нет, а мама осталась одна и уже давно одна. Вот тут другие обязанности. Женщина должна найти себе применение обязательно. То ли вдвоем с мужем, то ли она одна. Общественные работы, разные помощи другим, подружек завести, какой-то праздник себе сделать. То есть поухаживать за собой, за своим психическим и психологическим состоянием, настроением своим. Поднимите себе настроение чем-то другим. Но в семью детей не надо лезть в том случае, если не просят. Это очень важно. Тогда беда.
2: Да.
3: А хочу коротко только сказать детям. Не оставляйте без присмотра маму, которая осталась одна. Ей тоскливо. Звоните ей. И особенно зять или невестка. Позвоните, как мамочка, как ты там? Мы тебя любим, мы тебя помним. Придите, посетите. Это тоже очень важно. Почему мама пытается пролезть в семью? Потому что ей скучно. Она потеряла, она одна. Вот не надо детям отстраняться так, мы теперь отдельно и до свидания. Вот это неправильно. Угу.
2: Спасибо, Лидия Дмитриевна, за ваши добрые советы, за участие в программе. Дорогие друзья, если вас заинтересовала тема нашей передачи, мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Заходите на наш сайт, а также оставляйте сообщения в социальных сетях. Всего вам доброго, до свидания.
4: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасенка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть», Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда

0: на количество редактирований.
1: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк. И хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет. Я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода. Это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
2: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
3: Новый Завет делал Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась с группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
1: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
4: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
0: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
2: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
0: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба. Царство против царства ведется в

0: атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, он делает человечеству, это его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
1: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
0: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе, или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
2: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
1: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшинам: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
3: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было, причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст, как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библии, даешь синодальный, они говорят: нет, я ничего не понимаю. Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: ну вот это вот понятно. И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек незнакомый с Библией может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
0: Я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
5: Во тьму веков-то ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей школе здоровья.
5: Так.
4: Моя племянница и ученики снова здесь.
5: Так.
4: Проходите,
5: заходите,
4: мои дорогие, проходите.
5: Заходите.
4: Так, у нас
5: так.
4: Настенька.
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Так, это
4: так.
5: Я записала.
4: Что это у нас?
5: Это я записала.
4: Веселинка, а что это ты такое пишешь? А, наверное, она сочиняет новые стихи.
5: Профессор Бодрячок,
4: да.
5: Мне сейчас не до стихов.
4: Вот оно как.
5: Ой, я пишу план своих дел.
4: Вот. План дел?
5: Да.
4: Вот это да. А зачем тебе нужен план дел?
5: Ой, я просто очень-очень хочу помочь маме и папе. Но я почему-то всегда забываю или ленюсь. Вот так, и записываю план своих дел. Да.
4: Молодец! Правильно!
5: Ой.
4: Ну, а почему ты так тяжело вздыхаешь?
5: А вот я вам сейчас прочитаю свои стихотворения, и вы все-все-все поймете.
4: А, все-таки стихотворение-то у нее есть. Ну-ка, послушаем. Послушаем.
5: Утром встала я пораньше.
4: Отлично.
5: И заправила кровать.
4: Очень хорошо.
5: Заглянула в холодильник, чтобы молоко достать. Кашу вкусную сварила, чай с ромашкой заварила, всю посуду перемыла, кашу всем я разложила. Мама встала, вот дела, меня крепко обняла. Ну, спасибо, молодец. Вот сказочки конец.
4: Ой, я чуть как сказочки конец.
5: Да.
4: Что же, тут вот все, что ты вот это перечисляла, это неправда? Что же, сказочка, что ли?
5: Да вот дело-то в том, что это я все не сделала. Я просто хотела встать пораньше, но кроватка была такая теплая, мягкая.
4: Веселинка, веселинка. Я как было бы хорошо, если бы ты в самом деле встала, убрала бы кроватку, приготовила бы завтрак маме и папе и всем. Ведь хороший завтрак укрепляет наше здоровье.
5: А я очень-очень хочу, чтобы мои и папа были здоровыми и счастливыми. Вот вы хотите?
4: Хотите, чтобы мама и папа были здоровыми? Да?
5: Да, мы все хотим.
4: Да, кто же этого не хочет? Но для того, чтобы мама и папа были здоровыми и счастливыми, нужно научиться им помогать.
5: Вот.
6: А я вообще, когда встал, я сразу макароны из холодильника достал, только я не сумел погреть их, потому
4: молодец.
6: Что детям нельзя газ включать и...
4: Ну, видишь ты...
5: Достал из холодильника.
4: Да, достал из холодильника, это
5: да.
4: Уже хорошо.
5: А Настя?
7: А я утром встала, зубы почистила.
5: Во, это тоже полезное дело.
4: Самостоятельно тоже полезное дело, правильно.
7: И потом зарядку сделала.
5: Вот, зарядка.
4: Да?
5: Вот, и я тоже, смотрите, записала. Завести будильник на 7 утра. Приготовить завтрак.
4: Отлично.
5: Вот, я все записала.
4: Веселинка, это первый кирпичик.
5: Профессор Бодрячок, при чем тут кирпичик?
4: Если ты хочешь построить дом здоровья, то потребуется много кирпичиков добрых дел.
5: Дом здоровья?
4: Да. А вот пойдемте на нашу полянку, там я вам кое-что покажу. Я там что-то приготовил.
5: Дом здоровья, пойдемте строить дом здоровья. Дом здоровья. Так.
4: Ребята, это кирпичики здоровья.
5: Так.
4: Давайте сейчас из них попробуем построить дом.
7: Давайте.
4: Ну как? Готовы?
5: Мы готовы.
4: Давайте, давайте.
5: Мы готовы.
4: 3, 4. Начали.
5: Так.
4: Так.
5: Так. Мы строим дом.
6: Мы строим дом.
5: Молодцы.
6: Мы строим дом.
5: Так.
7: Мы строим дом.
6: Строим дом здоровья. Мы строим
5: дом добрых дел.
6: Добрых дел.
5: Да, а это кирпичики. Добрых дел. Так.
6: Этот вообще пустой. О, этот рисунок должен быть сюда. Видим. Вот.
5: Так. Все-таки так у нас прочненько или не прочненько получается? Прочненько получается у нас?
6: Ну, похоже,
7: да, с этой стороны вообще все
5: прочненько.
7: Да нет, не прочно, а красиво.
4: Подождите, надо еще крышу поставить.
7: Так. Крышку. Да я тоже хочу.
6: И.
5: Так, ищите крышу. Так, где
6: крыши? Крыши. Вот одна крыша.
5: Так, наверное, вот так надо будет сделать еще. Так, где наша крыша?
6: Ой, она две. Я нашел две.
5: Давайте сюда. Молодцы, молодцы. Давай, Настенька, сюда. Ну-ка. Молодцы.
6: Ура!
5: Ура! У нас получилось.
4: Какой-никакой, а все-таки дом у нас
5: давай
4: получился.
5: Посмотрим. Настенька, иди сюда.
4: Да. А вот теперь я хочу вас спросить. Матвей, иди-ка сюда.
5: Так.
4: Скажи. А можно ли построить домик из одного кирпичика?
6: Конечно, нет.
4: Нет. Настенька, а из трех?
5: Из двух.
4: Да, из двух или трех тоже нельзя.
6: Нет.
4: Совершенно верно. Для того, чтобы построить дом здоровья,
6: надо
4: нужно
6: миллион.
4: Много кирпичиков. Вот посмотрите, посмотрите. Вот видите, сколько здесь кирпичиков?
5: Много кирпичиков.
4: Вот этот кирпичик. Помощь по дому.
5: Да.
4: Видите,
5: давай
4: здесь
5: посмотрим.
4: Нарисован совочек и щеточка. А вот этот кирпичик – любовь. А любовь это много добрых дел.
6: А это
4: что?
6: Заниматься спортом.
4: Правильно.
5: Тоже
4: это
5: добро.
4: Тоже доброе
6: Зарядка.
4: Дело. Правильно. А это
6: дружить.
4: Дружба. Да, дружить – это тоже доброе дело. Вы видите?
6: Гулять.
4: Да, да, прогулка на природе. Может быть, с собачкой или сам.
6: Молиться.
5: Молитва.
4: Да, молитва.
5: Профессор Бодрячок.
4: Да.
7: И гулять на природе.
4: Да, правильно.
5: Я вот только не понимаю, как наши добрые дела приносят нам здоровье.
4: Как наши дела приносят здоровье?
5: Да.
4: Сейчас я вам все объясню, но для этого пойдемте за столик. Я вам покажу воздушный эксперимент.
5: О, воздушный эксперимент. Профессор Бодрячок, а где же твои колбочки?
4: А это будет не простой, а воздушный эксперимент.
5: Как интересно.
4: Я вам кое-что покажу.
5: Так. Так.
4: Что это такое?
7: Улыбка.
5: Воздушный шарик.
4: Правильно, Матвей.
7: Воздушный шарик, улыбка.
4: Да, это воздушный шарик, и на нем тут есть маленькая улыбочка.
5: Похоже на мамину улыбку, да?
4: Что нужно сделать, чтобы эта улыбка была не маленькая, а побольше?
6: Надуть.
5: Точно, надуть.
4: Да, давайте сейчас это и сделаем.
5: Давайте, давайте. Ой, смотрите, улыбка стала больше.
4: Что вы видите?
7: Большую улыбку.
5: Да.
4: Да, давайте сделаем ее еще больше.
5: Давайте, давайте, давайте.
4: Трудно надувать.
5: Конечно. Ой, не лопнет?
4: Воздуха надо больше.
5: Ой, какая она у нас уже большая. Ой, какая большая.
4: Так, сейчас мы его завяжем. Так. Не бойтесь. Так. Ну, что вы видите? Да, посмотрите. Для того, чтобы улыбка стала большой, потребовалось много воздуха.
5: Да.
4: Вот так же и добрые дела. Они как воздух в этом шарике. Чем больше воздуха в шарике, тем больше улыбка. Чем больше добрых дел, тем больше улыбаются ваши мамы и папы.
5: Профессор Бодрячок, а вот если я все-таки забуду помочь маме и папе и блокнотик свой потеряю, кто мне тогда поможет?
4: Ну как же кто?
6: Иисус.
4: Да, добрый Бог. Нужно попросить его, добрый Бог, помоги мне быть доброй и делать добрые дела. И он обязательно поможет.
5: Ой, я сегодня вечером помолюсь и скажу, Боже, помоги мне завтра встать рано-рано утром и помочь маме и папе.
4: Молодец, и он обязательно поможет.
5: Потому что он очень добрый. Ему очень приятно, когда мы делаем добрые дела.
7: И улыбаемся.
5: Да, и помогаем своим родителям.
4: Да.
5: А вы знаете, я вот когда маме помогаю, она меня называет пчелкой.
4: А почему пчелкой, Настя?
7: Потому что ты трудолюбивый.
4: Правильно.
5: А вас как называет мама, когда вы ей помогаете?
7: А меня называет маленький, ты мышь, мелётик, помогающий.
6: А меня зайчонка, мама.
5: Какое интересное имя.
4: Очень интересно, да.
5: А я тогда вам предлагаю сделать

0: очень и полезную поделку.
1: Вот, полезную. Да. Это очень хорошо.
0: Смотрите, что я для вас приготовила.
1: О, что-то такое полосатенькое.
0: Это будет необычная поделка.
2: Это будет тигр-поделка.
0: Нет,
2: часы.
0: Нет. Это будет пчелка-помощница. Смотрите-ка, я вам приготовила вот такое тельце нашей пчелки. Мы из этого тельца будем делать салфетницу, где будут лежать наши салфеточки. Смотрите, вот держи тебе.
1: Так.
0: Вот, так, держи тебе. Да. Смотрите, вот здесь я специально вот приклеила, вот смотрите, полосочки черной бумаги. Вот, ребята дома тоже могут вырезать и приклеить вот к такому желтому овальчику вот такие полосочки, да, чтобы это было похоже на пчелку. И
1: так,
0: посерединочке, и смотрите, серединочки мы оставляем небольшую полоску и сгибаем. Вон, Настенька уже делает, молодец.
1: Да, да, да, тут
0: сгибаем.
1: Она была.
0: Сгибаем. Нет, вот здесь, вот смотри, посерединочке здесь сгибаем.
1: Так, хорошо.
0: И вот с этой стороны тоже сгибаем. Здесь будут, сгибай вот здесь, вот, молодец, вот так. Смотрите, да, чтобы наша салфетница стояла, мы нашей пчелке сделаем лапки. Вот смотрите, я уже для вас приготовила дырочки, смотрите, с этой стороны и с другой стороны, которые можете проткнуть зубочистками. Вот, смотрите, вот такие. Нет, нет, нет, это не то. Так, тебе две лапки и тебе две лапочки. Смотрите, наши лапки с одной стороны мы проденем в одну дырочку. Давайте попробуем. Попросите помочь маму и папу вам сделать. Да. Смотри-ка. Видишь, как мы протыкаем дырочку? Угу. У нас получается. Давай вторую.
1: Так, давай сюда.
2: Веселинка веселая.
0: Да, я очень веселая.
2: Я знаю.
0: Так, смотрите, вы готовы? Давай мы их
1: почти
0: подождем.
1: Почти.
0: Вот смотрите, что у нас получается.
1: Так, ну и у нас.
2: Зачем у нас клей?
0: А вот сейчас вы увидите.
1: Мы посмотрим, зачем.
0: А вы подумайте, что нужно пчелке, если у нее есть лапки и тело, что ей еще нужно?
1: Голова.
0: Головка ей нужна, молодцы.
2: Голова.
0: Но чтобы приклеить головку, ей сначала приклеим
2: крылышки.
0: Крылышки, правильно. Вот я вам даю крылышки. Тебе два крылышка и нам два крылышка. Смотрите, крылышки мы должны приклеить немножечко по косулине. Вот так вот надо приклеить крылышки.
1: А?
0: Профессор Бодрячок, вот так надо приклеить крылышки. Видите? Вот. И чтобы крылышки не упали, смотрите, что я вам дам.
1: Между собой сперва.
2: А салфетки зачем?
0: А, сейчас увидите. Вот смотрите, крылышки посередине заклейте вот этим кружочком, держите. И мы вот так вот, смотри, вот так вот кружочком заклеим. Так. Да? Наши
1: я
0: крылышки.
1: Заклеила.
0: Держи, будешь клеить. Давай немножко здесь смажем крылышки. Смазывай. Молодец какой. Так, так у нас.
1: Теперь
0: и вот так вот, да? Вот с этой стороны теперь смазывай. Нет, здесь мы помазали уже. Давай здесь мажь. И мажь наш кружочек. Он у нас двухцветный. Смазываем. Так, смотрите, как мы приклеиваем наши крылышки. Получается?
2: Да.
0: Молодцы.
2: У нас что-то не очень.
0: Вот, смотрите, как.
1: Сейчас у нас получится.
0: Под углом. Вот. Ага.
1: Так, и эти между собой.
0: Как вы думаете, что есть еще у пчелки? Что есть еще у пчелки?
1: Как что?
2: Усики.
1: Правильно.
0: Точно? Молодец. Держите вам два усика. Смотрите, вот эти усики мы приклеиваем вот так к головке.
1: Да?
0: Но чтобы они у нас держались, мы наклеим наверх на усики еще одни такие черные кружочки. Держите, держите. И мы так же держим.

0: Кружочек, смазывай да, его с вами.
1: Мы намажем клеем.
0: Как, получилось?
2: Поделки всегда полезные.
0: Да, они всегда должны быть полезными, да? Смотрите, что у нас получается. Ну, похоже это на пчелку.
2: Да.
0: Смотрите, а теперь мы сюда. Так, что мы положим? Для чего мы сделали эту поделку?
2: Для салфеток.
1: Как зачем?
0: Для салфеток.
1: Для салфеток?
0: Держи, держи.
2: А мне красный.
0: Давай, ну, а мы положим
1: давай,
0: красный. Держи.
1: Да, салфеточки.
2: А, классно.
0: Здорово.
1: Да, стоит.
0: Ой, смотри, какая у нас салфетница получилась. Я думаю, что мама очень обрадуется такой поделке.
1: Да, дорогие ребята, обязательно сделайте такую поделочку. Когда вы увидите ее на столе, пусть она напомнит вам о добрых делах, которые делают радостными ваших мам и пап. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие ребята. До новых встреч.
2: Пока.
0: Пока, ребята. До свидания.
2: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Как научиться выражать свою боль и свои нужды Богу? История, о которой я хотел бы сегодня рассказать, записана в 10 главе Евангелия от Марка с 46 стиха. Это история о слепом Вартимее. Имя Вартимей означает просто «сын отца». У него даже не было своего собственного имени. Он сидел и просил милостыню у дороги при входе в Иерихон. И когда Иисус шел со своими учениками, то Вартимей, услышав, что это идет Иисус, который может исцелить любую болезнь, он стал кричать. И когда он кричал, то подходили к нему люди и говорили: «Перестань кричать!» Они заставляли его молчать, так написано. Но он еще больше начинал кричать, чтобы его услышали. И вот после того, как он повысил свой крик, как он стал больше кричать, Иисус сказал: «Позовите его ко мне». Вартимей подошел, его привели, и Иисус задал ему вопрос: «Что ты хочешь от меня?» Тот ответил: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус в ответ сказал: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И тотчас открылись его глаза, и он стал видеть. Ключевой фактор этой истории в том, что Вартимей кричал до того момента, пока его не услышат. И его услышали, хотя его заставляли молчать. Хотя он мог бы действительно замолчать и остаться без надежды, но он понял, что единственная надежда в его жизни – это Христос. На самом деле это был крик души. И Бог слышит каждый крик, который мы издаем, или вопль, который мы издаем в отношении Него и в отношении своих тяжелых обстоятельств, в которых мы находимся. И я хотел бы рассказать историю о том, что как важно научиться кричать. Как важно, потому что через это не кричать просто голосом, да, физическим голосом, а кричать своей душой, потому что через это приходит новая жизнь, новое избавление и новая страница. Я хочу рассказать историю о моем друге. Она произошла в 90-х годах, когда он занимался предпринимательской деятельностью, и банда рэкетиров поставила на его на очень большие деньги, загнала его в очень большие долги. И она требовала с него, приезжая к нему в офис и избивая его. В определенный момент наступил такой час, когда еще раз они приехали, потому что он не мог отдать все долги, и его еще раз избили. Когда его избивали, он успел вырваться, выбежать, добежать до своей машины, завести ее и уехать. И он говорил, что я ехал очень долго, выехал за город и приехал на какое-то поле, на которое сам не понял, как я там оказался. Я вышел из машины, выключил зажигание и встал на этом поле. Не было никого. И он говорит, я стал кричать. Я стал кричать: «Господи, если ты есть, спаси меня». Я не помню, сколько по времени это продолжалось, но он услышал, в определенный момент этого крика он услышал: «Я тебя спас». И когда он это услышал, с ним произошла удивительная трансформация. Он говорит: «Мне пришел такой великий покой, которого я никогда не переживал в жизни, что я спасен». Я набрался смелости, он говорит, вернулся обратно в машину, приехал в свой офис, спросил у работников, где эти люди, они сказали, что они ушли. Он их ждал каждый день, но они не приходили, и больше они к нему не пришли. Они не написали ему никакой записки, не сообщили ему какой-то информации, которая объяснила бы, почему эти люди дальше не требуют с него этот долг, но больше они не пришли. Прошли годы, и этот человек приехал обратно в этот город и нашел это поле. Он купил памятник, достаточно дорогой, хороший бетонный памятник, и с помощью рабочих установил его на этом поле. На этом памятнике он написал: «Если вы оказались в безвыходной ситуации в жизни, помните, что Бог может вас спасти. Молитесь Ему, и Он вас спасет. Этот памятник – знак того, что когда-то Бог спас меня». Этот памятник до сих пор стоит в этом поле. Пусть в нашей жизни всегда будет память о том, что если ты кричишь душой, и если у тебя безвыходные обстоятельства, то знайте, Бог тебя спасет.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
5: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте» помимо приветствия – это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – сыроедение. Времена меняются, меняются и представления о правильном питании. Один из новых видов питания – сыроедение – активно набирает обороты, но вызывает множество вопросов. Сегодня в студии наш эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющий большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Наталья Васильевна, что же такое сыроедение и с чем его едят?
4: Сыроедение – это одна из современных таких очень модных областей питания. Ну, здесь можно много об этом говорить, но скажу, что это питание, которое подразумевает питание сырыми продуктами, не прошедшими термическую обработку.
3: Так.
4: То есть это сырые фрукты, овощи, сырые зерновые бобовые. Ну, конечно, они не в таком виде, как вот мы привыкли видеть. Их нужно сначала прорастить, чтобы в пищу можно было сырыми употреблять.
3: Как вот наши, да?
4: Ну да, вот, кстати. Сюда еще входят, например, такие продукты, которые можно высушить. Но высушить таким правильным, хорошим способом. Например, фрукты можно высушить на солнце. Это вот такой хороший, приемлемый способ сушки. Вот такие сухофрукты
3: включаются. А сушилки продаются? Они как?
4: Ну, там есть разная температура. То есть здесь для сыроедов важна температура приготовления пищи. Обычно не больше 45 градусов. Кроме того, орехи можно, семена можно. Можно масла, например, растительные масла холодного отжима. Но исключаются из растительных продуктов для сыроедов. Это, например, очищенные зерновые, там белая мука, например, или какие-то другие очищенные, там рафинированный белый рис, например, кофеин, сахар. Это все исключается из меню сыроедов. Ну и развивается это течение, оно очень активно сегодня. Одна из причин то, что питание часто сегодня бывает... Ну, не такое полезное. Индустриальное питание, вот современная пищевая промышленность, она, к сожалению, часто лишает продукты многих питательных веществ в процессе их обработки. Поэтому такое течение, оно действительно набирает силу сегодня.
3: Угу, спасибо. Я так понял из вашего разговора, все-таки это крайность или нет? Я не до конца понял.
4: Смотря как к ней подходить. Ну, врачи в основном считают, что полное сыроедение – это, ну, ближе к крайностному такому варианту. Поэтому, смотря с какой точки зрения, мы посмотрим на это.
3: Понятно. Я думаю, что мы разберемся в этом вопросе. Скажите, сторонники сыроедения, они говорят об огромной пользе для организма, что они меньше начинают болеть, что проходят хронические заболевания. Так ли это?
4: Вы знаете, на самом деле практика показывает, что действительно много плюсов получают сыроеды, то есть проходит, ну, или как-то идет в сторону улучшения состояния здоровья при таких заболеваниях, как избыточный вес, например, сахарный диабет даже. Решаются вопросы со многими хроническими заболеваниями, даже желудочно-кишечного тракта. Лучше становится внешний вид, состояние волос, кожи улучшается. То есть действительно это так. Но здесь нужна такая здоровая пища, то есть не всякая пища, ее можно назвать здоровой. Кстати, вот на нашем столе это находятся продукты, которые, в принципе, входят в меню сыроедов. Овощи, фрукты. Вот, кстати, у нас есть пророщенные бобовые, нут, чечевица, фасоль маш еще можно проращивать. Не все пророщенные бобовые.
3: Что, это прямо так можно кушать?
4: Можно есть. Но вот эти можно, кстати, вы можете попробовать. Очень вкусно, да.
3: Ну-ка. Правда вкусно? Ну, наверное, я бы на завтра.
4: Наверное, в чем-то сыроеды правы.
3: Да. Получается, что сырая пища имеет преимущество перед пищей, которая термически обработана, я правильно понимаю?
4: В определенных моментах, конечно, имеет. Угу. Ну, во-первых, нужно сказать, что в сырой пище, когда ее именно в таком виде употребляют, не разрушаются витамины многие, не вывариваются минералы, потому что именно при такой обработке может происходить разрушение и выворка. Это один момент.
3: Так.
4: И есть еще один такой интересный процесс, который вот используется в сыроедении. Это так называемый механизм аутолиза. Так. Может быть, вы слышали или не слышали. Но если сказать попроще, то в каждой растительной клетке есть ферменты, которые нужны для работы этой клетки. И если клетка погибает, то эти ферменты участвуют в ее разложении, разрушении. Ну, такой пример можно привести. Если с яблони падает яблоко на землю, то оно очень быстро начинает портиться на земле, потому что при вот таком падении травмируются, как бы повреждаются клетки, они начинают очень быстро разрушаться, поэтому яблоко гниет. Это и есть аутолиз.
3: То есть если просто снять яблоко и положить, оно сохранится?
4: Да, такого не будет. Да. Ага. Почему вот стараются собирать яблоки, которые не падали, и специально их снимать, чтобы они не травмировались, чтобы избежать вот этого процесса. Если такой продукт попадает в желудок, то ферменты, которые находятся в этих клетках, помогают в процессе переваривания. Поэтому это, в общем-то, такое дополнение, можно сказать, хорошее дополнение к естественным ферментам, которые выделяются у нас в организме, в желудочно-кишечном тракте, то, что помогает дополнительно переваривать эту пищу. И вот эти вещества сегодня принято называть у сыроедов, это называются живые энзимы, так называемые.
3: Так.
4: То есть энзимы, ферменты по-другому, живые, которые только что вот были в этой клетке и помогают переваривать эти продукты.
3: Само собой.
4: Да.
3: Ясно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста,
4: Просто хочу дополнить еще один маленький момент, что эти ферменты как раз могут разрушаться при температуре выше 45 градусов, поэтому
3: очень важно.
4: Делается акцент, что ниже вот этой температуры берется обработка.
3: Для меня это откровение, открытие. Скажите, можно ли обеспечить полноценное питание при сыроедении?
4: В принципе, теоретически, если говорить, то да. И на это рассчитывают обычно люди, когда переходят на сыроедение. То есть, с одной стороны, действительно, в таком питании очень много витаминов, очень много минералов. Но это подразумевает, что их достаточное должно быть количество. То есть достаточное количество тех же зерновых, хотя они не в вареном виде, а в таком пророщенном, все равно они должны быть на столе. Бобовые должны быть, и фрукты должны быть, и овощи, и орехи, и семена, это все должно быть. Но сыроеды ведь используют разные тоже свои методы приготовления пищи. К примеру, замачивание, измельчение, приготовление соков. Многие продукты нужно правильно приготовить перед употреблением. Например, если мы говорим о сухофруктах, то если их подвялить где-нибудь при высокой температуре, для сыроеда это же не совсем тот вариант. Mm-hmm. А вот если высушить на солнце, это хороший вариант. Если мы возьмем орехи, просто их подсушить в духовке, это тоже не самый лучший вариант. А вот если их замочить и использовать пищу, то это лучше. Это, кстати, и для несыроедов рекомендуется, потому что при таком процессе, при таком приготовлении начинает разрушаться, там есть такое вещество, фитиновая кислота, которая препятствует усвоению кальция, например. Поэтому такой способ предварительного замачивания орехов, он лучше. Но это то, что касается вот таких методов. То есть не все люди готовы это делать в таком объеме, вот так правильно подходить к этой системе. Это один момент. А насчет вот вашего вопроса полноценности рациона. Дело в том, что очень часто со временем появляются проблемы у многих сыроедов. Через несколько месяцев или лет. И вот есть один такой всемирно известный журнал Nutrition, который пишет о вопросах питания. И однажды он проводил исследование как раз здоровья сыроедов и обнаружил, что через несколько лет могут начинаться проблемы с дефицитом некоторых веществ. В частности, может не хватать белков, может не хватать некоторых витаминов, например, В12, может не хватать некоторых минеральных веществ, кальция, железа. И обнаружилось, что многие сыроеды по прошествии времени переходит обратно на несыроедение, потому что вот имеют проблемы с таким дефицитом, может опять вес набираться, и даже некоторые проблемы со здоровьем возвращаться. То есть это не такой однозначный вопрос, как кажется на первый взгляд.
3: Я еще хотел бы отметить, что замачивание орехов очень полезно для людей, которые имеют какие-то проблемы с зубами, проще пережевываться будут.
4: Да.
3: Мы начали говорить об опасности вот этой диеты или от рационного питания, сыроедения. Какие противопоказания могут быть?
4: Прокомментируйте, пожалуйста. Например, для людей, которые имеют аллергические заболевания, такой вариант

0: не все это могут. И на самом деле действительно есть такие случаи, когда люди от большого количества сырой пищи могут получить такое, знаете, ухудшение здоровья. Я знаю одну девушку, которая имела проблемы, потому что, ну, желание было такое, вроде бы улучшить свое здоровье, и проблема была с перееданием некоторых фруктов, в частности, груш. Ну, и ее был опыт отрицательным, она выходила из этого состояния, своего ухудшения с помощью скорой помощи. Поэтому это вопрос, который требует особого такого подхода и осторожности.
1: Но вы не рекомендуете не рассматривать, насколько я понимаю, сыроедение в качестве частичного рациона, да, в своем питании?
0: Если говорить о частичном рационе, то это, ну, это хороший вариант. То есть если, например, мы чему-то учимся у сыроедов, да, например, достаточное количество сырых фруктов, сырых овощей, это очень хорошо. Если включать в свое питание пророщенные зерновые, пророщенные некоторые бобовые, это тоже хорошо. Вот, то есть это то, чему мы можем поучиться.
1: А временное питание? Вот, допустим, для того, чтобы улучшить свое самочувствие или снизить вес, можно ли использовать сыроедение как диету?
0: Здесь тоже можно с двух сторон рассмотреть. Если мы смотрим с точки зрения диеты, конечно, сыроедение лучше, чем некоторые другие диеты, которые сегодня используются и наносят очень ощутимый вред здоровью в буквальном смысле слова. Но, опять же, нужно помнить, что если это временная мера, ненадолго, и человек это делает правильно, то, в принципе, это можно делать. И при некоторых других заболеваниях это можно рекомендовать такую, как временную меру.
1: И результаты будут?
0: Да, результаты
1: Какие
0: будут.
1: Какие результаты могут? Как, в какое время можно добиться результатов при такой диете?
0: Ну, обычно в районе нескольких недель такие результаты уже появляются.
1: Уже на лице.
0: Да, да, и на лице,
1: и на лицо.
0: Да, и на лицо.
1: Вот я хочу попробовать в своей жизни применять вот эту диету или, ну, сыроедение. А как мне правильно это сделать? Как правильно начать?
0: Здесь кому-то бывает проще сразу такие большие изменения внести. Но обычно рекомендуют это делать постепенно, потому что люди, которые привыкли к пище рафинированной, обработанной, которая, в общем-то, лишена, может быть, многих питательных веществ, и сразу перейти на другой вариант, просто неподготовленная пищеварительная система, она может с этим не справиться. Поэтому обычно рекомендуют вариант постепенный. То есть, например, убрать или убирать из своего рациона вредные вещества, которые нежелательны для, в принципе, любого человека. Например, кофеин, кофеин-содержащие напитки, мучное, сладкое. Вот, мясные продукты уменьшать или даже исключать. И включать параллельно много сырых продуктов, увеличивать их количество. Там сырые фрукты, овощи, пророщенные, зерновые, бобовые. То есть вот это можно увеличивать. Но, опять же, лучше такой постепенный подход, потому что даже сами сыроеды говорят о том, что они к такому варианту идут достаточно долго. Поэтому они тоже знают, о чем говорят.
1: Понятно. А вот у меня такой вопрос. Какое соотношение пищи, которая термически обработана, и сырой пищи, которая, ну, была бы хорошая для здорового человека, чтобы он мог поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии? Что вы порекомендуете?
0: Ну, сегодня медики пришли к такому выводу, что самое оптимальное соотношение, оно составляет примерно 40% термически обработанной пищи и примерно 60% сырой пищи. Хотя сами сыроеды, они считают 75 и выше процентов сырой пищи. Кстати говоря, не все сыроеды, называя себя сыроедами, не употребляют совсем термически обработанным. То есть какие-то продукты все равно включают.
1: Мы говорили до 45 градусов и
0: да,
1: что-то
0: да.
1: термически обработанное.
0: Но такое оптимальное соотношение вот 40-60. Хотя даже это бывает сложно многим людям сделать, потому что вот в больших городах это не так просто бывает. Такие здоровые продукты достать.
1: Вот у меня из этого появляется вопрос. Вот яблоко. Мы приходим в магазин, оно красивое. Оно блестит. Как отличить те продукты, которые приготовлены для того, чтобы их купили, от тех продуктов, которые приготовлены для того, чтобы их съели? Сейчас огромное количество химикатов, пестицидов, нитритов. Каким образом, нитратов, каким образом отличить эти

0: продукты и как разобраться, что нужно кушать, как нужно кушать и что выбирать?
1: Ну, на самом деле мы живем в такое время, когда многие растительные продукты, плоды, фрукты, овощи, они выращиваются действительно с участием вот удобрений, пестицидов, нитратов и так далее. И это актуальный вопрос, потому что многие люди, наоборот, кто-то переходит на сыроедение, а кто-то боится включать сырые продукты, потому что, говорит, я же нитратов наемся. То есть здесь нужно действительно знать, как можно меньше вреда получить от этого. Но, во-первых, хочу сказать, что если мы берем две большие группы продуктов, растительные и животные, так, то в растительных продуктах намного меньше находится этих веществ. То есть для того, чтобы получить высокую дозу нитратов, надо в буквальном смысле объесться салатом или там, какими-то овощами, объесться. То есть это надо съесть очень много, потому что их находится там меньше, чем в животных продуктах. А вот мясо, рыба, молочные продукты, к сожалению, они накапливают эти вещества. То, что животное съедает, оно в себе это накапливает. И больше 90% всех таких вредных веществ, которые мы вообще можем получить, они как раз могут к нам прийти из животных продуктов. Но если мы вернемся к растительным продуктам, то есть, в общем-то, не такие сложные методы для того, чтобы меньше получить нитратов. Но если, во-первых, говорить о выборе этих продуктов, то когда мы покупаем, конечно, можно разные выбрать. Если у вас есть выбор купить привозные продукты или местного производства, выращивания, то лучше местного.
0: Чтобы недолго ехали.
1: Да, то, что долго едет, то обычно...
0: Очень хорошо упаковано.
1: Хорошо упаковано, обрабатывается для долгого хранения, да. Кроме того, такое, знаете, формы, не идеальные формы. Есть такие фрукты, овощи, прям идеально друг дружке подходят. Тоже очень часто, что они выращены специально и специально обработаны. На цвет эти продукты могут отличаться. Очень яркие, знаете, как на картинке. Они часто могут говорить о том, что в них много вредных веществ.
0: А можно ли приборы какие-то использовать, чтобы проверять? Ну, что-то вот
1: домашнее. Есть сегодня такой прибор, в общем-то, он продается, нитратометр. И можно его использовать?
0: Можно использовать.
1: Но без него даже можно
0: определять на вид.
1: Да. Вот, например, если вы возьмете помидор, и даже по его, ну, как бы консистенции можно тоже многое сказать. Если он как пластмасс, знаете, такой твердый, то очень возможно, что он выращен с участием нитратов, например. Кроме того, можно уже, ну, определенную такую простую обработку сделать для купленных продуктов, чтобы уменьшить количество нитратов. Например, когда мы их приносим домой, то первое, что нужно сделать, это их помыть. Просто помыть.
0: Так.
1: Хорошо. Можно их замочить, как бы вымочить. Например, если вы наполните раковину водой и разведете в ней уксус, лучше яблочный уксус, в соотношении 10 к 1. 10 частей воды, 1 часть уксуса. И вымочите купленные вами фрукты, овощи в воде минут 20, то значительное количество нитратов уйдет в эту воду. Зелень, например, можно в соленом растворе вымочить. Например, столовая ложка соли на литр воды. И тоже минут 15. Тоже очень хорошо забирает вот эти вещества. Обрезание некоторых частей тоже оно удаляет.
0: Сомнительных частей.
1: Сомнительных, да. Например, кожица. Часть, которая близко к основанию, вот у моркови, у свеклы, внутренние части, вот кочерыжка, у капусты.
0: Бабушка мне часто говорила, что там собирается все.
1: Да, но она была права.
0: Ага.
1: И вот эти части, их, конечно, лучше не употреблять в пищу. И, кроме того, если отварить, довести до кипения этот продукт, например, овощи, когда мы варим, и первый отвар вот этот вот слить сразу, который закипятили и слили, тоже уменьшает очень сильно количество нитратов в этих продуктах.
0: Наталья Васильевна, большое вам спасибо за то, что смогли помочь нам разобраться в этих сложных, на мой взгляд, вопросах, а для кого-то очень простых. А я напомню, что сегодня с нами в студии экспертом была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, специалист в области профилактической медицины.
1: Хочу пожелать, чтобы ваше питание было сбалансированным.
0: Спасибо. Подводя итоги, хочется отметить следующее. Постепенно вводите в свой рацион больше сырых овощей, фруктов и проростков. Помните, что в рыбе, мясе и молочных продуктах содержится более 90% токсичных веществ. Для того, чтобы избавиться от токсинов во фруктах и овощах, замочите их на 15 минут. Не используйте кочерыжки, стебли и кожицу плодов, в качестве которых вы не уверены. И самое главное, для человека оптимален рацион питания, состоящий на 40% из продуктов, прошедших термическую обработку, и на 60% из сырых продуктов. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии, книги пророка Иезекииля. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. Вот слова из главы 37 этой книги. «Коснулась меня рука Господня. Духом своим Господь перенес меня и поставил посреди долины, и была она полна костей. Он сказал мне, изреки пророчество над этими костями, скажи им, иссохшие кости, слушайте слово Господне. Вот что говорит Владыка Господь костям этим. Вот я вселю в вас дух, и вы оживете. Я явлю на вас жилы, наращу плоть, покрою кожей, дух дам вам, и вы оживете, и узнаете, что я Господь. Господь сказал мне смертно, эти кости – весь род Израилев. Говорят они, иссохли наши кости, погибла надежда наша, вырваны мы с корнем». Странные образы, поразительные видения, незабываемые вести, собранные в книге пророка Иезекииля, становятся понятнее, когда мы узнаем, что изначально слова этой книги были обращены к общине пленников, переселенных из Иудеи в Вавилонию и подвергшихся там позору и унижению. Прежде на родине они были знатными и влиятельными людьми, духовными вождями. До падения Иерусалима и разрушения его Навходоносором вавилонские пленники и оставшиеся в Иудее их соотечественники верили, что Бог не допустит уничтожения святого города Иерусалима и храма, который он сам избрал местом своего обитания. Вавилонское пленение и разрушение Иерусалима поколебали веру израильтян в незыблемость обетования о том, что Господь будет вечно охранять свой храм и избранный им самим святой город. Смущенные, охваченные стыдом и отчаянием, они ощущали себя оставленными Богом. Перед Иезекиилем, чье имя означает «Господь укрепляет», стояла нелегкая задача возвестить им, своевольным и упрямым людям, мятежному племени, что настанет время, когда они сами признают верность Господа своим обетованиям. Убедить их, что всемогущество Господа, вездесущего владыки вселенной, не подвластно неверящему в него народу и не ограничено пределами земного города или храма. Вся книга Иезекииля посвящена объяснению кажущегося отсутствия Бога. От первой до последней главы, начиная с величественного видения Божьего престола колесницы, молниеносно перемещающегося в пространстве, заканчивая словами о том, что новый город будет наречен новым именем «Господь пребывает там», пророчество Иезекииля свидетельствует, что Господь, оставивший из-за неверности народа оскверненный город, никогда не покидал и не покинет своего народа. Иезекииль III, после Исаии и Иеремии, великий пророк Ветхого Завета, духовный учитель и пастырь иудейских изгнанников и оставшихся на родине их соотечественников времен вавилонского пленения. По особому промыслу Иезекииль был призван Богом поднимать дух и утешать разделенный войной народ Иудеи, обличать противящихся Богу, открывать им глаза на правду, призывать к покаянию и вести к новому будущему. Подробности его жизни весьма скудны. Он был младшим современником Иеремии, возможно, его учеником. Обоих вестников связывают драматические времена противостояния мятежной иудеи вавилонской державе. Иезекииль происходил из священнического рода. Сын священника Бузи, он был поставлен во священники, возможно, еще до изгнания из Иерусалима. пророческая деятельность Иезекииля начинается на чужбине после 597 года до Рождества Христова, когда он и знатные жители Иерусалима были захвачены Навуходоносором и уведены в плен вместе с создавшимся вавилонянам иудейским царем Иехонией. Это был первый поход вавилонского владыки на Иерусалим, за которым последовало назначение Сидекии царем Иудеи. Второй поход на Иерусалим, в результате которого город и храм были уничтожены, состоялся в 586 году до Рождества Христова после неудачной попытки Сидекии свергнуть вавилонское иго. Вместе со своими учениками и последователями Иезекииль жил в Вавилонии у потока Кивар в поселении Тель-Авив, отведенном для иудейских пленников. Пророческое служение Иезекииля длилось с 593 года, предположительно, до 571 года до Рождества Христова. Книга Иезекииля отличается от других пророческих книг единством замысла и стройностью изложения, необычайностью аллегорических образов, многообразием жанровых форм и художественных приемов. Она состоит из трех основных частей. Первая часть книги, первые 24 главы, посвящена событиям, предшествовавшим падению Иерусалима. Призванию Иезекииля на пророческое служение, первому видению славы Господней, Божьего престола колесницы, предсказанию грядущей осады Иерусалима и его уничтожения, предостережением о надвигавшихся на Иерусалим и Иудею бедствиях, судах Божьих. Второму видению о храме, оскверненном Иудеем, покинутом Богу, и обетованием о духовном обновлении. Вторая часть книги, содержит главы 25-32, содержит предостережение о судах Божьих, ожидающих окружавшую Иудею народа. Главы 33-48 – это вести надежды и пророчества о новом царстве и грядущем обновлении и возрождении. Последние главы, 40 по 48, содержат описание одного из самых впечатляющих, грандиозных видений о будущем храме. При всей реалистической точности описания текст этот насыщен глубокой символикой и порой трудно разграничить реальные и аллегорические планы. Одна из центральных стержневых идей книги – это живительная сила святости Божьей, его возрождающего присутствие в сердце человека. Об этом поразительном видении Иезекииля и его пророчества, в этом его живая вера. Иезекииль видит славу Господню, наполняющую храм, ограждающую и объемлющую возрожденный город и народ Божий. Пребывая в единении с Богом, народ Божий возрастает в святость и, отражая его чистоту, озаряет ею все окружающее. В описании неизменной преданности Бога своему народу Иезекииль, вслед за Осией и Иеремией, уподобляет Господа верному и любящему супругу. Несмотря на неверность избранного им народа, Господь со страданием заботится об Израиле, брошенной и отвергнутой деве, своей будущей невесте. Вынужденно подвергая ее заслуженному наказанию за неверность, он не оставит ее, но очистит и возродит. Его обетование о духовном возрождении и преображении здесь не обусловлено покаянием народа, как прежде. Это скорее благодатный дар внутреннего духовного возрождения, принципиально новых отношений завета, союза между Богом и человеком, который ведет к покаянию. Человек не способен сам очистить и возродить себя. Иезекииль идет дальше Моисея и Иеремии. Это совершенно новая для Ветхого Завета уникальная истина о преображении внутренней сущности человека. «Я дам вам сердце новое, и новый дух вложу в вас. Выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам сердце живое. Я наделю вас духом моим, и вы будете жить по моим законам, хранить мои установления и исполнять их».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Анжелика Ви.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых.
2: Владимир Соловьев. Эммануэль.
3: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне, не в дыхании бурном и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь. Средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.
2: Стихотворение Владимира Соловьева «Эммануэль» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
4: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Библейская математика очень интересна. В ней 9 десятых дороже, чем 10 десятых. 7 больше 10, а 2 тяжелее, чем 3 и даже 4. Почему в Библии 2 весит больше, чем 3 и даже 4? В чем тяжесть этих двух и легкость трех и даже четырех? Есть такая поговорка: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Однако Библия говорит, что очень многих людей постигнет две смерти. А что вы скажете насчет трех смертей и даже четырех? Грех – величайшее зло во Вселенной. От него можно освободиться только одним путем – через смерть, как написано в послании к римлянам: «Ибо умерший освободился от греха». Каждый человек рождается с врожденной смертельной болезнью, которую не может вылечить ни один врач. Это грех, живущий в каждом человеке. Он постепенно убивает нас. Но прежде чем нас умертвить, он старается сделать нашу жизнь горькой, мучит нас, издевается над нами, помыкает нами и бьет нас, потому что является нашим господином, а мы его рабами. Послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, нам говорит: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. К сожалению, большинство людей даже не задумываются о том, что являются рабами греха. Какой же я раб? Живу нормально, делаю все, что хочу, никому не мешаю. О каком рабстве вы говорите? Наверное, такого человека вразумить может только какое-нибудь страшное наводнение, или пожар, или жестокая болезнь, или утрата близкого человека, потому что терять, страдать и умирать не хочет никто. Слово Божие вразумляет нас: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Кто является нашим истинным господином? Из данного текста следует, что им является Иисус Христос. Мы – Его рабы, только рабы беглые. Он ищет нас, чтобы вернуть себе. Он страстно желает вырвать нас из цепких лап другого господина, господина-убийцы, рабами которого мы оказались, вырвать из лап греха. Но сделать это возможно только тогда, когда мы для греха умрем. Вот мы читаем 6 главу послания к римлянам. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Что означает смерть для греха? Это образное выражение, метафора, означающая, что человек, понимающий всю мерзость лжи, ненависти, алчности, разврата, жестокости, перестает грешить, ненавидит грех, порывает с ним. По-другому это называется покаянием. То есть смерть для греха – это покаяние, и вслед за ним – прощение Божие. Бог разрубает нашу зависимость от греха, освобождая нас для новой жизни. Что мы будем делать с этой новой жизнью? Как нам использовать эту свободу? Ее нельзя оставлять неиспользованной. Нужна еще одна смерть, о которой говорится далее в послании к римлянам. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, дам и дам не быть уже рабами греху». Кажется, что смерть для греха и смерть со Христом – это одно и то же, потому что Христос однажды умер для греха. Однако Павел подмечает одну важную деталь в третьем тексте. «Все мы, крестившиеся во Христа, в Иисуса, в смерть Его крестились». О чем идет речь? о том, что крещение символизирует смерть Христа. Это второй необходимый для спасения шаг после покаяния. Крещение не должно быть формальным. Ему предшествует смерть для греха, разрыв с грехом. И если смерть для греха – это покаяние, то смерть с Христом есть крещение. Бытует еще одна пословица. «На миру и смерть красна». Что такое крещение? Это образ, символ смерти Христа. Иисус умирал на кресте. Это была самая позорная публичная казнь. Когда мы погружаемся в воды крещения, мы также делаем это публично, во всеуслышание исповедуя нашу веру в Спасителя Иисуса, умершего за нас. Мы признаем, что нами отныне владеет Господь. Мы вступаем в завет с Ним, становясь вновь Его вернувшимися сыновьями и дочерями. Крещением я умираю с Христом, я погружаюсь в смерть Его, но затем я воскресаю с Христом для жизни. Крещение – это мое запечатление в статусе Божьего Сына или Дочери. Ангелы ликуют, а бесы скрежещут зубами от злости, потому что мое имя записывается в небесную книгу жизни. Отныне я Божий, я Христов, Святой Дух – мой руководитель и наставник. И я сознательно отдаю свою волю в Его распоряжение. Однако и это еще не все. Когда мы вступаем в завет с Богом, становимся исполнителем Его воли, Его закона, мы не всегда делаем это с должным пониманием заповедей Божьих. Мы впадаем в крайность сурового отношения к окружающим, становимся неумеренными ревнителями закона, осуждая тех, кто не верит так, как мы. Поэтому требуется еще одна, третья смерть, о которой Павел говорит далее, в 7 главе. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым». Что есть смерть для закона? Читаем. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Сложный текст. Чтобы понять его, попробуем найти ключевое слово текста и вникнуть в его смысл. Давайте посмотрим на картину, однажды предложенную к печати в одном из христианских журналов. В центре ее изображено дерево с 10 заповедями. Идею картины предложил Джеймс Уайт, и называется она «Путь к жизни». Теперь обратим внимание в тексте послания к Римлянам на слово «связаны». Ответив на вопрос, что значит быть связанным с законом, мы поймем и этот текст, и всю 7 главу, да и многие трудные места послания к римлянам. Чтобы понять это слово, обратимся к иллюстрации, которую нам Павел рисует в начале этой же 7 главы. С 1 стиха. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана к законам, к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей выйти за другого мужа». Апостол рисует нам некий брак, в котором муж и жена как бы опутаны взаимными обязательствами. Жена как бы в оковах закона замужества. Они заключили друг другом завет, одели на себя тяжкое бремя супружеских обязанностей, стенают, изнывают под этим бременем и ждут того счастливого момента, когда станут, наконец, свободными. Всю жизнь жена была связана с законом замужества и, наконец, освободилась. Наконец-то! Какое облегчение! Свобода! Выходи за кого только пожелаешь! При более внимательном взгляде на эту ситуацию создается впечатление, что жена всю жизнь как будто только и ждала освобождения от мужа. Глупо? Нереально? Да, конечно. Чего не хватает в этой картине? Не хватает любви. Связь супругов должна быть отрадой, а не обузой. Рисуя картину о связанной жене, Павел имеет в виду законников, которые героически изнывают под игом требований закона и, ужесточив его своими требованиями, сделали нереальными их выполнение, система иудейского поклонения превратилась в проклятие, от которого человек всеми силами желал бы освободиться, потому что соблюдение заповедей без любви к ним является ложным, тягостным и непосильным бременем. Тем более, что закон часто говорит «смерть, смерть, смерть». От такой системы поклонения хочется избавиться как можно скорее. Я исполняю закон естественным образом, без насилия над собой, потому что закон у меня в сердце. Я люблю соблюдать его и жить в согласии с ним. Мне нравится такая жизнь. Я желаю жить именно так, как написано в законе. Например, предположим, закон предписывает ни грамма спиртного за рулем. Ну вот я более 20 лет спиртного не употребляю. Значит ли это, что мне можно этот закон нарушать? Никак. Закон остается в силе. Но я не пью спиртного. Алкоголь перестал привлекать меня. И я не пью не потому, что боюсь лишиться прав, а потому что люблю Бога и люблю себя. Я умер для этого закона, когда принял Иисуса Христа. Я не хочу терять Христа из вида. Христос нужен мне. Он, а не закон. Понимая это, супруга Джеймса Уайта предложила изменение в картину спасения, созданного по указаниям ее мужа. Теперь эта картина стала выглядеть иначе и получила название «Христос. Путь к жизни». Где здесь место закону? Где дерево с 10 заповедями? А его нет. Потому что, когда закон вытесняет жертву Христа, появляется законничество, фанатизм, одержимость. Именно этого опасались редакторы христианского журнала и поэтому приняли к печати именно этот второй вариант картины спасения. Послание к римлянам. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». С одной стороны, закон утверждает, возмездие за грех – смерть. С другой стороны, он говорит, что если кто-то безгрешный умрет за мое беззаконие, то я буду жив. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Закон Духа жизни освобождает меня от греха и смерти. Закон принимает заместительную жертву в лице самого законодателя. И мне не нужно стараться искать спасение в делах закона. Законничество должно умереть во мне благодаря смерти Иисуса за мои грехи. Поэтому Павел в другом месте пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Законом я умер для законничества, фанатизма и одержимости. Мне не нужно зарабатывать спасение». Мне не нужно полагаться на себя. Мне не нужно обременять себя списком дел, постановлениями, что можно, что нельзя. Во мне живет Христос Святым Духом, направляя мои мысли и желания в нужное русло, чтобы я жил в согласии с законом Духа жизни, полагаясь при этом не на свои заслуги, а на заслуги моего Спасителя Христа. Вновь послание к римлянам. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Чтобы этот текст стал еще более понятным, зададим вопросы. Закон несовершенен? Его нужно было дорабатывать? Нет. Бог делает все в совершенстве. Закон Божий дан мне во зло? В качестве обузы? Иго? Нет, закон свят, заповедь святая и праведная добра. То есть дело не в законе, дело в человеке, в его греховности. Смерть для закона – это смерть для законничества, смерть формализма, потому что формальное выполнение заповедей без любви к ним является бременем, узами, игом и путами. Формализм – это грех. И если мы замужем за грехом, то, обратившись и покаявшись, мы освобождаемся от такого мужа и теперь можем свободно соблюдать Божий закон, обручившись с Ним по любви. Во Христе я больше не одержим законом. Я больше не фанатик, не законник, не формалист. Я больше не одержим страстью осуждать, читать нравоучения, выискивать недостатки. Я оставляю все это, потому что я понял, что соблюдение закона не делает меня добрым и хорошим человеком. Им делает меня только Христос. Вот что означает смерть для закона. И грех не от закона, а от фанатичного, одержимого его исполнения, что выродилось в целую систему ложного богопоклонения, которое стало бременем, узами и грехом. Иначе поклоняющиеся Богу никогда не распяли бы Иисуса Христа. Почему в Библии два тяжелее трех? Все мы умираем физической смертью, но это еще не конец, потому что многих и многих людей, к великому несчастью, ожидает смерть вторая. Это вечная смерть за грехи, окончательная смерть, без воскресения. Чтобы избежать этой смерти, необходимо пройти долину смертной тени через три и даже четыре смерти. Три смерти духовные, смерть для греха, смерть с Христом, смерть для закона и одну физическую, если Христос не придет раньше. Первая смерть для греха – это покаяние в прошлых преступлениях и ошибках. Это ненависть к греху, оставление греха. Вторая смерть со Христом – это водное крещение, рождение от воды и духа. Это публичное заявление, что отныне я принадлежу только моему Спасителю и Господу Иисусу. Третья смерть для закона – это победа над законом греховным, живущим в моей греховной плоти. Это отказ от законничества и поисков спасения в делах закона. Спасение законом должно быть прекращено, потому что спасение только во Христе. Во Христе не страшна и физическая смерть. Ее нечего бояться. Это побежденный враг, как написано, смерть. Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Сила греха – закон. Но мы умерли для закона, потому что исполняем волю Божию с любовью к Нему, к Его закону. Будем же с терпением проходить наше поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Да не устрашит нас никакая смерть, потому что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашему.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже, да. Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать, да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною владели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил по притонам и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял, жену потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Но в то время мне еще как бы, да, были симпатичны люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали. А у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни.

0: общественным, я с ним тоже много общался, и, по сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп Нева образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я, вся моя жизнь уже была от запоя до запоя. Да, запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже, ну, в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсеткой, с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень, у меня 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался ночью, я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где, объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод, я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну где я, где? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы, во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно, потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал, вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды на горе». Я понимал, что мне нужно, ну вот как бы самого, у меня смирения вообще по жизни как бы не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да, но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, ну, вообще чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне, этот режим, распорядок. Да? А потом я понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание, я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты, не нужно делать для них это ничего, да, что это все для меня, да. И я в конце концов воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, по всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно, и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и почувствовал радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся. Ну нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальный называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, и поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. А синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
8: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется. Меняются значения слов. Меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
8: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
6: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
7: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия. и сознание, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица? Откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом незнание вот центра, ядра вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
1: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу.

0: То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
1: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
2: Рожденные на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы знаем о том, как важно, когда тебя могут выслушать. В Библии есть немало примеров того, как Иисус Христос внимательно мог выслушать людей, которые приходили к Нему со своими проблемами и просьбами. Наши дети тоже весьма нуждаются в том, чтобы мы их могли выслушать. Сегодня мы поговорим о способе активного слушания. Что же это значит – активно слушать ребенка? Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать, это дать ему понять, что мы знаем о его переживании, слышим его. Для этого лучше всего сказать, что именно чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать по имени это чувство или переживание. То есть, если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать. Активно слушать ребенка значит возвращать ему в беседе то, что он нам поведал, при этом обозначив его чувства. Рассмотрим это на примерах. Первый пример. Мама сидит в парке на скамейке. К ней подбегает ее 3-летний малыш в слезах. «Он отнял мою машинку». Мама отвечает сыну. «Ты очень огорчен и рассержен на него». Второй пример. Сын возвращается из школы. В сердцах бросает на пол портфель. На вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду». Папа констатирует: «Ты больше не хочешь ходить в школу». Третий пример. Дочка собирается гулять. Мама напоминает, что надо одеться потеплее. Но дочка капризничает. Она отказывается надевать эту ужасную, по ее словам, шапку. «Мама, тебе она очень не нравится». Сразу замечу, скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать: «Ну ничего, поиграет и отдаст». «Как это ты не пойдешь в школу? Перестань капризничать, вполне приличная шапка». Все эти ответы имеют один общий недостаток – оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание не важно, оно не принимается в расчет. Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее.
0: Не относись к его проблемам свысока. Тяжесть жизни дана каждому по силам. И будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе твоя, а может и больше, потому что у него еще нет привычки.
3: Интересно, что когда пытаешься озвучить чувства ребенка, то результат оказывается порой даже большим, чем ожидаешь. Однажды я со своим сынишкой собиралась поехать в кукольный театр. Времени до начала спектакля оставалось очень мало, и нам надо было скорее попасть на автобус. По дороге мой сын попросил у меня купить ему машинку, которую я ему давно обещала. Но я отказалась заходить в магазин. Тогда обиженный Матвей стал саботировать спешку. Отставать, смотреть по сторонам, останавливаться. Передо мной встал выбор. Опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку мне тоже не хотелось. Тогда я прибегла к способу активного слушания. Я сказала своему сыну: «Матвей, ты расстроился из-за того, что я не купила тебе машинку. Расстроился и обиделся на меня». В результате произошло то, чего я совсем не ожидала. Сынишка миролюбиво вложил свою руку в мою, и мы быстро зашагали к автобусу. Беседуя с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы наши ответы звучали в утвердительной форме. Дело в том, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Часто на вопрос «что случилось?» ребенок отвечает «ничего». А если мы скажем «что-то случилось?», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.
0: Дай свободно высказаться, если хочешь услышать правду.
3: Дорогие друзья, начните делать то же в вашем повседневном общении с ребенком. Замечайте моменты его различных переживаний, когда он обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетерпелив, увлечен, и называйте их в вашем обращении к нему. Не забывайте о повествовательной, а не вопросительной форме вашей реплики. О результатах проведенного эксперимента расскажите нам. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Люби своего ребенка любым, неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: В церкви мы очень любим семейные пары. И действительно, если кто-то празднует юбилей, то обычно приглашают эту семейную пару перед всем собранием и торжественно поздравляют. Обычно произносятся речи типа «Вот брат такой-то и сестра такая-то вместе прожили 25 лет, 30 лет, 35 лет». А бывает какая-то пожилая семья, уже в возрасте, брат и сестра, вот они в браке прожили 50 лет. И даже в зале начинают аплодировать. Я, глядя на это, всегда думал, но странно, складывается ощущение, невольно хочется, вырывается само по себе. Это надо же такое выдержать, 50 лет, а вы улыбнулись. Да, я прекрасно понимаю, что имеется в виду. Если сравнивать молодые пары, например, пожилых людей, проживших вместе 50 лет, и какие-то семейные пары, только что вступающие во взаимоотношения, мы можем видеть молодых людей, которые полны всяких стремлений, желаний, обещаний. Но проходит время, и что-то происходит. Появляются дети, появляются заботы. И все приобретает какой-то странный вид. И однажды, прожив в браке, ну, где-то лет 25-30, идете вы с женой по городу. Идете 5 минут, идете 10 минут, 15, и молчите. И невольно закрадываются слова внутри. А почему я молчу? Мне что, не о чем поговорить со своей женой? Вы хотите о чем-то поговорить? Слушай, а какая погода? Да почему здесь погода? Может быть, о детях поговорить? Да вы уже все поговорили дома о них. Вы вдруг понимаете, что вам не о чем поговорить. Вы думаете, ну, может быть, супруга, она как-то обратит на меня внимание. И всякий раз, нарываетесь на каменное лицо, и когда вы хотите ее обнять, то нужно одеть рукавицы, чтобы не отморозить пальцы об айсберг. Куда оно делось? Я вспоминаю песню «Было и прошло, было, прошло, было, было и прошло». Куда оно делось? А что это было? То, что было и что прошло? Мы говорим «любовь». Давайте прочитаем с вами о любви. Библия прекрасно о ней говорит. 13 глава, 1 послание к Коринфянам. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И при этом никогда не перестает. Это то есть вы говорите «было и прошло». Что прошло? Подождите, не торопитесь. Любовь не проходит. Если оно прошло, то речь идет не о любви. Но вы хотите сказать «ну, я скажу ей все, что я о ней думаю». Подождите, подождите, не торопитесь. Любовь, во-первых, не бесчинствует, она не ищет своего, во все верит и на все надеется. Неужели я так буду жить всю свою жизнь? Подождите, подождите, она на все надеется. Ну, я покажу, что я из себя что-то. Подождите, подождите, вы представляете из себя не то, что нужно сейчас. Любовь не гордится. И вдруг, когда вы понимаете то, что происходит, приходит осознание. Откуда-то из ума и начинает влиять на вас и ставит рамки, за которые вы уже не можете зайти. Вот это и есть любовь. Какая-то странная, умозрительная. И вдруг вы понимаете, а была ли она между нами вообще? Может быть, надо начать любить? Апостол Павел так и писал: «Мужья, любите жен ваших». Интересно, что женам это не сказано. Жена да убоится, от жены требуется почтение. А вот мужу сказано: «Я приглашаю вас начать любить, если вы никогда этого не делали». Да благословит вас Господь!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor.
3: Muchas gracias.
6: Oh, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Если ты в футбол собрался вместе с другом поиграть и никак не можешь друга от экрана оторвать, не спеши мячом кидаться в друга или в телевизор, но сначала посмотри с ним вместе сундука сюрпризы, и тогда захочет верно друг добром тебе воздать, и в футбол без промедления побежит с тобой играть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
7: «Муж по сердцу моему, ни Аврааму, ни Моисею, никакому другому библейскому герою Бог не дает такой высокой оценки, какой он говорит о Давиде. Что же такого особенного в этом сельском пареньке увидел Бог, что дает такую высочайшую оценку? Давайте посмотрим сегодняшнюю историю, записанную в Священном Писании в 17 главе 1 книги Царств. Здесь описывается, наверное, самая известная история из жизни Давида, которую любят и дети, и взрослые. Это история победы Давида над великаном. Великаном по имени Голиаф. Какие шансы у этого паренька, какие шансы у него против великана? Если бы мы смотрели со стороны на них, эти шансы были бы приблизительно как у баллонки против ротвейлера или у велосипеда против бульдозера. Никто бы не поставил бы на Давида, на его победу. И тем не менее, этот мальчик выходит и одерживает блистательную победу. Почему? Почему? Почему он не заботится о своих шансах? А какие твои шансы против твоего личного великана? Ведь у каждого есть свой великан, который терроризирует тебя в жизни. Это может быть болезнь, это может быть крах финансовый, это может быть развод, это может быть трудности в семье. Когда ты в последний раз бросал вызов своему великану и когда ты думал о шансах? Чем отличается Давид от тех других героев, которых мы находим в этой главе? Давид приходит в расположение израильского войска, и он единственный, кто говорит о Боге. Саул рассказывает о великане, братья рассказывают о великане, все говорят о Голиафе из Гефа. Они стали специалистами в нем. Они знают, сколько весит его копье, они знают, каких размеров щит и какой величины его броня. Они стали специалистами по своей проблеме. Но никто из них не говорит о Боге. Давид же, напротив, он говорит о Боге с Саулом, он говорит о Боге с братьями, он говорит о Боге перед войском. Вот вам и отличие. Шансы Давида в его связи с Богом, в его способности смотреть на проблему через призму Божьей силы. Посмотрите, в 45 стихе этой главы Давид говорит, что он, глядя на проблему, видит воинство Божье. Когда братья смотрели на великана, когда братья исследовали эту проблему, они могли видеть в Голиафе застарелые трудности Израиля, ведь израильские воины вели войну с семейством Голиафа уже 300 лет. То же самое может происходить и в твоей жизни. Ты можешь сказать: мой отец был алкоголик, мой дед был алкоголик, и куда уж деваться мне? У меня уже дорожка проторенная. Или у меня в семье у бабушки был развод, мама одиночка, и уж, конечно, наверное, и мне придется пережить те же трудности. Но Давид не беспокоится о том, что Голиаф – это его застарелая проблема. Он бросает вызов. И он не просто бросает вызов на слова. Но посмотрите, в 48 стихе мы читаем, что Давид, взяв руку в руку свою в сумку опустил, взял оттуда камень, бросил из пращи, поразил его в лоб. Но эта победа произошла после того, когда он побежал навстречу своему великану. Он побежал навстречу великану. Он не стал прятаться от своей проблемы. Очень часто мы прячемся от своих проблем. Мы пытаемся спрятаться иногда в баре, иногда в алкоголе мы прячем свою проблему, иногда прячемся от проблемы в чужой кровати, но это не выход. Бог говорит, лучший выход. Человек по сердцу Божьему будет идти вперед на проблему, не убегать от нее, будет идти на проблему, призывая имя Господне. Еще один интересный математический момент. Давид тоже говорит о Голиафе. Давид вспоминает его, но он вспоминает о Голиафе в этой главе два раза. Два раза он говорит о Голиафе, и, в общем-то, без особого трепета и почтения. Он просто вспоминает о нем, как о противнике, с которым он вступит в бой и обязательно его победит. И девять раз Давид говорит о Боге. Соотношение 4:1. Говоришь ли ты перед своим великаном, говоришь ли ты о надежде на Бога, об уповании своем на Бога в 4 раза чаще, нежели о своих страхах? На чем ты концентрируешься в своей жизни? Концентрируешься ли ты на трудностях? Концентрируешься ли ты на том, что пугает тебя? Стал ли ты специалистом по своих страхам? Или же ты в 4 раза больше вспоминаешь Бога, Бога, дающего силу, Богу, дававшего победу. Давид вспоминает опыт своих побед и говорит, так было раньше. Бог помогал мне до этого. И, конечно же, я твердо уверен, даже если сейчас мои шансы выглядят небольшими, я верю, что Бог даст мне победу, потому что Бог мой друг, Бог сильный, я надеюсь на Него». Сегодня, когда вы сталкиваетесь со своими проблемами, сегодня, когда вас пугают ваши великаны, первое, не убегайте от них, не прячьтесь от них, идите к ним навстречу. И не надо становиться специалистами по своей проблеме. Не надо в мельчайших подробностях изучать проблему. Изучайте благость Бога. Концентрируйтесь на силе Божьем, на том, кто может вам даровать победу. И сконцентрировавшись на Боге, прославляя Его имя, вы обязательно одержите самую великую победу в своей жизни. Потому что Бог со своим воинством находится за вашей спиной. Он рядом. Он готов даровать вам любые победы человеку по сердцу Божьему.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Скажите, а с чем у вас ассоциируется приготовление пищи? Должно быть, многие скажут: скука, усталость, трата времени, бремя. Конечно, есть и те, для кого это любимое занятие. Но что делать остальным? Как облегчить их дежурство на кухне? Выход только один. Нам нужно вдохновение. С ним любое привычное и, на первый взгляд, скучное занятие может стать интересным. Не верите? А помните ли вы Тома Сойера? Этому веселому мальчишке взрослые как-то раз поручили совершенно прозаическое дело – покрасить забор. Вспомните, какую занимательную и творческую игру он превратил в свою работу. К тому же смог заразить своим вдохновением других. Давайте же и мы сегодня на нашей кухне сделаем нечто подобное. Возьмем самые простые и хорошо всем известные овощи, но приготовим их по-новому. Есть для нас именно такой рецепт.
3: Аджап сандал. Нарезать кружочками овощи. 4 картофелины, 1 крупный баклажан. Нарезать полукольцами. 1 луковицу и 1 болгарский перец. 2 помидора очистить от кожицы и нарезать кружочками. Затем выложить овощи слоями в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. В следующем порядке: картофель, баклажаны, репчатый лук, болгарский перец, помидоры. Посолить, далее повторить слои в той же последовательности. Когда овощи закончатся, добавить базилик, 1 столовую ложку растительного масла без запаха и полстакана горячей воды. Тушить на медленном огне 30 минут.
2: Вот так, согласитесь, несложно из простых овощей приготовить интересное, красивое и очень вкусное блюдо. Да, кстати, овощи – это лекари нашего организма. Существует тесная связь между диетой, богатой овощами, и хорошим здоровьем. В данном случае это тушеные овощи. Считается, что приготовленные овощи легче усваиваются организмом. С другой стороны, в блюдах из сырых овощей полностью сохраняются витамины и питательные вещества. Так что лучше комбинировать оба варианта. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет

Христос в пустыне. Эта картина заставляет человека остановиться, если возможно, присесть и поразмышлять о своей жизни, о цели и смысле ее. На лице Иисуса глубокое размышление. Он изнурен постом и при этом ведет жестокую внутреннюю борьбу. Господь никогда прежде не испытывал такого напряжения сил, находясь под огнем утонченных дьявольских искушений. Об этих искушениях евангелист Матфей записал в 4 главе своего Евангелия. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Из всех трех искушений самым сильным было третье, потому что оно затрагивало самый важный вопрос спасения – поклонение. Все мы склонны смиряться перед силой и могуществом, будь то физическим, интеллектуальным или нравственным. Мы видим свою беспомощность в свете могущества того, кто сильнее нас. И это приводит нас в состояние покорности, зависимости. В Библии мы читаем о том, как пророк Даниил падает пред могуществом ангела, испытывает трепет бессилия. Апостол Иоанн делает то же, не имея сил совладать с собой. В конце концов написано, что всякое колено преклонится перед силой и славой грядущего Иисуса Христа. Никто не сможет устоять. Мы созданы зависимыми от Бога, и, кроме всего прочего, Он наделил нас очень важным качеством – стремлением поклоняться. Люди неизменно будут поклоняться чему-либо. Тот факт, что люди поклоняются, объясняется тем, что они сотворены Богом. Бог сотворил их для себя. Если они не поклоняются Богу, значит, будут поклоняться другому Богу или богам. Вот почему религия существует в каждой культуре, какой бы примитивной или развитой она ни была. Бог сотворил нас для себя. В этом суть поклонения. Мы дети Его, мы Его образ, подобие, и каждый из нас имеет врожденное стремление поклоняться своему Небесному Отцу. Поэтому первая заповедь закона Божьего начинается со слов: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И счастлив тот человек, кто понял это. Как поклоняться Богу? В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, записано апостолом Иоанном следующие слова: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». В духе воодушевления
И в то же время

в зависимости, искренне зная единого истинного Бога как Бога человеколюбивого, милосердного, долготерпеливого и многомилостивого, мы поклоняемся перед всемогущим и всезнающим Творцом. Мы поклоняемся перед Его величием и силой. Однако не это самое важное, потому что и язычники подобное делают. И здесь уместно вспомнить замечательные слова Семёна Яковлевича Нацина. «Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой ум бессильно замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ, простершись ниц, в смирении лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за ясными звездами царит над множеством разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет к себе иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой. И пред страданием, и чистой любовью склоняюсь я с моей горячей мольбой. Мы поклоняемся Богу, ставшему одним из нас, принесшему все тяготы земной жизни и распятым на кресте. Вот что смиряет нас и приводит в состояние беспомощности. Мы бессильны победить грех без Спасителя. Без Него мы бессильны перед смертью. Без Меня, говорит Христос, не можете делать ничего. С какими же чувствами мы входим в Божий дом? Что у нас на сердце? Что на языке? Почему бывает так шумно? Что мы обсуждаем? Не забываем ли, зачем пришли сюда? Ведь мы приходим не на представление, не в театр, не на шоу, и не для того, чтобы поговорить друг с другом. Единственная причина нашего посещения торжественного еженедельного богослужения – поклониться Богу. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Богу поклонись, а не суетным проблемам, нежеланием поделиться ими с окружающими братьями и сестрами. Сначала Господу, Ему принеси дары, восхищение, смирение, благодарность, а остальное приложится. Именно поэтому богослужение должно проходить в самом начале. Первое, что мы делаем, как верующие в Христа, это поклоняемся Ему. Мы признаем себя зависимыми от Него, бессильными без Него. Оставьте за рамками богослужения все наши заботы, дурное настроение, желание поговорить с друзьями, но, приходя в храм, оттрясите прах мирских мыслей и желаний у порога, потому что на богослужении нет места разговора о мирском. Каким бы он ни казался важным, есть нечто гораздо более важное. Бог решает все. Без Него мы не можем ничего, и, наоборот, все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Есть поклонение Богу, а есть идолопоклонство, то есть поклонение иному божеству. Идол – это нечто, и вернее, ничто даже, но за этим ничто или нечто стоит фигура, стремящиеся присвоить себе наше поклонение. Евангелие от Матфея, 4 глава, стих 9. «Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“».
Поклонение – это признание над собой власти. И если мы хотя бы кивнем сатане, он возьмет над нами такую власть, что мы превратимся в исчадие ада. Можно ли быть идолопоклонником в Божьей Церкви? К несчастью, да. И это касается не только изображений Бога, священных сосудов, мощей, крестов, чудотворных икон для поклонения, вопреки второй заповеди Божьего закона. Идолопоклонником можно стать, просто поклоняясь своим чувствам, переживаниям, своим проблемам и своим амбициям, то есть ставя на первое место не Бога, а самого себя. Я не испытываю добрых чувств, не испытываю радости на богослужении. Мне неинтересно, скучно, меня здесь никто не понимает. Лучше буду ходить в другую церковь, где проповедник более красноречив. И человек уходит. Хорошо еще, если в другую общину, а то и вообще в другую конфессию или организует свою собственную. Кому при этом поклоняется человек? Богу? Нет, себе. Он ходит не на богослужение, а на человекослужение, то есть на служение себе, чтобы угодить себе, чтобы поклониться себе, чтобы ему было комфортно, приятно, легко и хорошо. Апостол Павел записал: «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Богу». А что же угодно Богу? Каково оно, истинное поклонение Христу? И что такое идолопоклонство? В чем разница? Во-первых, если поклонение Богу совершается из любви к Нему, то идолопоклонник испытывает страх перед Ним и служит Ему из страха наказания. Второе отличие. Истинный поклонник имеет почтение к жертве Христа, гордится Христом, в то время как идолопоклонник гордится той жертвой, которую он приносит Богу. Вспомним жертву Каина, которую он принес в своей гордыне, а также молитву фарисея в храме, которую он вознес, ставя на первое место кого? Самого себя. Третье отличие. Во время истинного поклонения разум человека открыт. Он впитывает Слово Божие, размышляет над ним, принимает определенные решения. При идолопоклонстве же преобладают чувства, эмоции, доводящие человека подчас до религиозного экстаза, транса и неконтролируемых действий. Разум при этом закрывается. В-четвертых, если истинно верующий стремится иметь Божий характер, то идолопоклонник, наоборот, разделяет Бога, наделяет, точнее, Бога своим характером. Приписывает он Господу свои греховные человеческие качества. В-пятых, при поклонении Богу люди испытывают благодарность Ему за все, что происходит в их жизни. Идолопоклонство же напоминает торговлю с Богом. «Я дам или сделаю тебе то-то и то-то, Господи, а ты за это поможешь мне в том-то и в том-то». В-шестых, поклонение Богу в духе и истине говорит: «Не моя воля, но твоя да будет», тогда как девиз всякого идолопоклонника: «Моя воля твоей да будет». В-седьмых, плоды поклонения. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, тогда как плоды идолопоклонства – гневливость, высокомерие, распри, ереси, зависть, ссоры, раздражительность, сумрачный вид, обидчивость и злоба. Восьмое отличие. Поклонение Богу приводит к самопожертвованию.
а идолопоклонство к самооправданию. И, наконец, в девятых. Для поклонников в духе и истине Бог стоит во главе всего, в то время как идолопоклонник ставит во главе всего самого себя. Наше предназначение – прославлять Бога, Творца и Спасителя, теми дарами, которые у нас есть, принести Иисусу золото, ладан и смирну, то есть веру, искренность и послушание. Каждому из нас нужно понять, в чем мое призвание, к чему я призван, к чему склонен, и как мои способности, желания, интерес, наклонности могут прославить Бога. Поклонение Ему помогает это понять и совершать то или иное служение людям по мере наших сил. Читаем Матфея, 4 главу. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это отдам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана». Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Каким будет самое сильное искушение для верующих в последнее время? Третье. Потому что в преддверии второго пришествия Христа на первое место выходит вопрос поклонения. Дьявол в сильной ярости – он видит свой конец и знает свою участь, вечную смерть. И он горит только одним желанием – отомстить. Ради этого он убивает Божье творение, не имея сил убить Сына Божьего. При этом сатана маскируется под ангела света, а его последний обман будет апогеем, когда он явится миру в образе Иисуса Христа. И все, кто поклонится лжехристу, погибнут. Не поклоняемся ли мы обманщику уже сегодня? Поклоняясь своему настроению, своей выгоде, своим интересам, удобствам, мы тем самым уходим от поклонения Богу, а значит, поклоняемся Его противнику. У нас может быть только один Господь Христос, который сказал нам, склонным поклоняться самим себе: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: 'Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе».
2: Он был знаменитым римским оратором. Ученики были от него без ума. Все привлекало в нем молодежь. Он сам был молод, не по годам умен и начитан, прекрасно владел словом, обращенным к сознанию, к сердцу. Блаженный Августин – одна из самых интересных исторических личностей.
0: Он написал «Исповедь», историю своего обращения в христианство. Это произведение – шедевр мировой культуры. Спустя 1000 лет знаменитый Петрарка, плача над страницами «Исповеди», говорил: «Мне кажется, что я читаю историю собственных заблуждений». Отзвуки «Исповеди» мы находим у Данте, Паскаля, Руссо, Толстого.
2: Августин родился 13 ноября 354 года в Тагасте, небольшом городке на севере Африки. Семья его имела средний достаток, и он не смог бы закончить образование, если бы не помощь одного мецената.
0: Юный Августин был натурой живой и чуткой, до крайности восприимчивой. Ему было 16 лет, когда за недостатком семейных средств он оказался предоставлен самому себе. Праздность к добру не ведет. Он тут же связался с дурной компанией, и его захлестнул, как он пишет, клокочущий жар нечистых вожделений.
2: Успехи на поприще учебы преисполнили его гордыни. Ведь он был всему обязан не деньгам и не семье, а собственному таланту. Религия матери казалась ему бабьими россказнями, но неверие было для него мучительным. Читал ли он Библию?
0: Да, но она показалась ему слишком простой и недостойной даже сравнения с достоинством цицеронова стиля. Августин увлекся манихейством. Сначала Августин с восторгом приобщился, но затем потерял вкус к этой мифологии с ее путанным вероучением.
2: Милан стал важнейшим периодом на пути Августина к Богу. Туда к нему приехала и его мать Моника. Она заставила его порвать отношения с женщиной, родившей ему сына. Любил ли он ее? В исповеди о ней не сказано ни одного проникновенного слова. Впрочем, это еще ничего не доказывает. Но, скорее всего, он не изведал истинной любви, знал лишь беззаконное сожительство.
0: «Чем ближе к Богу, тем гуще вехи». Жизнеописание святого Антония глубоко потрясло Августина и открыло его мысленному взору идеал монашеской жизни. Решение созревало, осталось сделать лишь шаг. «Удерживали меня сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали: ты бросаешь нас с этого мгновения, мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это». «То и это», — сказал я. «А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали? Боже мой! От души раба твоего отврати это милосердием твоим! Какую грязь предлагали они! Какое безобразие!» И опять, будто голос: «Будь глух к голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрет. Спор этот шел в сердце моем обо мне самом и против меня самого».
2: В исповеди есть сцена, которая соблазнила воображение многих живописцев. Августин ищет уединение в саду возле своего миланского дома. Он плачет, испытывая глубокое сердечное смятение. И вот он слышит голос из соседнего дома, будто мальчик или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай, возьми, читай».
0: Он понял это как божественное веление – открыть книгу и прочесть первую главу, которая попадется. «Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Он не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста, как он пишет, «сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений».
2: Августин преподавал еще несколько недель, а затем оставил поприще ритора. он принял крещение, распродал отцовское имущество и в окружении избранных друзей повел монашескую жизнь, упражняясь в аскезе и размышляя о своем призвании. Что же нас так трогает, что так привлекает через столько веков в августиновских произведениях? То, что в них нам открывается человек, покоренный Богом и воздевающий к Нему ослепленные и благодарные очи.
0: Господи, Боже мой, дай, чтобы сердце мое Тебя желало, желая искало, ища нашло, найдя любило. Любя, очистила себя от грехов, очистив, уже не повторяла их. Даруй, Господи, Боже мой, сердцу моему покаяние. Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына. Даруй мне совершить дела милосердия и проявить любовь к людям, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно ли молиться об увеличении достатка, о финансовом благополучии, спрашивают люди. Действительно, очень интересный вопрос. Я бы на него ответил так. С одной стороны, конечно, можно молиться об этом. Например, если мы посмотрим на книгу притчи, автор книги притчи в 30 главе как бы выражает такую просьбу или молитву. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Если мы вслушаемся вот в эти слова, то мы увидим, то есть, с одной стороны, что беспокоит автора книги притч? Это нищета, потому что на самом деле это очень тяжелое состояние, это страдание, в плане даже физическом, потому что нету необходимого для жизни существования, чтобы жить, хотя бы даже какие-то элементарные вещи иметь. С другой стороны, мы видим, он просит о том, чтобы не давать богатства. Да? Потому что богатство – это уже роскошь, это как бы другая сторона. Или в этом плане для автора книги притчи «Мудрого Соломона» такое получается как бы две таких крайности – нищета и богатство. Но в то же время он обращается к Богу, то есть он просит об этом, чтобы этого не произошло. Поэтому я вижу, что молиться об увеличении достатка, в этом нет ничего плохого и греховного. Вопрос только в другом. Насколько эта молитва будет услышана, и насколько в этом плане будет Божья воля и благословение. Это уже другой момент. Почему? Конечно, мы не всегда можем стать богатыми людьми просто по молитве. Потому что есть много различных качеств, которые необходимы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Да, я понимаю, есть разные жизненные условия и обстоятельства, при которых мы не всегда можем что-то изменить или поменять. Да, но если у нас нет каких-то деловых качеств, нет каких-то навыков, которые помогают нам деньги зарабатывать, находить, как это сделать, да, нет мудрости экономить, да, или где-то разумно тратить, то, соответственно, у нас их никогда не будет. И сколько бы я ни молился: «Господи, дай мне благополучие, дай мне, чтобы мне финансово все улучшилось», если вот каких-то определенных качеств таких нету, да, разумная трата средств, экономия, умение, какая-то такая деловая хватка, да, или получить образование необходимое и нужное в той или иной сфере, которая, будет материальной и денежной. Но есть другие моменты, когда Бог, зная наше вообще отношение к Нему, что если нас интересует только финансовое благополучие, а никаких нет отношений с Богом, то я думаю, что когда мы будем об этом просить, то вряд ли мы получим какого-то ответа. Потому что все-таки молитва – это прежде всего наше общение с Богом, где мы пытаемся понять Божью волю, смысл нашей жизни и жить в соответствии с этим. Если мы попросим об этом у Бога, о том, чтобы Он улучшил наше финансовое положение, мы можем это сделать. Как с этой молитвой поступит Бог – это Его воля, это Его решение. Он по своей воле может нас благословить хорошей работой, хорошей зарплатой, возможно, улучшит действительно наше положение, а может быть, что-то останется на том же уровне, но при этом Он не оставит нас без своего благословения, и мы также будем видеть, что, несмотря на какие-то финансовые трудности, Бог будет давать всегда выход, и это решение. Поэтому можно просить, можно открывать свои желания об этом Богу. Ответ всегда за Ним.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! С чего начинается исцеление от зависимости? Как сделать первый шаг в сторону выздоровления? Дорога в тысячи ли начинается с первого шага, сказал Лао Цзы. Первый шаг – это самый важный шаг. Давайте сегодня вместе с вами сделаем этот первый шаг. Самый первый шаг – это признание своей проблемы. Гиппократ как-то сказал, что тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Невозможно помочь человеку, пока он сам этого не захочет. Здесь не помогут ни слезы, ни мольбы, ни обращение к совести, к силе воли, никакие угрозы или даже полная изоляция просто не работают. Каждому зависимому человеку сегодня я желаю сказать: хочешь идти вперед, сделай сам первый шаг. Если тебе дорога твоя жизнь, если тебе дорога твоя семья, сделай первый шаг. Признай свою проблему, признай, что ты зависим, что ты не контролируешь свою жизнь. Признай, что самостоятельно ты уже не выберешься из этой трясины. Как правило, первый шаг зависимому дается с большим трудом. Зависимому вообще очень сложно объяснить самые простые вещи. Бывает такое, что и ногу отрезали, и ВИЧ уже подхватил, и из дома выгнали, а он все равно до конца не может признать, что полностью утратил контроль над своей жизнью. Зависимые по-разному реагируют на слово «бессилие». А зачастую зависимые просто отрицают свою болезнь. Это связано с тем, что деградация личности происходит поэтапно. Очень важно, чтобы больной признал себя зависимым до того, как он опустится на самое дно, или до того, как он окажется в тюрьме или психиатрической больнице. Как правило, признаваться не так уж и просто. Зависимый часто пытается манипулировать, юлить, выкручиваться, лишь бы не сделать этот первый шаг. Первый шаг дается с трудом и выглядит как маленькие шажки ребенка, который только учится ходить. Первый этап – это «я признаю, что у меня есть проблема», но типа продолжаю контролировать свою жизнь. Да, есть проблема, но все не так уж и плохо. Я сам смогу разобраться со своей проблемой, когда только этого захочу. Второй этап. Я полностью признаю свое бессилие. Я бессилен перед своей болезнью. Я не могу избавиться от зависимости. Контроль над моей жизнью не в моей власти. Первый шаг в 12-шаговой программе анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов так и звучит. Мы признали свое бессилие перед наркоманией. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Нелегко признать свое поражение, особенно после того, как ты так долго пытался самостоятельно справиться со своими трудностями, но не мог. Первый шаг настолько важен, что его принципы работают во всех жизненных сферах нашей жизни. Ну, например, возьмем семью. Рано или поздно в любой семье происходит недопонимание, ссоры или обиды. Зачастую из-за маленьких придирок и обвинений распадаются семьи, страдают дети. Вопрос: как построить счастливые семейные взаимоотношения? Начинать надо с признанием вины. Как же так, скажете вы? Ведь это же не я носки разбрасываю по всему дому. Ведь это не я целый день перед телевизором лежу. Я работаю, не покладаю рук. Возможно, вы будете правы, но лишь частично. Есть одно классное правило. В семье виноваты всегда обе стороны. В семье виноваты оба. Даже если ваш супруг виноват на 99%, вы виноваты на сколько? На 1%. Но вы виноваты. Если же он виноват на 70%, вы виноваты на 30%. Поэтому первый шаг в решении семейных конфликтов начинается с того, что я признаю свою вину, какой бы маленькой она ни была. А дальше мы учимся произносить одно волшебное слово. Сим-сим-салабим. Нет, не это слово. Слово «прости». И с этого момента наши семейные взаимоотношения начинают выздоравливать. Похожий принцип признания работает и в христианской жизни, где главное условие принятия человека Богом есть признание своей греховности. Признание – это и вопрос ответственности. Взять на себя ответственность за свои слова, дела, поступки означает не перекладывать ответственность за свое выздоровление на других. К сожалению, большинство современных людей живут в похожей иллюзии. Для многих людей во всех их проблемах виноват президент, начальник, коллега, сосед, муж или жена, но только не он сам. Зависимые – это маленькие дети, не привыкшие брать ответственность за свои поступки и слова. Словно дети, они убегают от решения проблем, а если нашкодничают, не признают свою вину. В сознании таких людей ответственность и вина – это близкие понятия. Именно поэтому они постоянно говорят: «Ну я же в этом не виноват. Это вон, Вася виноват. А я здесь при чем? Это Аня виновата». Расскажу вам одну историю. Один неудачник спросил своего друга: «Скажи, мне вечно не везет. Как ты думаешь, почему?» В ответ друг спросил: «А в чем тебе не везет?» «Да во всем. Вот, например, вчера я опоздал на работу и получил от начальника нагоняй». «А почему ты опоздал?» – спросил друг. «Ну, потому что вчера там на пути на работу была какая-то автомобильная пробка, я в ней застрял. Но я же в этом не виноват». «Понятно», – говорит друг. «А в чем тебе еще не везет?» Неудачник подумал и говорит: «Ну, я еще недавно вот разбил свою машину». «А почему ты ее разбил, как ты думаешь?» – спросил друг. «Ну, потому что дорога была скользкая, и опять же, я же в этом не виноват. Мне просто, как всегда, не повезло. Я же не знал, что вот внезапно так вот ударят зимой морозы, и дорога вся обледенеет». «Понятно», – сказал друг. «А в чем еще тебе не везет?» «Ну, еще не везет мне в семейной жизни, потому что жена меня постоянно пилит». «И в этом ты тоже не виноват?» – спросил его друг. «Конечно, не виноват. Разве я виноват, что у моей жены такой скверный характер?» «Все ясно», – констатировал его друг, словно врач, который поставил свой диагноз. «И что тебе ясно?» – спросил неудачник. «Ясно, что в своих неудачах ты прежде всего склонен винить обстоятельства, потому что не стремишься стать лучше сам. И пока ты не научишься принимать ответственность за свои поступки на себя, вместо того, чтобы перекладывать на других, ты так и останешься неудачником». Дорогие друзья, возвращение к трезвой и взрослой жизни означает взятие на себя ответственности. Ответственность – это признание своих ошибок, не обвиняя при этом других людей. Это выполнение даже самых-самых маленьких обещаний. Ответственность означает действие. Фраза «взять ответственность за свое выздоровление на себя» означает «действие». Больной туберкулезом не может не кашлять, но он может выполнить все инструкции врача и принимать все необходимые медикаменты. Это означает быть ответственным за свое выздоровление. Это значит действовать, выполняя все предписания психолога, консультанта, наставника. В реабилитационном центре я использую одну очень интересную фразу, которой сегодня я хотел бы поделиться с вами. Молись о картошке, но работай мотыгой. Уповая на Всевышнего, мы предпринимаем все необходимые действия. Выздоровление – это тяжелый труд. И при первой встрече я всегда говорю, будет сложно, будет трудно, будет плохое настроение, будут сомнения, обвинения, обесценивания. Вы знаете, легче скатываться назад, чем лезть вверх на гору выздоровления. Легче плыть вниз по течению пузом вверх, чем грести против течения к своей цели. Всем девочкам и ребятам при первой встрече я объясняю, что от меня, как от психолога, зависит 20% вашего выздоровления. А остальные 80% зависит от вас, от ваших усилий, от вашего желания работать. Давайте работать. Я помогу. Давайте преодолевать себя, учиться заново контролировать свои желания, брать на себя ответственность за свое выздоровление, достигать своей цели. Процесс выздоровления – это не только трудно. Процесс выздоровления – это интереснейшее и увлекательнейшее путешествие в жизни. Я благодарю судьбу, что встретил на своем пути выздоравливающих зависимых. Мне было чему у них поучиться. Конечно же, я виду не подавал, но, пользуясь возможностью, если вы меня смотрите, хочу вам передать большой привет. Вы молодцы. И заканчивая нашу передачу, хотел бы задать вам несколько вопросов. Подумайте и ответьте, что значит для меня сделать первый шаг? Готов ли я по-настоящему признать свою проблему? Помните, если ничего не поменять в своей жизни, ничего не изменится. Начните новую жизнь. Сделайте свой первый шаг навстречу к трезвой жизни. Ведь выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Раз ко Христу в ночи пришел, осторожно ступая, в дом, где свет. Полуношник явился. И верному мужу Иисус о сиянии дивном крещения поведал. Возвеселил своим словом пришельца в ночи Никодима. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете».
3: В какое время суток вы обычно молитесь, беседуете с Богом? Рано утром, днем или поздно вечером? А о чем вы с Ним разговариваете? Никодим пришел к Иисусу поздно ночью. Почему именно в это время? Мне кажется, потому что Никодим, как и многие мужчины, понимали, что отношение с Богом – это нечто внутреннее, глубокое, ночное, а не внешнее, показное, дневное. Никодим был из тех, кто не переставал искать смысл своей жизни.

даже ночью, пока все другие спали. Никодим прожил жизнь, он занимал почетное место в обществе. Уверен, он был богатым человеком, но, как оказалось, он не понял самого главного. Он не понял того, что человек рождается не только для того, чтобы состояться и найти свое место в жизни. Какими бы странными ни казались слова Иисуса, рождение свыше – это событие, в котором человек обретает подлинный смысл своей жизни. Быть может, где-то глубоко внутри Никодим понимал, что ему чего-то не хватает, что он еще чего-то не успел сделать в жизни. И, наверное, уже несколько лет подряд он засыпал с этой мыслью. Однако настал момент, когда он не смог уже спокойно спать. И тут он услышал о молодом учителе из Назарета. «Может быть, он подскажет, чего мне не хватает?» – подумал Никодим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Должно вам родиться свыше». Что это за рождение свыше? И что значит родиться от воды и духа? Ряд ученых-богословов считает, что рождение от воды и духа – это водное крещение, в котором совершается таинство. Человек в водной могиле оставляет свои грехи и воскресает для новой жизни. Однако не стоит забывать, что опыт рождения напрямую связан с родителями. Без отца и матери рождение ребенка невозможно. Если каждый из нас пережил опыт земного рождения, то далеко не все пережили опыт рождения свыше. У большинства из нас есть земные родители, но далеко не каждый из нас признал Бога своим отцом. Опыт усыновления, признание Бога своим отцом – это и есть рождение свыше. Бог перестает быть злым, чуждым, безличностным, но благодаря тому, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, Бог становится близким, любящим. Бог становится отцом. Никодим мучился от того, что его вере не хватало таких отношений. В его религии был Бог, но его душа жаждала отношений с любящим отцом. Благодаря Иисусу он понял это, и благодаря Иисусу он пережил опыт усыновления. В какое время суток вы собираетесь молиться или беседовать с Богом? А о чем вы будете говорить с Ним? Мне кажется, ночь – это лучшее время для общения с Отцом, а тема рождения свыше актуальна в любое время.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Программа «Пит-стоп». Мы говорим сегодня о темах, которые интересны вам, интересны, конечно же, нам. Аркаша, Оксана, Влад и я, Сергей. Сегодняшняя тема – побег из курятника. Скажите, друзья, какие у вас ассоциации возникают в связи с этой метафорической темой, с этим названием «Побег из курятника»?
3: Ну, если бы, конечно, не мультик, то, возможно, все негативное.
4: Вот. Сразу акцент на побег. Значит, бежать откуда-то, для чего-то, из-за чего-то.
3: Там, где неприятно.
2: Оксан, мне интересно твое мнение.
5: Я абсолютно согласна. Но побег, я говорю, я считаю, что ты это делаешь из-за того, что тебе где-то плохо, поэтому ты хочешь оттуда сделать ноги, значит, тебе там некомфортно.
3: Метафора на метафоре сегодня у нас.
2: Хорошо. И сразу не буду вас долго томить, так скажем. Мы поговорим сегодня о том, когда нужно отходить и, скажем, выходить, уходить из родительского дома. Когда нужно покидать родительский дом, становиться самостоятельным, когда нужно, не знаю, переставать общаться или вообще не нужно переставать общаться с родителями, или какую, так скажем, степень отношений с ними оставлять, какую степень отношений там, вот, ну, вообще об этом, то есть. Первый вопрос. Когда, вы считаете, человек становится самостоятельным и может уйти из дома и жить где-то в другом месте, вдалеке от родителей?
4: Ну вот изначально был задан такой вот тема-то побег. Это все-таки побег ассоциируется с чем-то, то, что ты сжигаешь мосты сзади себя, и ты не возвращаешься, не оборачиваешься. Я думаю, к семье это неприемлемо. Все-таки для каждого взросление моральное, все-таки внутри себя созреть как отдельная ячейка уже, ну не ячейка, а отдельная от родителей самостоятельная.
2: Индивидуум.
4: Да, индивидуум, это уже у каждого всегда по-разному.
2: Знаешь, ты сказал хороший случай, но есть на самом деле, я знаю, людей, которые реально убегают, для которых уход из дома – это побег. Ну, просто уже не могут они с родителями, которые, он может говорить, они меня достали.
4: А некоторые путают.
2: Ужасно. Некоторые.
4: Некоторые путают.
2: Некоторые...
4: Ну, тиранию с любовью бывает путают. Иногда, конечно, родители всегда... Можем себе представить такие ситуации, когда, не знаю, в детстве уходишь в комнату и думаешь, меня это так просто все допекает, потому что меня родители просто тираны, они меня заставляют что-то делать, подчиняться устоям дома своего. Но мы путаем. Если бы мы были родителями, и в таких ситуациях это не тирания, и убегать
2: от
4: этого...
2: По сути, мы так же поступили, да?
4: Да, от этого глупо убегать.
2: Ну, есть, это спорный вопрос, есть на самом деле родители, которые допекают своих детей, которые...
4: Есть благополучные, может... просто, не благополучные семьи. Вот там уже убегать тогда, может быть.
5: А вопрос какой? То есть какой возраст?
2: Ну, вот когда ты, Оксана, считаешь, человек уже способен жить самостоятельно от родителей?
5: Знаете, вот вообще, вы же знаете, что вот я до сих пор живу с родителями, например. Да. И мне, ну вот как бы, у меня не было такого, что я когда-то хочу там, хотела там просто уехать от них, потому что мне там невозможно было. Мне комфортно в этой семье, я забочусь о них, они заботятся обо мне, и как бы, естественно, там уже, когда речь идет о какой-то другой жизни, там это понятно. Ну а сейчас я чувствую, что мне все, в принципе, меня все устраивает. Но если конкретно говорить о том, когда уходить, наверное, я бы смогла года 3 назад. Ну, то есть это получается лет 19-20 я бы смогла, наверное, сама.
2: Ты чувствуешь, Оксана? Вот мне интересно самому. Я уже далеки от родителей, так скажем.
5: Ты нам расскажи, ты вообще, да.
2: Живу лет 8-10 даже, потому что у меня был момент, когда я в 8 класс, я уехал в лицей, мы с братом жили в другом городе и увидели с родителями только на выходных. Я тоже считаю, что это уже, так скажем, жизнь в общежитии, это самостоятельная жизнь без родителей. Даже хоть если вы на выходных видитесь. То есть, и вот с тех пор уже я, моя жизнь проходит далеки от родителей, а сейчас вообще они в другой стране. И я хочу сказать, что это помогает самостоятельности, да. Но вот мне интересно, что ты скажешь, ты, живя с родителями, ты чувствуешь, что ты самостоятельная? Что ты сама принимаешь решения, что ты сама, ну, в тех или иных ситуациях сама себе хозяин?
5: Ну, как бы да, ну, в отличие от того времени до того, как я начала работать, это было чуть-чуть, я как бы зависела, и все. А сейчас уже поскольку я работаю, я от них, по крайней мере, в финансовом плане не завишу. А что касается мнения какого-то, ну, конечно, со мной уже считаются, сколько можно там это. Да. Ну, в этом плане меня как бы не ущемляют. Так что мне, в принципе, комфортно.
3: Я думаю, что покидать дом можно... Любой человек может покинуть дом в любом возрасте практически, ну, скажем, даже начиная от 12, 13, 14 лет, почему нет. Вот, и проблем не будет никаких, он все равно привыкнет к этому, вот, и научится жить. Вопрос немножко в другом, наверное. Когда человек уходит из родительского дома, он начинает жить не только в плане материальном, финансовом, независимо, а начинает мыслями жить уже независимо от них. И каждый период, каждый момент жизни, который ты встречал, будучи живя дома с кем-то, ты, скажем, и когда ты живешь отдельно уже, просто сам по себе, и ты встречаешься с теми же самыми проблемами в жизни, для тебя они уже предстают совершенно другим образом, потому что даже находя, пускай, скажем, ну, ты можешь как-то рассказать своим родителям о своих проблемах, но они уже физически уже даже не рядом с тобой. И в любом случае придется одному уже быть.
4: Вот, а правильно ли тебя это воспитает?
3: А?
4: А правильно ли тебя это воспитать?
3: Я считаю то, что это воспитает, по крайней мере, тебя. Вот.
2: Не, ну, здесь вопрос в том, что тебе... ты сказал, именно 12 лет уже можно.
3: Нет, это другое, это нормально. Другое. Я говорю то, что это не проблема. То есть, в принципе, человек-то в любом случае адаптируется. А вот речь уже о другом. То есть, это, скорее всего, полезно, я имею в виду, пораньше, не именно, может, в 12 лет.
2: Ну, вот когда ты, скажем, ставишь вердикт, что...
3: Скажем, 16-18 лет уже тебе, в принципе, будет полезно уже жить немножко как бы в отдали от дома. Mm-hmm. Вот, потому что это сделает тебя таким, каким ты являешься, скорее всего.
4: Это будет формировать тебя просто. И ты уже будешь не полагаться на родительское плечо. Но, однако, я думаю, если хорошие родители, я могу посудить по своим. Если я сейчас решу переехать даже в другую страну, я думаю, если у меня там какие-то начнутся проблемы, безусловно, я смогу рассчитывать на их поддержку. И... меня не разорвет что-то такое, эти отношения с мной, с родителями.
2: Вот, по сути, как я понял из ваших слов, что за все много очень зависит от самих родителей. Ты можешь находиться в доме с родителями, и ты чувствовать, ну, в принципе, уже свою индивидуальность, самостоятельность, даже будучи с родителем рядом. А ты можешь иногда находиться далеко, но ты все равно чувствуешь, что влияние на тебя есть, что тобой управляет. То есть во многом зависит от родителей, как они строят вот эту политику.
4: Конечно, да? Вот это вот такое пространство шара такого, в котором тебе свободно дышать, оно может быть и в одной квартире с родителями. У тебя отдельная комната, или ты там вершишь свои планы, там, вот, что ты запланировал достичь, и то, что ты вообще ежедневно делаешь, это зависит только от тебя. Если у тебя есть такая возможность, я думаю, никакой давки не будет ощущаться. Это просто уже внутрисемейные отношения.
5: Там еще был вопрос по поводу проблем, делиться проблемами.
2: Проблем делиться. Ну, скажите, вот родители, они, в принципе, обязаны, они за нас ответственны за всю жизнь. Неважно, сколько нам, 30, 40, я не знаю, ваши родители такие же, как и мои, потому что они будут всегда считать нас детьми. Даже в 50 лет ты у него любимый сынок, да, любимая дочка. Вот вопрос только стоит, когда нам... нужно ставить им границы, сказать, что мама или папа, вот здесь вот давайте пока я уже сам разберусь, или я уже здесь сам что-нибудь приму решение и так далее. Вот когда и как, в каких случаях, ну, где ставить границы?
3: По поводу чего?
2: Ну, по поводу решения, проблем? Собственного решения, я думаю, по поводу их вмешательства в твои проблемы,
4: однозначно,
2: в твою жизнь.
4: Однозначно, это я считаю, что это должно границу иметь, когда ты соединяешь, например, парень соединяет свою судьбу с девушкой, и образуется новая ячейка и новая семья, и там уже родители, правда, должны
5: тут разные люди бывают. И... бывают, которые говорят: так, мам, пап, я сам решу, там, или сама решу, а есть, которые маменькины сыночки, и которые скажут: мам, а она там вот это.
4: Это уже как кому удобно, но, как сказать, это кто к чему привык. Мы говорим о том, что когда это можно делать, вернее, когда это нужно сделать, например. То я думаю, для блага семьи новой это стоит сказать, что дать понять, что у нас новая семья, новую, которую мы должны построить, и, как сказать, помощь-то из нее никто никогда не отменял. И все родители, если они правда искренне любят, а я так думаю, что если вас воспитали до такого времени и не бросили, я думаю, что все равно вас любят и никогда не бросят, даже когда у вас появится своя семья.
2: Ну, вот вопрос, мне кажется, самое главное еще вот так вот надо ставить. Вот мы с вами все христиане, и у нас есть какие-то убеждения. А наши убеждения в этом плане отличаются, в плане отношения с родителями, отличаются от наших сверстников, наших друзей, которые не считают себя христианами и не верят в Бога, или, так скажем, не ставят законы Бога в основу своих решений, в основу своих моральных принципов?
3: Ну, во-первых, конечно, мы знаем о христианских взглядах.
2: Ну, ты знаешь, многие также знают, что есть 10 заповедей, что написано, почитается.
3: Это нет, это одно. Если оставил, приложится к жене своей, прилепится. Это другое. То есть, что мы говорим? То есть мы больше за то, что нужно быть в единении с родителями или быть вне их мнения. То есть за что мы больше говорим здесь?
2: Ну, говорим, наверное, то, что ты сам решишь.
5: Я так думаю, нет?
3: Просто если мы говорим о том, то, что если наши христианские взгляды говорят о том, что это, в принципе, неплохо жить отдельно, потому что это здоровые отношения, это хорошо, так бывает, так это нормально, то, в принципе, наши взгляды от современной молодежи, в принципе, не особо отличаются. Они многие так до сих пор думают.
2: Ну, смотри,
3: есть, правда, исключение.
2: Влад, смотри, Библия говорит, ты сам уже начал упоминать этот стих, что отлепятся... скажем, от родителей, да, отойдут от родителей муж и жена, и прилепятся друг к другу и станут одна плоть. То есть после того, как брак совершится, как ты женишься или девушка выйдет замуж, все, в Библии написано, что ты должен от родителей отойти, и вы должны создать семью и жить отдельно. То есть означает ли это то, что мы должны все свои отношения с родителями разорвать? Или насколько мы должны с ними расстаться?
4: Нет, я не считаю, что их разорвать нужно. В том смысле... самому на уме нужно быть, то есть самому уже воспитывать себя, свою семью, сталкиваться и решать проблемы. Но я думаю, что любой родитель, если он увидит, что и понимает, что нужно оставить в мире вот эту семейную пару, чтобы она воспиталась, чтобы она укрепилась, чтобы стержень свои устои уже какие-то приобрела. Но если какие-то непосильные или... случаются моменты жизненные, трудности, то родители просто помочь, не досаждать. Помочь, я думаю, они могут. Но, опять же, если их попросят, либо как-то по обоюдному согласию.
2: Ну вот есть, например, некоторые ребята в 18 лет уже семью создают. 18-19, и родители часто считают, что это, скажем, преждевременное решение. Да? Они говорят, что вам рано еще, куда, у тебя еще за спиной ничего нет. Это очень популярно сегодня. У тебя еще нет работы.
4: Это правда. Если они после свадьбы приезжают к ним в квартиру, начинают их еду, грубо говоря, из холодильника кушать. Это правильно. Это правильно они говорят.
2: То есть и родители тогда имеют право полное, вот так скажем, указывать детям, что им делать.
4: В этом случае.
2: Руководить ими, если они живут у них дома. Да?
4: Ну, конечно. Если вы не окрепли, любовь любовью, вы должны представлять будущую свою жизнь. Вот, представьте, не было бы родителей, грубо говоря, у каждого своя ситуация. И где вы бы жили бы? Или что бы еще бы? Ну, как вашу жизнь можно было построить тогда без поддержки родителей?
2: Мне интересно, Влад, Оксана, скажите, именно относительно этого вопроса, если бы вам пришлось вашу семью, так скажем, жить первое время с мужем и с женой, жить у родителей дома. Ну, Оксане, конечно, с мужем тебе ложить. Жить у родителей дома. Ну, как бы ваши родители отреагировали?
3: Если пришлось бы вместе?
2: Да, да.
3: Во-первых, такое вряд ли бы случилось, начнем с этого.
2: То есть ты бы не позволил?
3: А?
2: Ты бы не позволил этому случиться?
3: Ну да, просто я такой человек, если я так не сделаю. Угу. В принципе.
2: А хорошо, Влад уже не сделал, Оксана.
5: Нет, если говорить о том, сделал, не сделал, тут реакция родителей имеет там в виду речь. Ну, может быть, вдруг у тебя ты вообще не можешь, или там первые полгода тебе надо пожить.
3: Нет, я думаю, что моя мама была бы, сказала бы, хорошо, но с надеждой на то, что поскорее бы, так скажем...
4: Из гнезда все-таки удалитесь.
3: Из гнезда. А просто, она это сделала, я знаю, она это сделала именно с той, только для того, чтобы как раз-таки мы пришли к тому, о чем мы здесь говорим. Чтобы каждая семья начала свою историю.
4: Просто поддержать.
3: Отдельно, да, чтобы поддержать.
5: У меня бы были только рады, еще бы сказали, что... Точнее, я бы всегда была виновата.
2: Оставайтесь тут навсегда.
4: Только единственное, это правильно. Может быть, они и рады бы. Я думаю, что с удовольствием больше 50% они бы приняли, но, опять же, это раскол бы в семью, в молодую приносил бы. Опять любимый, нелюбимый, любимый зять, любимая дочь там, или еще кто-то там.
2: Да, это я уже...
4: Разделение имущества.
2: Я об этом подумал. У вас есть любовь к родителям, любовь к жене, это разные виды любви. И когда здесь такие спорные вопросы встают, когда, например, тебе нужно выбрать или, так скажем, предпочтение к их маме, или предпочтение к жене в каком-то случае.
4: То вот есть проблема права какая-то. На
2: да,
4: кухне.
2: Вот кто из них прав? Рассуди нас, сынок. Рассуди нас, муженек, да? Вот. И кто тебе вот дороже, жена или мама? Мне кажется, в таких случаях вот, вот этот выбор, да, выбор очень, скажем, сложный. Здесь не нужно даже его делать. Но вопрос-то никто не ставит, но ситуация-то сама по себе, наверное, ставит этот вопрос. Ну, вот. Поэтому я не знаю. Вот вы посоветуете сейчас тем, кто нас смотрит, сами для себя вообще сделайте такое решение, что я бы не хотел вообще и не в первое время или вообще жить в доме с родителями, своей семьей.
3: То есть ты сразу предлагаешь то, что надо думать?
2: Нет, я вот, например, вас спрашиваю, что бы вы посоветовали сами?
4: Не знаю, меня вот как-то вот родители тоже по своему опыту воспитали вот во мне такую мысль, что они сами, когда поженились, без ложки, без вилки, без табуретки, вообще без всего, просто после свадьбы развернулись на 180 градусов от родителей и ушли. Не разорвав
2: отношения. Самые нужные три вещи разорвав. Для жизни супруги, я как понял, вывел из слов Аркаши. Ложка, вилка, табурет. Есть, отлично, все живем.
4: Не, просто я имею в виду не то, что квартира, вообще, то есть без любых ценностей. Они ничего с собой не взяли, буквально. Просто взяли и ушли от родителей. Начали покупать. Были времена сейчас не такие, что пойдешь и спокойно купишь все, что угодно. Было наживать нужно.
2: Наживать со временем.
4: Свое имущество. Поэтому они начали с самого маленького. Что я помню, мне мама рассказывала. Я пошла, первая же наша покупка была просто на двоих купить ложки, вилки, чтобы нам просто было чем
2: отлично,
4: кушать и
2: чем.
4: В чем.
2: А пока что еще не знали. Да. Александр, твой последний совет.
5: Я думаю, что нужно действовать по ситуации. В зависимости от родителей, в зависимости от вообще обстановки в семье.
2: Влад, коротко и ясно.
3: Родители вас любят. Только допускайте эту любовь потихоньку.
2: Отлично. Друзья, это была программа «Пит-стоп». Вы слышали наши выводы, а вам решать самим, как поступать и как жить с родителями вашими. До свидания.
4: Пока. Пока.
6: Хвалите Господа. Аллилуйя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Ксения

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Подходил к концу еще один долгий день. Я металась между уходом за ребенком, домашними заботами, работой и учебой. Не было времени даже перевести дыхание. Ну вот, ребенок уложен, ужин закончен, квартира убрана. Наконец-то появилась минутка для себя. Что теперь? Помолиться? Почитать Библию? Я знала, что пренебрегаю этим, но мне ничего не хотелось. Кроме как свалиться в постель и полистать ленту в телефоне. Прошло немного времени, и у меня стали слипаться веки. Я коротко помолилась про себя. Вот и вся моя духовная жизнь за день. А потом наступило утро, и все повторилось сначала. «Ты находишь время поиграть на телефоне, а почитать Библию нет?» «Все ясно. Ты просто не любишь Бога. Ты мало молишься, значит, твоя духовная жизнь никуда не годится». Однажды эти мысли появились у меня в голове, и с тех пор я стала терзаться чувством вины. Я ужасная христианка. Разве не так? Бог у меня не на первом месте. Что из того, что я участвую в церковной жизни, даже веду женские встречи, я плохая верующая, вот и все. Мне казалось, что эти осознания помогут мне покаяться, что благодаря им я начну усерднее читать Библию и молиться. Но через некоторое время я поняла, что не только не получила дополнительной мотивации, но и начала ожесточаться. Все стало только хуже. Меня стало все больше тянуть к мирским развлечениям. Я погрузилась в себя и просто поплыла по течению. Чувство вины и внутреннее самоосуждение усиливалось, а читать Библию и молиться хотелось все меньше. И вот как-то раз одна из сестер на детской встрече рассказала о такой же проблеме у себя. Тогда я поняла, что многие сестры-христианки испытывают то же, что и я. Интересно, а братья? Это откровенное письмо, даже статья одной женщины-христианки, которая делится тем, что она испытывала. Тема моей проповеди «Я не хочу читать Библию». И мы сегодня попробуем именно разобраться не в том, нужно ли читать Библию каждый день или не нужно читать Библию каждый день. Мы попробуем ответить на вопрос, почему я, как верующий человек, не хочу читать Библию. Мы будем именно смотреть вглубь самого себя. И пытаемся ответить на этот вопрос, почему такое желание, или точнее нежелание у меня есть. Это очень важно. Но мне бы хотелось, перед тем, как мы рассмотрим причины, почему же все-таки так получается, что верующий человек однажды не хочет читать Библию, мы попробуем развенчать одно ошибочное представление. В прошлый раз я говорил, ну, в теме «Я не хочу молиться», я говорил о одной из проблем, которые есть вообще, это расстройство личности, да, пограничное расстройство личности, и одна из его характерных черт – это дихотоматическое мышление, то есть черно-белое, когда люди вот в таких красках все мысли, да, все или ничего. И если вы обратили внимание на тот текст сообщения, который я прочитал про женщину, да, христианку, которая делится своими переживаниями, то обратили внимание, что там что-то похожее, да, присутствует, что если я читаю Библию каждый день, то что? То я духовный человек. Правда ведь? Если я читаю Библию каждый день, то значит, я ближе к Богу. Вы тоже так верите? Вы тоже так считаете, что если вы читаете Библию каждый день, вы становитесь ближе к Богу? Правда? О, да, пастор, конечно, мы так верим. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Давайте будем читать внимательно. И мы прочитаем с вами стих 39 и 40. Это слова Иисуса Христа, которые он обращает к фарисеям. Что мы слышим? «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, но они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Есть одна немаловажная деталь в этом тексте, которую мы упускаем. Синодальный текст первую фразу делает как призыв. «Исследуйте». Да? Так ведь у вас? Так. Но на самом деле греческий текст не стоит в повелительном наклонении. Речь не идет о глаголе «исследовать». Это не призыв Иисуса, что нужно изучать Библию, исследовать ее. Это констатация факта. Когда Иисус говорит, Он говорит следующим, дословно. «Вы исследуете Писание». И посмотрите-ка, посмотрите, как два современных перевода передают то, что на самом деле сказал Иисус Христос. Первый современный перевод – это Институт перевода Библии в Заокском. Читаю. «Вы усердно изучаете Писание, думаете найти в них дорогу к вечной жизни. Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь». Опа! А теперь новый русский перевод. «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь эти Писания свидетельствуют о мне. Однако вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы получить жизнь». Видите, да? То есть два современных перевода, в принципе, передают одну и ту же мысль. Может быть, и разными словами, но суть в одном. Христос не призывал людей в Евангелии от Иоанна в 5 главе исследовать Священное Писание. Он обращается к фарисеям, которые это регулярно делали. Они изучали Библию, штудировали ее, переписывали ее, буковка за буковкой, знак за знаком. И что же получается? Что эти люди изучают Библию каждый день, и при этом, когда приходит Иисус Мессии, посланный от Бога, Спаситель, они поворачиваются к Нему спиной. Как так получается? А вот так и получается. Поэтому, братья и сестры, если я думаю, что я буду читать Библию каждый день и при этом стану ближе к Богу, неправда. Я не приближусь к Богу, потому что дело вовсе не в чтении Библии. Сам процесс чтения Библии ничем не отличается от того, что мы читаем какую-либо другую литературу. Это просто процесс чтения. Я не стану ближе к Богу. И даже есть много случаев, когда люди изучают целенаправленно Библию, чтобы ее опровергнуть. Критики, агностики, скептики. Есть преподаватели агностики, которые преподают Новый Завет в различных университетах. И знают хорошо греческий текст и показывают различные нюансы перевода греческого текста. Они преподают Новый Завет. Они рассказывают студентам о Библии, о том, как она появилась, как она развивалась, писалась, какие в ней есть несостыковки, противоречия и многое другое. И они читают эту книгу, и ничего. Ничего не происходит в их духовной жизни. Атеисты, которые в советские времена специально изучали Библию, читали ее, чтобы показать мракобесов верующих и показать, насколько они глупые и непоследовательные люди, что они верят в какие-то мифы и сказки. Нет. Дело не в самой Библии. Не нужно превращать Библию в некую магическую книгу, прикоснувшись к которой, я сразу уверовал, я каюсь. Нет.